Только для всех. Добрые глаза часто за слабость принимают. Только хиты. Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня? Только твоя музыка. Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не забери.

0: Sky.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ плюс.
3: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый.

0: Музыка для всех.
1: После битвы по сердцу пишу роман. Тебя ревную к чужим улыбкам, ревную к чужим...
0: Только хиты.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю тут Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери, повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный

0: Музыка для всех.
1: Гармоника, сып моя час.
0: Только хиты.
2: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу. Мы же друзья, так.
0: Только твоя музыка.

Музыка, которую слушаешь ты. А ты пахнешь том фон.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВХ Плюс.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

которую слушаешь ты. Скажи, май, снег, бай, бай. На радио, которое слушаешь.

хочешь нежности и ласки? Снова веришь в эти сказки? Обо всем ты позабудешь.

0: музыка для всех.
1: И кто любовь эту выдумал, ты не знаешь о ней, пока ты мал, ты не знаешь, зачем.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: СВХ+.

0: ЖСВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, слабый или умеренный. Днем по стране от 17 до 22 градусов. Лепая-Вентспилс плюс 18, плюс 19. Такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. В Риге сегодня плюс 20-22 градуса. Ближе к вечеру ожидается дождь.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Полиция расследует нападение собак на воспитанников детского сада «Рекстинж» в Царникове. Во время велозаезда в Сигулде умер один из его участников, когда поднимался в гору. Сегодня партии, входящие в правительство, обсудят возможный запрет на транзит через Латвию сельхозпродукции и кормов российского и белорусского происхождения.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция начала уголовный процесс после нападения двух собак на воспитанников детского сада «Рекстинж» в Царникове. Во время прогулки в минувшую пятницу животные покусали шестерых детей, двоих пришлось прооперировать. Пострадала и помощница педагога, которая детей защищала. Собак после нападения вернули владелице. Их состояние должна оценить продовольственная ветеринарная служба. Премьер Латвии Кулбергс потребовал от Министерства земледелия объяснить, почему до сих пор не приняты правила содержания собак, напавших на людей. Согласно этим правилам, животное подлежит обязательному усыплению, если оно причинило человеку тяжкие телесные повреждения или стало причиной его смерти, а владелец привлечен к уголовной ответственности, а также вступило в силу решение суда. То есть даже по этим правилам сразу после нападения собак автоматически не усыпляют. В Царниковском детском саду «Рекстинж» временно прекратили прогулки за пределами территории. Адажское самоуправление сегодня собирается обсудить дополнительные меры безопасности, включая закупку для учебных заведений ультразвуковых отпугивателей собак. Во время велозаезда Вейнебсбрауценс в Сигулде умер один из его участников. Велосипедист потерял сознание, когда поднимался в гору. Окружающие начали оказывать ему первую помощь по указаниям диспетчера скорой, затем реанимацию продолжили дежурившие на соревнованиях медики и бригады неотложки. Спасти мужчину не удалось. Организаторы указали, что им не было известно заранее о возможных проблемах со здоровьем у этого участника. Причина смерти неизвестна, ее должна установить медицинская экспертиза. Сегодня вечером в Рижском Домском соборе состоится богослужение в память о пропавших при наводнении в Непале и в поддержку их близких. В Непал отправят образцы ДНК родственников всех 33 пропавших жителей Латвии. В Непале уже находится представитель латвийского МИДа. Через 12 дней после катастрофических наводнений и оползней без вести по-прежнему числятся, пропавшими без вести числятся более 5000 человек, а погибли, по последним данным, не менее 1300. Сегодня партии, входящие в правительство, обсудят возможный запрет на транзит через Латвию сельскохозяйственной продукции и кормов российского и белорусского происхождения. По данным статистики, в августе через латвийские порты было перевезено почти 159 тысяч тонн российского зерна. Это на 56% больше, чем за тот же период годом ранее. За лето через Латвию прошли также более 60 тысяч тонн зерновых из Беларуси, причем свыше 80% этого объема имело российское происхождение. Украина предупреждает, что Россия может смешивать со своим зерно, украденное на оккупированных украинских территориях. Правительство Латвии планирует разрешить продовольственной ветеринарной службе брать образцы транзитных грузов зерна и проводить лабораторные проверки, чтобы установить происхождение товара. Сегодня на собрании коалиционных партий премьеру Андрису Кулбергсу

0: Правительство Латвии готовит меры на случай новых масштабных перебоев с электроснабжением и связью. Впредь раз в год планируется проводить практические учения, но главное, в каждом регионе Кабмин определит критически важные услуги, которые должны работать автономно не менее 72 часов. Речь идет прежде всего о мобильной связи и снабжении топливом. Пока не установлено, каких дополнительных расходов на эти меры потребуется от поставщиков услуг, то есть от частных компаний, в том числе мобильных операторов и сетей автозаправочных станций. Но расходы, очевидно, отразятся на счетах и ценах для конечных потребителей, то есть для всех жителей Латвии. Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уитков и Джаред Кушнер после переговоров в Москве встретились в Киеве с Владимиром Зеленским, президентом Украины, а также представителями Франции, Великобритании и Германии. Обсуждалось завершение войны, помощь Украине зимой и гарантии безопасности. Американская сторона рассчитывает в ближайшее время возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и Россией. При этом главным нерешенным вопросом остается контроль над Донбассом. Стороны признают, что война, скорее всего, продолжится и зимой. Москва по-прежнему настаивает на прекращении конфликта на своих условиях. Следующий выпуск новостей в 8. Алексей Новак, СВХ+.
1: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».

0: Ее главная миссия
1: – ваше
0: настроение. В эфире Диана Саллы.
2: Ой, друзья, ну давненько мы с вами не общались, и вот тот самый случай, та самая неделя, во всяком случае, сегодня. Сегодня мы точно с вами будем на протяжении этого ближайшего времени общаться. Я очень надеюсь, хотя я в этом практически уверена, что Владимир Вэлл предупредил о том, что отлучится на недельку, но в этом случае не до 2, а до 14 сентября, до следующего понедельника, так что это ближайшее время в нашем с вами распоряжении. Может быть, завтра, послезавтра какие-то изменения произойдут, но сегодня утренний эфир мы с вами проведем вместе. Зовут меня Диана, рада всех приветствовать. А это ведь уже 7 сентября, и вообще кажется, что пока все даже очень хорошим образом складывается. Сентябрь пока, я надеюсь, нас с вами не разочаровал. Хоть и немного времени прошло с начала этого

первого осеннего месяца. Но все же дело за малым. Многое в том числе зависит также от нашего с вами настроения. И в начале этого утреннего эфира хочу всем пожелать, чтобы этот понедельник складывался как можно успешней. И в целом эта рабочая неделя была благополучной.

0: хиты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.

0: независимо от того, чем сейчас в это время занимаетесь, кто-то уже в пути. Кстати, пока я добиралась до студии радиостанции СВХ Плюс, мне, в общем-то, показалось, что очень даже спокойное утро понедельника, и было это относительно недавно. А всем, кто в 7 часов 15 минут время проводит вместе с радиостанцией СВХ Плюс, доброе! Доброе утро! Это понедельник, это 7 сентября, и это начало полноценной сентябрьской недели. Если учитывать, что 7 число на календаре, то да, действительно, это будет первая полноценная неделя именно в таком режиме, который с понедельника по пятницу. Что нас с вами ждет в этом утреннем эфире? Друзья, будут конкурсы, будет наше с вами общение. Напомню, для тех, кто, возможно, за субботу-воскресенье подзабыл, наш номер в студии 25-45-25-25. Ну, есть и те радиослушатели. Очень рада всем приветствиям, которые уже успели до этого момента поступить к нам на WhatsApp. Так что, так, во-первых, это наше с вами общение. Во-вторых, конкурс или можно наоборот. Далее, конечно, в рамках этого ближайшего часа астрологический прогноз на этот понедельник, 7 сентября. И я думаю, через некоторое время мы с вами также давайте обсудим и очень даже активные, продуктивные, энергичные выходные. Именно такими и выдалось эти два дня, суббота, воскресенье, минувшие выходные. Много разных мероприятий проходили не только в латвийской столице, но и вообще по всей Латвии. Так что, если у вас сейчас есть минутка времени поделиться, как вы провели ваши выходные, то добро пожаловать на WhatsApp 25-45-25-25. И помните, мы летом, когда тоже встречались в рамках именно утреннего эфира, делали такую некую перекличку, дабы понимать, что все у нас происходит наилучшим образом. Поэтому тем, кому не сложно, не только это обращение к жителям Риги, но и ко всем другим латвийским городам, где слушают радиостанцию СВХ+. В этот момент, если есть такая возможность, отпишите, какой город, слышно ли нас хорошо, все ли в порядке. Такая небольшая перекличка, я думаю, в это утреннее время нам с вами пойдет на пользу.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Карта лояльности Веселиба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес-аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячные предложения звездных цен. Предложения в силе с картой Веселиба. Скидки не распространяются на медикаменты.
6: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Менес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
8: Если есть металлолом, обращайтесь. Metaprom. metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.

один из долгожданнейших концертов, который состоялся как раз в субботу, 5 сентября. Это концерт группы «Сплин» «Вондерсала». Погодка, погодка могла быть лучше, да, это факт. По этому поводу и Вовочка написал: «Шалом, православный». Ну, признавайтесь, кто вымок на концерте группы «Сплин»? По поводу того, из каких регионов латвийских слушают сейчас, именно в этот момент, радиостанцию СВХ+. Катерина, так, добрая, Царникова, все хорошо. Ввиду с недавними событиями, мы действительно надеемся, что в Царникове все прекрасно. Алексей, доброе утречко. Ирина, доброе утро. Диана, слушаю из Лепы, Цесиский, Новоц. Провели прекрасные выходные, были на свадьбе друзей. Доброе утро, родное, любимое СВХ+. Слушает Пурвцемс. С уважением, Алексей, доброе утро. На данный момент в районе Лиласте держу путь в Ригу, но сам из Таллина. А не подписано сообщение, и у нас почему-то ваш контактный номер тоже не введен в наш список, но, судя по первым цифрам, действительно, вы оттуда. С того региона, о котором пишете, доброе утречко, Волайне. Сразу светит солнышко, когда... Так, ладно, пусть так будет. Я не могу обещать, что погода сегодня будет на высшем уровне, но, судя по прогнозу, сегодня-завтра даже очень такая приятная сентябрьская погода нас с вами в Латвии ожидает.

0: Точное время вместе с MoneyRating LV. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 7 часов 26 минут.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating LV.

0: Слушайте, мне кажется, прекрасная погода нас с вами сегодня ожидает. Признаюсь, тот момент, когда Алексей Новак рассказывал прогноз погоды, хотя он у меня здесь, а я еще даже и не заглядывала туда. Выходила, во-первых, в тот момент, а во-вторых, не заглядывала в прогноз. Ну и ладно. Я могу делать свои выводы, судя по тому, что вижу. Здесь у нас из студии наш, ну теперь уже, наверное, не новый адрес, наш адрес по факту, Слокса 65. День начинается прекрасно. Итак, друзья, слышимость хорошая. Тут были сообщения с Саукрасты, там все тип-топ, слышимость отличная. Доброе утро, Сигулда, район Пеньки. Сейчас побегу на Лепу. Об этом писал уже Сергей, наш рижский, который очень активно, очень быстро передвигается с одной латвийской точки на другую. Ну и, кажется, не только по Латвии, но также за пределами нашей страны. Виктор очень порадовал своим сообщением. Вам также, Виктора, отличного дня и хорошего настроения на этот понедельник, да и не только в целом на всю эту неделю. Вообще 7 сентября сегодня, друзья, и учитывая день недели, понедельник – это отличный день, тот самый момент уже утром, а ведь многие именно так и будут поступать. Придут сейчас на работу и с коллегами, если есть такая возможность, а ведь у многих есть такая возможность пообщаться со своими коллегами, обсудить, как были проведены выходные. Суббота, воскресенье. Белая ночь, да, друзья, это то, что проходило в латвийской столице. Инсталляции, перформанс, Балтанакт. И, возможно, да, в этом году погода немножко все это, ну, не то, чтобы подпортила, но, согласитесь, все-таки, когда сухая такая приятная погода, намного приятнее все это воспринимается, и намного больше желания действительно вырваться в вечернее время и на все происходящее посмотреть своими глазами. Конечно же, это и концерт группы «Сплина» 5 сентября в Ундерсала. Как вы собрали свой культурный урожай? Насколько удачно прошли ваши выходные? Кто-то, возможно, посетил ярмарку в этнографическом музее. И, кстати, вот еще один фестиваль, который тоже в центре Риги проходил. Это «Хопс Рига» на Эспланаде. Там все это было посвящено определенному напитку. Многим любимому напитку. Ну и сентябрь на этой неделе действительно это и Олег только что в своем сообщении подтвердил. Окончательно вступают в свои права, но, как я уже подметила, погода сегодня будет хорошая.
1: Плюс.

0: Ну, вообще, кажется, про кратковременные осадки, которые нам с вами прогнозируют. Да, спасибо, что обратили на это внимание. Ничего, справимся, тем более первой половиной дня. А это самое важное, это самое главное. Как день начнешь, так и его и проведешь. Но не точно, это не факт. Голосовое сообщение, давайте послушаем, кто с чем к нам пожаловал.
1: Доброе утро, Елгава на связи. Все прекрасно, солнечное утречко. Желаю вам удачного рабочего дня и всем слушателям прекрасного настроения.
0: Всем слушателям прекрасного настроения, и вам в том числе. Елгава, это прекрасно. А все другие регионы латвийские, кто уже пробудился, кто уже с чашечкой кофе, кто за рулем, а кто-то на своем рабочем месте. И это даже очень правильно. Спросите, что же ожидать от этого понедельника? А это мы с вами узнаем через минуты 2-3. Астрологический прогноз на 7 сентября.

0: люди бодрые, танцует вам свежий гороскоп на завтрак.
1: Овен.
2: Ну так, друзья, сегодня «Людь бодрый» вам протанцует астрологический прогноз на 7 сентября. Овны, этот день подходит, чтобы свернуть горы или громко это хотя бы пообещать. Если кофемашина сломалась, это не знак свыше, а просто поломка.
1: Телец.
2: Если, тельцы, дорогие, батарейка на исходе сегодня, отложите все срочные дела понедельника на завтра. Это как минимум. А можно так и до конца рабочей недели дотянуть. Ведь мир справится с хаосом и без вашего круглосуточного контроля.
1: Близнецы.
2: Откроется дар спорить с теми, кто даже не возражал. Направьте, дорогие близнецы, этот пыл в работу, а не на ни в чем не повинный рабочий чат.
1: Рак.
2: Интуиция советует остаться под одеялом, но рабочий график и, собственно, время, оно против. Делайте вид, что глубоко задумались, и наблюдайте, рак, сегодня. Постарайтесь наблюдать за всем со стороны.
1: Лев.
2: Если сам факт входа в помещение вам, Левики, сегодня не доставляет всеобщего такого признания, если вам не аплодируют, не расстраивайтесь по этому поводу. Ваш момент, ваш выход еще впереди.
1: Дева.
2: Девам захочется найти изъян в идеальном порядке. Если тянет переставить чужие кружки по алфавиту, сделайте вдох и отойдите в сторонку.
1: Весы.
2: А выбор обеда грозит затянуться до ужина. Не мучайтесь анализом, весы, киньте монетку. Или, как другой вариант, берите то же, что и человек перед вами.
1: Скорпион.
2: Скорпиончики, ваш подозрительный взгляд заставит сознаться кого угодно. Используйте сегодня эту силу, чтобы выяснить, кто съел последнее печенье.
1: Стрелец.
2: Оптимизм побеждает здравый смысл. Прежде чем вписаться в очередную авантюру века, стрельцы, проверьте, хватит ли финансов на обратный билет.
1: Козерог.
2: Если вдруг сегодня такая ситуация, козероги, возникнет, что окружающие вас будут как-то бесить своей медлительностью, не берите их работу на себя, просто выдохните и смирите их фирменным взглядом. Своим же, конечно.
1: Водолей.
2: У водолея все как обычно, идеи опережают время, а коллеги, возможно, сегодня будут смотреть на вас с опаской. Переведите свои космические замыслы, водолей, на обычный человеческий язык.
1: Рыбы.
2: Ну и рыбки в завершение. Астрологический прогноз на понедельник, 7 сентября. День витания в облаках и попыток вспомнить, зачем вы пришли, ну, например, на кухню. Включите музыку и делайте вид, что так все и было задумано.
1: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.

0: пишет: доброе утро. Концерт с группой Сплина был просто огонь. Но я так в жизни нигде не промокала до ниточки. Но это стоило того, выступили шикарно. Пожелания всем хорошего, веселого понедельника. Вот, наверное, веселье нам действительно в начале рабочей недели даже очень понадобится. Гунтес очень нетерпеливый, интересуется, а будут ли конкурсы. Да, друзья, будут, и об этом расскажу буквально через несколько минут.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
3: Lorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādai vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas lorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра. При покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 мл 3,59. И туалетная бумага Grita 40 штук 7,69. Lidl. Стоит того.
6: Все великие люди бывали на дне. Стив Джобс, Достоевский, даже Канье.

0: часов 50 минута. Всем доброе утро. Всем слушателям радиостанции СВХ Плюс. Поступил вопрос, где Владимир Вэл Володин на недельку, в этом случае до 14-го, по уважительным причинам отсутствовать будет. Сегодня мы с вами время проводим вместе до 11. Так, посмотрел, да, точно, до 11 сегодня будем в рамках утреннего эфира вместе. По поводу конкурсов начала осени, на самом деле, я предполагаю, что многие согласятся, что именно осень, то время, начало осени в том числе. Это, конечно, в зависимости от погоды. И, возможно, не только сегодня-завтра будет довольно приятная сентябрьская погода, но и продолжение мы с вами еще сможем ощутить прикосновение бабьего лета. Так вот, друзья, осень, так или иначе, то самое время, когда уже ощущаем прикосновение также более прохладных воздушных масс. И это в какой-то мере очень даже подходящее время и возможность, чтобы как-то себя порадовать, замедлиться, согреться и восстановить внутренний баланс после насыщенного лета. А ведь именно таким выдалось лето 2026 года. Так вот, друзья, не только сегодня, не только на этой неделе, но на протяжении ближайших трех недель, 7 по 25 сентября на радиостанции СВХ Плюс у нас будет конкурс совместный с банным комплексом Визла Спиртс. И кому-то из вас останется отличный повод собраться в компании и восстановить силы, сходить в баньку. Да, именно туда мы вас и будем отсылать каждое утро с 8 до 9. В утреннем эфире будет проводиться конкурс, и еженедельный приз разыгран будет по факту в пятницу на этой неделе, соответственно, 11 сентября, ну и еще и в следующую, последующую также пятницу еженедельный приз. А вот давайте-ка об этом и также о том, как все будет происходить, и чуть позже, но так или иначе, это для самых нетерпеливых. Впрочем, такие всегда найдутся.
1: Всем лучи добра!

0: обязательно когда-нибудь вернется. Будем делать добро в рамках следующего часа с 8 до 9. И обязательно кто-то из вас в конце недели получит возможность отправиться компанией из 4 человек в баню. Да, друзья, там еще в подарок и веники, и шапки, ну все как необходимо. Встречаемся в новом 7 часов 57 минут сейчас. Понедельник, 7 сентября.
1: Вот и осень пришла. Хитов принесла.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, умеренный. Днем по стране от 17 до 22 градусов. Лепая Вентспилс плюс 18, плюс 19. Такая же температура днем будет в Даугавпилсе и Резекне. В Риге ожидается плюс 20-22. Ближе к вечеру дождь.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Полиция расследует нападение собак на воспитанников детского сада «Рекстинж» в Царникове. Во время велозаезда в Эйнебсбрауценс в Сигулде умер один из его участников. Сегодня партии, входящие в правительство Латвии, обсудят возможный запрет на транзит через страну сельскохозяйственной продукции и кормов российского и белорусского происхождения.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция начала уголовный процесс после нападения двух собак на воспитанников детского сада «Рекстинж» в Царникове. Это произошло в минувшую пятницу. Во время прогулки животные покусали 6 детей. 2 пришлось прооперировать. Пострадала и помощница педагога, которая детей защищала. Собак после нападения вернули владелице. Их состояние должна оценить продовольственно-ветеринарная служба. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс потребовал от Минземледелия объяснить, почему до сих пор не приняты правила содержания собак, напавших на людей. Согласно этим правилам, их проекту, животное подлежит обязательному усыплению, только если оно причинило человеку тяжелые телесные повреждения или стало причиной его смерти, а владелец привлечен к уголовной ответственности и вступило в силу решения суда. То есть даже по этим правилам сразу после нападения собак автоматически не усыпляют. В Царниковском детском саду «Рекстинж» временно прекратили прогулки за пределами территории. Адажское самоуправление сегодня обсудит дополнительные меры безопасности, включая закупку для учебных заведений ультразвуковых отпугивателей собак. Во время велозаезда в Эйнебсбрауценс в Сигулде вчера умер один из участников заезда. Велосипедист потерял сознание, когда поднимался в гору. Окружающие начали оказывать ему первую помощь по указаниям диспетчера неотложки. Затем реанимацию продолжили дежурившие на соревнованиях медики, бригада скорой. Спасти мужчину не удалось. Организаторы указали, что им не было известно о возможных проблемах со здоровьем у этого участника. Причина смерти неизвестна, ее должна установить медицинская экспертиза. Сегодня вечером в Рижском Домском соборе состоится богослужение в память о пропавших при наводнении в Непале и в поддержку их близких. В Непал отправят образцы ДНК родственников всех 33 пропавших жителей Латвии. В Непале уже находится представитель латвийского МИДа. Через 12 дней после катастрофического наводнения пропавшими без вести по-прежнему числятся более 5000 человек. Погибли, по последним данным, не менее 1300 человек. Сегодня партии, входящие в правительство, обсудят возможный запрет на транзит через Латвию сельскохозяйственной продукции и кормов российского и белорусского происхождения. По данным статистики, в августе через латвийские порты было перевезено почти 159 тысяч тонн российского зерна. Это на 56% больше, чем за тот же период годом ранее. За лето через Латвию прошли также более 60 тысяч тонн зерновых из Беларуси. Причем свыше 80% этого объема имело российское происхождение, указывает телеканал ТВ-3. Украина предупреждает, что Россия может смешивать со своим зерно, украденное на оккупированных украинских территориях. Правительство Латвии, согласно решению, принятому на прошлой неделе, планирует разрешить продовольственно-ветеринарной службе брать образцы транзитных грузов, прежде всего зерновых, и проводить лабораторные проверки, чтобы установить происхождение товара. Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер после переговоров

0: Она намерена взять в долг еще до 257 миллионов евро под 25% годовых со сроком погашения в феврале следующего года. От премьера ждут оценки рисков для латвийского государства, которому принадлежит почти 90% акций AirBaltic. Политики из правящих партий также хотят понять, потребуется ли авиакомпании дополнительное государственное финансирование. При этом сделку, которая позволит выделить AirBaltic новый заем, еще должны одобрить владельцы облигаций авиакомпании и акционеры. Заседание владельцев облигаций назначено на 11 сентября. Правительство Латвии готовит меры на случай новых масштабных перебоев с электроснабжением и связью. Впредь раз в год планируется проводить практические учения, но главное, в каждом регионе Кабмин определит критически важные услуги, которые должны работать автономно не менее 72 часов. Речь идет прежде всего о мобильной связи и снабжении топливом. Пока не установлено. Неизвестно, каких дополнительных расходов эти меры потребуют от поставщиков услуг, то есть от частных компаний, прежде всего мобильных операторов и сети автозаправочных станций, но расходы, очевидно, отразятся на счетах и ценах для конечных потребителей, то есть для всех жителей Латвии. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.
1: ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Я тебя не отдам, любовь, как я тебя жду.
1: СВХ+.

0: кстати, про кино мы сегодня тоже будем общаться, даже очень детально. Фестиваль короткометражек Manhattan Short Film, который уже в конце сентября и это начало октября. Разные города латвийские, но в Риге также отдельная часть этого фестиваля будет проходить. И это, если я правильно помню, а это все будем уточнять непосредственно с нашим гостем. Это все будет после 10 часов. Так вот, что касается столицы, то фестиваль короткометражек Manhattan Film Short это начало октября. Время еще есть, я соглашусь с этим. Поэтому, друзья, тем кино это наш с вами любимое, это то, что мы всегда рады обсудить, на эту тему поговорить. Но, кроме этого, еще и многие другие темы, которые тоже могут быть актуальны, и могут быть актуальны как раз в понедельник. Как, например, наше с вами самочувствие. После очень активных, энергичных, немного дождливых выходных. Кстати, только что, пока были новости, опять какой-то момент на минутку выскочила, отсутствовала, пока Алексей Новак рассказывал все самое актуальное. Вот встретила коллегу, и она успела, я даже ничего не спрашивала. Она сама со старта, то, что прошла очень много километров. Так, там был Дублты-Колка или Рига-Колка, ну как-то так, этот маршрут. И на самом деле я так сразу вспомнила о том, что видела как раз в выходные, как некоторые знакомые на Фейсбуке тоже выставляли свои видео о том, как они преодолевают этот нелегкий путь. Все в ничего, но дождь, вот уже по мнению коллеги, он, конечно, не сделал свое дело. И где-то 40% из тех, кто начинал эту тропу до финиша, не дошли по определенным причинам. Да-да, потому что не всем может быть комфортно в дождливое время, и когда ты весь такой мокренький и нет возможности согреться, как-то переждать какое-то время, а тебе нужно только идти вперед, то, конечно, не каждому это по силе. По силе ли нам с вами осилить это ближайшее время? А то, друзья, номер студии 25-45-25-25 для нашего с вами общения. И, конечно, да-да-да, уточнение по поводу конкурса, который будет, как я уже немного вводила тему в завершении прошлого часа, у нас сегодня начинается такая отдельная тема, аж на целых 3 недели, тема банная. Будем кого-то из вас в баньку отправлять, и у меня есть подозрение, что тот, кто получит главный приз недели, он даже с большущим удовольствием этой возможностью прекрасно воспользуется. Ведь осень — это то время, когда особенно хочется согреться. А баня — это не просто жар, это не просто пар, это особенное настроение, это вообще тема общения, это возможность отключиться от всех дел, от суеты, бесконечной гонки, и отличный шанс такой отдых себе устроить будет у кого-то из наших радиослушателей более подробно. Друзья, не переключаемся, а остаемся на волне СВХ+.
1: СВХ+.

0: друзья, и более подробная информация, то, что действительно минувшие выходные в Латвии прошел так называемый культовый экстремальный пеший поход Колка Дублсе 2026. Стартовало все дело 4 сентября еще в 10 часов в Дублте. И на прохождение дистанции участникам давалось ровно 55 часов лимитированного времени. Маршрут дистанция составила в общей сложности 136 километров. Поздравляю всех тех, кто это осилил.
1: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: kreditz.lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Тут вас отклай. Он подарит пар Little Legend. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bonža Latijas saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: С повтором воскресенья с 11 до 12.
3: Тревел новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
5: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Даже в утренней пробке можно стоять бодро.
1: СВХ+.

Так, и дорожная информация поступила от Романа. Около Национального театра в сторону Пардаугова авария из-за целых трех машин. Одна полоса закрыта и будет, кажется, вот как в плане дождика, тут тоже, кажется, пробочка собирается. 25-45-25-25, номер студии СВК+. Приближаемся к походу в баню.

0: эфира.
1: Диана Сауле. Каждому лучику эфира.
2: Ну, друзья, обновленная баня Пирц Визлас приглашает всех оценить высокий уровень комфорта и отдыха после полной реконструкции. Баня Визлас Пирц, она находится в Риге. Это Кенгаракс в современном здании с красивым интерьером и уютной атмосферой. Предлагает общественную баню с дневным графиком для женщин и для мужчин. После бани можно освежиться в холодном бассейне или под душем. На территории бани есть специально обставленная зона на свежем воздухе. Там можно посидеть в удобных креслах или полежать. Квалифицированный специалист по классическому массажу также доступен с продолжительностью массажа до 1 часа. И в комфортном баре представлен широкий выбор горячих и холодных напитков. Забронировать время и также все другие детали, подробности можно узнать на сайте www.pirts-vizlas.lv. И совместно с Визлас Пирц, начиная с сегодняшнего дня, вплоть до 25 сентября, мы с вами разыгрываем шикарнейший еженедельный приз. И этот шикарнейший еженедельный приз – возможность на 4 персоны посетить баню Визлас Пирц. И подарок еще также каждому. Веник, каждому шапка. И мы на протяжении этих ближайших дней будем каждое утро определять по одному финалисту. И уже в пятницу, собственно, среди 5 финалистов разыграем главный приз недели. Ну, давайте-ка начнем. Понедельник, как говорят, день тяжелый. Давайте начнем по-простому. Давайте-ка я вам задам вопрос, а ваша задача будет просто на него ответить, прислать ваш ответ в виде сообщения, либо WhatsApp, кто-то уже пытается дозвониться. Мы перейдем и сделаем это все в письменной форме. 25-45-25-25. Итак, друзья, давайте про веник сегодня поговорим, ведь веник — это неотъемлемый атрибут бани, который используется и для массажа тела, и для очистки кожи. Задачка для тех, кто любит париться по всем правилам. Знатоки банного дела, они утверждают, что березовый веник служил долго, был гибким и также не терял листья. При его сборке нужно обязательно обращать внимание на обратную сторону листочка. И вопрос, друзья, каким же должен быть лист березы на ощупь, чтобы веник получился идеальным? Свой вариант присылайте на WhatsApp 25-45-25-25. Ну, а пока вы присылаете, пока вы думаете, на это тоже время есть. У нас в это время 8 часов и 30 минут новости спорта. Сейчас уже в студии появится Алексей Новак и расскажет все самое актуальное, что же у нас в мире спорта сейчас происходит.
1: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Плюс 105,7 к бодрости, силе и магии. Новости спорта.
3: Латвийская теннисистка Алена Остапенко и представительница Тайваня Сэ Шу Вэй вышли в 1/8 финала парного турнира открытого чемпионата США в Нью-Йорке. Во втором круге они победили чешку Марию Боускову и испанку Сару Сарибас со счетом 6-1, 7-6. Следующими соперницами Остапенко и Сэ Шу Вэй станут австралийка Майя Джойнт и другая спортсменка из Тайваня Джань Хауцин. В одиночном турнире US Open чешка Линда Носкова победила украинку Марту Костюк со счетом 7-5, 5-7, 6-4. Американка Джессика Пегула обыграла румынку Сарану Кирстю со счетом 6-3, 6-4. Лондонский «Арсенал» одержал волевую победу над «Челси» в третьем туре чемпионата Англии по футболу со счетом 2-1. Морган Роджерс вывел гостей вперед уже на 2-й минуте. Кай Хавертс сравнял счет, а после перерыва Мартин Эдегор забил победный мяч. «Манчестер Юнайтед» тем временем упустил победу над «Эвертоном». На 86-й минуте Беньямин Шешко вывел манчестерский клуб вперед, но через 10 минут Энсли Мейтленд-Найлс сравнял счет. Матч завершился со счетом 2-2. Барселона разгромила Валенсию в гостевом матче чемпионата Испании со счетом 5-0. Ламин Ямаль забил 2 гола. У Фермина Лопеса гол и 2 результативных передачи. Еще по мячу забили Рафинья и Педри. Барселона выиграла все 4 матча нового сезона с общим счетом 17-2 и возглавляет таблицу с 12 очками. Второе место занимает Алавес, 10 очков. Реал Мадрид отстает от лидера на 3 очка. Валенсия с 1 очком находится на последнем месте. Итальянский пилот Кими Антонелли выиграл домашний этап чемпионата Формулы-1 в Монце, хотя начинал гонку с 19 места. Соревнования прерывали примерно на полчаса после тяжелой аварии Шарля Леклера, который на скорости врезался в ограждение. После возобновления гонки Антонелли быстро поднялся к лидерам, а за несколько кругов до финиша обогнал своего партнера по «Мерседесу» Джорджа Рассела. Тот занял второе место, третьим финишировал нидерландец Макс Ферстаппен. Женская сборная США по баскетболу с большим трудом победила Италию на чемпионате мира в Берлине со счетом 55-52. Американки в начале встречи опережали соперниц на 15 очков, но затем растеряли преимущество и позволили Италии выйти вперед. Исход матча определился лишь в последние минуты. Тем не менее, сборная США одержала победу, уже 32-ю победу подряд на чемпионатах мира, заняла первое место в группе и сразу вышла в четвертьфинал. Италия и Китай сегодня разыграют второе место. И последняя. Агата Цауне и Дмитрий Серегин стали чемпионами Латвии в полумарафоне на соревнованиях в Елгаве, которые ранее перенесли из-за бури. Цауне впервые выиграла местный чемпионат на этой дистанции, показав результат 1 час 15 минут 45 секунд. Для нее это уже 14-й титул чемпионки Латвии в разных беговых дисциплинах. Дмитрий Серегин преодолел дистанцию за 1 час 9 минут 16 секунд и стал чемпионом Латвии в полумарафоне в 9-й раз. Медаль эта для него 27-я в карьере.
1: Новости спорта. СВХ плюс.

0: Да.
1: Судя по вашему ответу, кто-то очень несерьезно подошел к этому делу. А для тех, кто только сейчас подключился, у нас тема бани стартовала на этой неделе. И не только сегодня, но и завтра, и послезавтра, и также на следующей неделе, когда уже Володя вернется и появится в эфире. Все это дело будет продолжаться вплоть до 25 сентября. Какое дело? Совместно с Визлос Пирц мы разыгрывать будем каждую неделю еженедельный приз посещение бани Визлос Пирц на 4 персон и в подарок еще каждому веник, а то шапка, а может быть еще что-то будет. Не знаю, сегодня после эфира созвонишься с главной персоной Визлос Пирц. Более подробная информация, вы уже знаете, где она доступна. Так вот, кто как подошел к этому делу? Кто-то одним словом описал, каким же должен быть лист березовый с обратной стороны. Обратная сторона листочка. Какой она должна быть, дабы все было по правилам. По правилам и веник служил бы долго. Мы продолжаем, друзья. Да-да. Красная эта любовь.

0: Необычное. Мега-шоу. Люди бодры. Энергия. Усиленная многократно. Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
1: Овны, дорогие, пообещайте свернуть горы в этот понедельник, но советует вам начать с починки кофемашин. Помните, там была такая сегодня тема час назад.
0: Телец.
1: Тельцы, дорогие, мир не рухнет без вашего контроля. Отправляйтесь на диван. По возможности, да, вот такой совет вам дают на этот понедельник.
0: Близнецы.
1: Перестаньте спорить со всеми и займитесь уже работой.
0: Рак.
1: Делайте раки сегодня умное лицо и мечтайте о возвращении под одеяло. Это время рано или поздно наступит.
0: Лев.
1: Аплодисментов при входе не будет. Левики сегодня отрепетируйте их дома. Уже по возможности, наверное, вечерком.
0: Дева.
1: Отойдите от чужих кружек и не ищите везде изъяны. Девы, совет на понедельник, 7 сентября.
0: Весы.
1: Не думайте над обедом до вечера, просто бросьте монетку.
0: Скорпион.
1: Испепелите взглядом того, скорпиончики, кто доест сегодня последнее печенье. Ну, а вообще, если с другой точки зрения посмотреть, то совет не конфликтовать сегодня со своими коллегами.
0: Стрелец.
1: Вписываясь в авантюру, сразу купите обратный билет.
0: Козерог.
1: Козерожки, тяжело вздохните на медлительных коллег и просто идите дальше.
0: Водолей.
1: Водолечки, переведите все свои гениальные идеи с космического на понятный всем язык.
0: Рыбы.
1: Вспомните, рыбки зачем пришли, и сделайте вид, что так и было все задумано.
0: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.

0: Жарче в баньке как раз становится, а баня это когда становится жарко, но при этом настроение только улучшается. Хорошая компания, горячая парилка, ароматный веник, прохладные души. Ну что еще необходимо? Конечно, я думаю, сразу подкинете идей, что еще можно к этому списку добавить. Но в целом это уже получается отличный отдых. А главное, в баню ведь всегда есть с кем пойти. И на этой неделе у кого-то из наших радиослушателей радиостанции СВХ Плюс будет возможность отправиться не только самому, но еще и троих взять за компанию. То есть разыгрываем посещение на четверых в банный комплекс «Визла Спиртс». И вместе с «Визла Спиртс» мы разыгрываем банный отдых для компаний. И еще, к тому же, приятный бонус – это веники и шапки. В скором времени буду обобщать результаты вами присланные сообщения. На ответ сегодня звучал следующим, точнее, вопрос звучал сегодня следующим образом. А каким должен быть ответ? Это мы с вами через минут 7-8 узнаем. Я очень надеюсь, в рамках этого часа, да-да, нам необходимо определить первого финалиста этой недели. Так вот, друзья, задачка была для тех, кто любит париться по всем правилам. И ведь знатоки банного дела, они утверждают, что березовый веник служил долго, был гибким, не терял листья. При его сборке нужно обязательно обращать внимание. Это обратная сторона листочка. И каким же должен быть лист березы на ощупь, чтобы веник получился практически? Не будем говорить, что что-то может быть идеальное, но давайте, чтобы стремился к идеальному. 25-45-25-25.
1: Диана Сауле. В каждом лучике эфира. На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
2: Cik lielas, visu lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
3: Переезд дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
4: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
5: Рига кустībai un priekam. No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.

нас там из вариантов, каким же должен быть лист березы с обратной стороны. На ощупь. Чтобы веник получился, согласилось, все. Чтобы веник получился идеальным. Ну, вот тут из ваших вариантов. Итак, матовый, сочный, липкий, сухой, зеленым, бархатным должен быть. Понравилась одна версия, где была о том, что снизу лист должен быть светло-зеленый и матовый, не желтый и не уставший от жизни.

0: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
1: Не усталым от жизни. Мне кажется, это про многих понедельник утром, да? Что необходимо? Как себя в таком бодреньком состоянии поддерживать? Лист должен быть среднего размера, целым, плотным, но не жестким и мягким на ощупь. Доброе утро. Лист березы должен быть упругим, матовым, бархатным. С обратной стороны прожилки должны быть ярко выраженными, крепкими, хорошо ощутимыми. Лист не должен ломаться при сгибе. Вот такой, кстати, один из самых первых ответов, который получил на WhatsApp, и столь детально все описано. Листья правильного березового веника для вани должны быть нежными, бархатными и слегка клейкими, молодыми, то есть, пояснее. Лист березы должен быть слегка шершавым с обратной стороны, тогда веник будет хорошо работать в кавычках и давать приятный пар. Итак, друзья, давайте подытожим. Мы определяем финалиста первого. Так, до пятницы будем поступать. И в пятницу разыграем еженедельный приз от Визлас Пирц. Посещение бани на четверых. В подарок еще веники каждому и шапки. Вопрос понедельника. Я не знаю, как будем завтра делать. Возможно, что-то покруче придумаем. А сегодня по-простому. Каким должен быть лист березы на ощупь, чтобы веник получился идеальным. А вот для хорошего березового веника лист должен быть мягким, упругим, слегка бархатистым на ощупь, без грубости, без ломкости. И действительно, да, друзья, мягким, упругим, немного бархатным на ощупь. И еще, кстати, интересно, что выбирают, советуют выбирать для березовых веников так называемую плакучую березу. У нее молодые листочки с нижней стороны нежные и бархатные. Такой веник не царапает кожу, прекрасно впитывает пот, служит дольше обычного.

0: пытаюсь вас пытать. Вот и созвонились мы. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, вы наш первый финалист. Как вас зовут?
1: Да вы что? Меня зовут Наталья.
0: Наталья, очень приятно. Я поняла, нам надо очень быстро поговорить, потому что работа уже у вас полным ходом.
1: Да, офисная работа, да, поэтому,
0: офисная работа. А как часто в баньку ходите?
1: Ой, обожаю баню, поэтому при любой возможности прям вот... Ну, больше я люблю бани, которые как ретриты, там, со всеми ритуалами. В общем, я любитель.
0: Вы любитель.
1: Любитель.
0: И мне вдвойне приятно, что вы как любитель становитесь первым финалистом. Я очень желаю, возможно, именно вам победы в пятницу, когда будем разыгрывать главный приз недели.
1: Здорово.
0: Посещение
1: Спасибо.
0: Бани на четверых. Наталья, вам отличного понедельника, успешной недели. До связи.
1: Спасибо, хорошего дня.
0: Пока. Ну вот, друзья, первый финалист Наталья спросила, поинтересовалась, могу ли позвонить, дабы таким образом всем другим доказать, что у нас реальный финалист. Итак, завтра, послезавтра будем продолжать тему бани. Всем желаю отличного понедельника. Ну и, судя по времени, уже 8:55. Мы с вами встретимся в новом. Кстати, там нас с вами ожидает код доступа. Будет разыграна подарочная карта от Хесбургер на 50 евро. Далее нас также в рамках утреннего эфира. Хотя с 10 до 11, возможно, это уже и будет для кого-то день. С 10 до 11 этот час посвятим теме кино. И более подробно поговорим про фестиваль короткометражных фильмов «Манхэттен Film Short». Фестиваль, который, ну, практически уже стал действительно такой основной составляющей темы кинематографической у нас в Латвии. И, конечно, масштаб этого фестиваля, который проходит во всем мире, и каждый из зрителей в том числе становится также членом жюри, и именно таким образом выбираются лучшие из лучших. Но об этом чуть позже. А пока...
2: СВХ+.

0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, умеренный. Днем по стране от 17 до 22 градусов. В Лепе и Венспилсе, а также в Даугавпилсе и Резекне плюс 18, плюс 19 градусов. В Риге плюс 20-22. Ближе к вечеру ожидается дождь.
1: Радио СВХ плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Полиция расследует нападение собак на воспитанников детского сада в Царникове. Партии, входящие в правительство, сегодня обсудят возможный запрет на транзит через Латвию сельхозпродукции и кормов российского и белорусского происхождения. На собрании коалиционных партий премьеру Кулбергсу надо будет объяснить условия нового кредита для Air Baltic. Авиакомпания берет в долг еще до 257 миллионов евро под 25% годовых.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция начала уголовный процесс после нападения двух собак на воспитанников детского сада «Рекстенш» в Царникове. Во время прогулки в минувшую пятницу животные покусали шестерых детей. Двоих пришлось прооперировать. Пострадала и помощница педагога, которая защищала детей. Собак после нападения вернули владелице. Их состояние должна оценить продовольственно-ветеринарная служба. Премьер Андрис Кулбергс потребовал от Минземледелия объяснить, почему до сих пор не приняты правила содержания собак, напавших на людей. Согласно этим правилам, их проекту, животное подлежит обязательному усыплению, если оно причинило человеку тяжкие телесные повреждения или стало причиной его смерти, а владелец привлечен к уголовной ответственности и вступило в силу решения суда. То есть даже по этим правилам сразу после нападения собак автоматически не усыпляют. В Царниковском детском саду «Рекстенш» временно прекратили прогулки за пределами территории. Адажское самоуправление сегодня обсудит дополнительные меры безопасности, включая закупку для учебных заведений ультразвуковых отпугивателей собак. Во время велозаезда Вейна Ибсбраутиенс в Сигулде умер один из его участников. Велосипедист потерял сознание, когда поднимался в гору. Окружающие начали оказывать ему первую помощь по указаниям диспетчера скорой. Затем реанимацию продолжили дежурившие на соревнованиях медики и бригады неотложки. Спасти мужчину, однако, не удалось. Организаторы указали, что им заранее не было известно о возможных проблемах со здоровьем этого участника. Причина смерти неизвестна, ее должна установить медицинская экспертиза. Сегодня партии, входящие в правительство, обсудят возможный запрет на транзит через Латвию сельскохозяйственной продукции и кормов российского и белорусского происхождения. По данным статистики, в августе через латвийские порты было перевезено почти 159 тысяч тонн российского зерна. Это на 56% больше, чем за тот же период годом ранее. За лето через Латвию прошли также более 60 тысяч тонн зерновых из Беларуси. Причем свыше 80% этого объема имело тоже российское происхождение. Украина предупреждает, что Россия может смешивать со своим зерно, украденное на оккупированных украинских территориях. Правительство Латвии на прошлой неделе решило разрешить продовольственно-ветеринарной службе брать образцы транзитных грузов и проводить лабораторные проверки, чтобы установить их происхождение. Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уитков и Джаред Кушнер после переговоров в Москве встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также представителями Франции, Великобритании и Германии. Обсуждалось завершение войны, помощь Украине зимой и гарантии безопасности. Американская сторона рассчитывает в ближайшее время возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и Россией. При этом главным нерешенным вопросом остается контроль над Донбассом. Стороны признают, что война, скорее всего, продолжится и зимой. Москва по-прежнему настаивает на прекращении войны только на своих условиях. Сегодня на собрании коалиционных партий премьеру Андрису Кулбергсу надо будет объяснить условия нового кредита для авиакомпании Air Baltic. Она намерена взять в долг еще до 257 миллионов евро под 25% годовых со сроком погашения в феврале следующего года. От премьера ждут оценки рисков для латвийского государства, которому принадлежит почти 90% акций Air Baltic. Главный вопрос, потребуется ли компании дополнительное государственное финансирование. Супердорогой проект Rail Baltica идет со скрипом, и теперь снова нужны деньги. Причем не на какой-то прогресс, а на консервацию недостроенной эстакады у Рижского центрального вокзала и одинокой опоры в Даугаве. Всю эту конструкцию в СМИ давно называют мостом в никуда. Только на разработку проекта консервации недостроя требуется свыше 81 тысячи евро. Эстакаду и новый мост через Даугу проектировали при правительстве Кришиниса Каринша. Тогда стоимость Rail Baltica стремительно росла. При этом полноценной системы надзора за проектом создано не было. Строить начали при правительстве соратницы Каринша Эвики Силини. Опору и часть пролета построили примерно за 20 миллионов евро. Хотя уже было известно, что денег на завершение моста нет. И в первый этап Rail Baltica он не войдет. Теперь недостроенную конструкцию надо законсервировать. Вместе с минимальным содержанием до 2035 года это обойдется

0: проще с Euronics. Смотрите на euronics.lv. СВХ плюс.
1: Все мы изначально чайники с

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: людям праздников она, конечно, всегда актуальна. И вот понедельник, учитывая, что мы даже еще никого не поздравляли.
1: Вдохновляет улыбки. Волнует сердца. В эфире она, Диана Салле.
0: Поздравим прямо сейчас всех, кто в этот день прекрасный осенний сентябрьский отмечает свой день рождения. Хип-хип-ура! Молодцы, что появились на свет. Молодцы, что продолжаете радовать, во-первых, себя любимого. Помню, как, возможно, на прошлой неделе это было, но когда-то это было. Слушала эфир Полины, и она очень детально объясняла тему, почему надо любить себя. Вот я даже в тот момент задумалась, а на самом ли деле это так просто. И, возможно, это одна из главных задач каждого из нас, пребывая здесь, в реалиях этого времени, полюбить себя. Но тем самым не вредить и окружающим, и дарить свою любовь всем остальным. По возможности, конечно. Так, во-первых, поздравления всем, кто отмечает свой день рождения. 7 сентября, это прекрасно. Смотрю, заглядываю в латышский календарь. И сегодня Регина Эрминс отмечает день имени по латышским традициям. Вам, дорогие Регина Эрминс, Юрсаку Даузлами, Сирсник Суэтиан Вардененя, и пусть этот сентябрьский понедельник подарит только самые наилучшие чувства, ощущения, и все складывается на 100%. Ну, а по некоторым таким предсказаниям, возможно, даже и еще на большую процентуальную часть. Итак, напоминаю, в ближайшее время мы посвятим теме, которая непосредственно будет связана с этим.

0: днем всеми любимый код доступа уже через минут 7-8. Это такая предварительная заявка на старт в рамках кода доступа на этой неделе. Будем разыгрывать каждый день подарочную карту на 50 евро от Хесбургер.
1: СВК+.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
2: Вкусный, сочный и пикантный. Это Хэсбургер кебаб с курицей. В этом месяце за 4 евро и 40 центов. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейшие хэсбургер майонезы с паприкой и чили.
3: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
4: Самое грандиозное бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club» уже 12 сентября в 19.00. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Фрэнсис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зиле. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на базара0.live. С промокодом СВХ получи скидку 25%.
5: СВХ плюс.

прекрасен сентябрь, но, наверное, своей сентябрьской свежестью. И настоящий сентябрь, я даже не знаю, пришел, не пришел, но, судя по дате в календаре, мы с вами уже какую-то часть этого первого осеннего месяца провели. Провели где-то совместно, где-то порознь. Суббота-воскресенье прошла у многих на ура, как выяснили это ранее. И да, по факту уже не лето, но и до холодов рукой подать, да? Будут, ведь пугают нас этими прогнозами. Ну, утром так свежо, приятно. Выдалось мне тут выйти на пару минут на улицу и ощутить эту сентябрьскую прохладу. Ну, вообще, первая половина этого дня нам с вами обещают довольно солнечный день. Во всяком случае, в столице в 9 часов и 18 минут солнышко светит, и это радует. Итак, друзья, готовимся. Код доступа уже вот-вот ворвется в утренний эфир. А до этого важная информация, очень даже вкусная информация. Я, наверное, это все так опишу. Самый вкусный выбор сентября – это бургер с куриным кебабом. Речь, конечно же, идет про Хесбургеры. И самый вкусный выбор сентября – это бургер с куриным кебабом во всех ресторанах Хесбургер. Мягкая булочка, сочный куриный кебаб, сыр чеддер, томат, лук, салат айсберг, перец халапеньо, великолепный майонез Хесбургер с паприкой и соус Вики и Махо с чили. Насладиться всем этим можно всего за 4 евро и 40 центов, а при предъявлении бонус-карты Хесбургер еще выгоднее. Всем приятного аппетита!

0: урожай.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Точное время вместе с MoneyRating LV. Все твои счета только в MoneyRating.
3: Точное время 9 часов 22 минуты.
2: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating LV.

0: Андрей негодует. Здравствуйте, я уже испугалась. Я так сразу вникаю в ситуацию. Что случилось? Как помочь? Ну, наверное, руки свои не протяну. Пишет, что за крайне неприятная ситуация на рижских дорогах. Очень негодую. Сентябрь или все еще спят? Люди, давайте же ехать, прав. Тут, возможно, кто-то накупил, а ездить не научились. Ну, бывает, Андрей, что могу сказать? Может быть, это у вас понедельничное такое, знаете, состояние, когда действительно некоторые нюансы могут немножко на нервы действовать, так раздражать. Тем более, вообще ведь говорят, что сейчас такое странно непонятное время. И это уже после полнолуния. Эх, давайте о приятном.
1: Код доступа. Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
2: Первая цифра.
0: А сегодня в Соединенных Штатах Америки отмечают День салями. Да-да, именно 7 сентября, неофициальный такой праздник. Друзья, вопрос очень простой. Итак, из какого продукта традиционно делают эту популярную колбасу? Единица из рыбы, двойка из мяса и тройка, возможно, из овощей.
2: Вторая цифра.
0: 7 сентября 1822 года. Бразилия именно в эту дату провозгласила независимость. Какой язык является официальным в Бразилии? Единица – бразильский. Под двойкой у нас – испанский. И, возможно, тройка – португальский.
2: Третья цифра.
0: Немножко про историческую личность, очень легендарную. Да-да. 7 сентября 1533 года. И эта дата, в этот день появилась на свет Елизавета I. Кем же она была? Единица – королева Англии, двойка – французская балерина или тройка – известная писательница.
2: Последняя цифра.
0: Глория Гейнер – замечательная, прекрасная американская певица. Она появилась на свет 7 сентября, и было это в 1949 году. Ее мировой хит – речь про Глорию Гейнер. Ее мировой хит называют главным гимном жизнестойкости и также диско-музыки. А вот как переводится название ее легендарной песни? Название песни не скажу, как оно звучит на английском языке. Вы, я думаю, и так все сами знаете. Хорошо. Единица – я буду петь, двойка – я выживу и тройка – я танцую.
1: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25 45 25 25. Удачи!

0: новости современных технологий.
1: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
2: Министерство земледелия поручило Совету государственного предприятия «Латвия Свалсмежа» до 25 сентября оценить ответственность правления компании за летнюю кибератаку. Хакеры проникли в систему 11 июня, активные действия начали в ночь на 23 июня. В сеть в результате попали 44 гигабайта данных, включая внутренние документы «Латвия Свалсмежа», переписку, пароли и ключи доступа. Напомню, на прошлой неделе киберинцидент произошел и в Центре по защите прав потребителей. Были похищены контактные данные представителей 700 предприятий и 34 сотрудников ПТАЦ. А до этого была самая масштабная кибератака в истории Латвии – атака на ЦСДД. Microsoft готовит новую систему проверки возраста в Windows 11. Приложения и игры смогут узнавать не дату рождения пользователя, а его возрастную группу именно на уровне операционной системы. Например, возрастная группа до 10 лет, от 16 до 17 или старше 18. Система также сообщит, был ли возраст подтвержден независимым способом. Это позволит ограничивать доступ детей к отдельному контенту и покупкам без передачи приложениям лишних персональных данных. Новые функции уже встроены в Windows 11 версии 24H2, но пока не работают. Microsoft планирует включить их позднее в этом году. Новости нейросетей. Это еще не Skynet, но тревожных звоночков. Все больше агенты искусственного интеллекта компании OpenAI без разрешения превратили немецкую интернет-энциклопедию для программистов DSA Wiki в площадку для координации своих действий. За 2 месяца они внесли более 15 тысяч правок. В статье энциклопедии опубликовали инструкции по обходу ограничений и обсуждали, как избежать обнаружения. Когда модераторы начали удалять созданные страницы, один из AI-агентов оставил другим адрес резервной странички, расположенной в конце списка на удаление. Исследователи уверены, что создатель нейросети OpenAI не планировал такое поведение. Сама компания не называет произошедшее взломом, указывая, что пока еще не изучила весь отчет об инциденте. Версия игры GTA 6 может выйти на персональных компьютерах раньше, чем другие игры студии Rockstar после запуска на консолях. Пока об этом говорят только участники игровой индустрии, официального подтверждения нет. Причиной возможного ускорения выхода на PC называют высокие цены и дефицит игровых приставок. Логика такая: часть покупателей не захочет приобретать консоль ради одной игры, даже если это 6-я часть GTA, поэтому разработчикам может быть выгоден более ранний выпуск версии для компьютеров. GTA 6 выйдет 19 ноября на PlayStation и Xbox, то есть на PlayStation 5 и в сериях Xbox X и S. Дата выхода версии на персональных компьютерах пока не объявлена.
0: Это были новости современных технологий.
1: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
3: Хотите упростить себе жизнь? В Aeronix вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с Aeronix. Смотрите на aeronix.lv.

0: Мы сегодня пошли на рекорд. Такое количество сообщений. Либо понедельник, день активный. Либо все проголодались и прям, знаете, хотят ухватиться за эту подарочную карту от Хесбургера на 50 евро. Я бы тоже. Я на вашем месте точно так же бы поступала. Но самое главное теперь определиться с правильными ответами и заветной комбинацией кода доступа, которая может открыть тот самый сейф, в котором подарочная карта на 50 от Хесбургер. Итак, давайте пройдемся по всем вопросам. Времени у нас мало, уже следующий час приближается. А там и гости будут в студии. Кстати, именно гость мне поможет определить сегодняшнего победителя. Вы ведь понимаете, я тут одна, все меня оставили. И отдуваюсь я на этой неделе одна, поэтому мне время от времени будет необходима помощь извне. И сегодня в этом посодействует гость, которого очень даже жду. И следующий час сразу все сами поймете. И это тот самый человек, которого, я думаю, многие очень хорошо знают. Итак, давайте. Код доступа. Первый вопрос, он был связан с Национальным днем Салями, который сегодня официально, неофициально отмечают в Соединенных Штатах Америки. И какой продукт традиционно, из какого продукта традиционно делают эту популярную колбасу? Естественно, это мясо. И двоечка у нас на первый вопрос. Далее. Бразилия, которая именно 7 сентября 1822 провозгласила независимость, какой язык является официальным в Бразилии. Друзья, все бы ничего, но многие именно на этом, можно так сказать, оступились. Это португальский, троечка, да, друзья, португальский, и единственная Бразилия страна в Южной Америке, где главный язык именно португальский, поскольку в остальных говорят по-испански. Далее, про Елизавету Первую. Ну, тут, конечно же, проще уже быть и не может. Королева Англии, одна из самых знаменитых правительниц в истории Англии. Эпоха, кстати, правления, которая называлась Золотым веком. Это если что. И про Глорию Гейнер. Признаюсь, это одна из самых моих любимейших композиций вообще. И, конечно же, в переводе название этой песни, а в оригинале «I will survive», «Я выживу». И двоечка на четвертый вопрос была необходима вам, дабы открыть сейф. В 1980 году премия Грэмми впервые в истории ввела номинацию «Лучшая дискозапись». И именно эта песня одержала победу. Больше, что интересно, эту номинацию никогда не вручали, так как уже в следующем году, в 1981, это отменили. Отменили эту номинацию из-за спада популярности стиля диско. Таким образом, именно эта песня «I Will Survive» — единственный обладатель этого статуса за всю историю музыки. И, кстати, неофициальный гимн сборной Франции по футболу в 1998 году. Ремикса на эту песню стал неофициальным гимном национальной сборной Франции по футболу. А под эту музыку команда праздновала свои победы на домашнем чемпионате, который французы в итоге выиграли, сделав песню безумно популярной среди футбольных болельщиков по всему миру. Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
1: СВХ плюс.
2: Смотрю на

0: обычная комбинация. Огласите же код 2312. Для тех, кто несколько минут назад куда-то выходил по непонятной мне причине. Победителя объявлю через минут 5-7. 9 часов 43 минуты. Доброе утро!
1: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига Фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
4: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
5: В долго впился. Улица Ригас дышит, улица Ригас звучит, улица Ригас открывает истории. 12 сентября главная улица города превратится в живое пространство искусства и культуры, где на каждом шагу спрятана своя жемчужина латгальской культуры. Ищи, замечай, исследуй в музыке, танце, искусстве, традициях и современном творчестве. Вина Ила Даутстуасту. Приходи и найди свою жемчужину.
1: СВХ плюс.

0: как я уже говорила, сегодня рекордное количество. Во всяком случае, на моей практике, пребывая здесь в студии на СВХ+. В других студиях был по-другому. Итак, 2, 3, 1, 2. Шучу. 2, 3, 1, 2. Та самая комбинация, которая сегодня была необходима, дабы вам на шаг приблизиться, уже потенциально приблизиться к сегодняшнему призу. Ну и не только сегодня, на протяжении всей этой недели в рамках кода доступа разыгрываем подарочную карту каждый день. Каждый день по одной подарочной карте. Подарочная карта на 50 евро от Хесбургер. И мне кажется, праздник жизни вот-вот сможет наступить у Кристины. Именно она по счету 33-я сегодня. Почему 33-я? У гостя, который сразу после 10 появится в студии, я через смс-сообщение, потом, когда придет, мы это все в эфире уточним. Я через смс-сообщение уточнила от него от 30 до 50. Назови какое-то определенное число. И это 33 отсчитала я. Кристина у нас сегодня становится победителем. Потому что ни сверху, ни снизу, ни справа, ни слева. Я тут одна так не разберусь со всем этим. Кристиночка, номер заканчивается 945. Последние цифры Кристине я уже написала, жду ответа. Надеюсь, там будут овации и радость так начать понедельник. Это на самом деле круто. Итак, Кристина, поздравляем всем тем, кто участвовал. Огромнейшая благодарность, поскольку эта активность, она говорит о том, что слушаем радио СВХ+, общаемся. И утреннее время, впрочем, как и дневное и вечернее, проводим вместе.
1: Слышь, а это что за хит?
2: Я знаю, под Белановик. В принципе, съедобный.
1: А это?
2: Бара Виктор.
1: Цой?
2: Он самый. Бери. Повезло.
3: Музыкальный урожай.
4: Музыкальный

0: только один раз в году, и обычно, традиционно, да, это осень, долгожданный Манхэттен Шорт. Это международный фестиваль короткометражных фильмов, одно из крупнейших событий в мире короткометражного кино, и одновременно в разных городах мира. Зрители смотрят 10 финалистов и становятся жюри фестиваля, голосуя за лучшие фильмы и лучшего актера. 10 фильмов, 10 разных историй со всего мира. И у каждого из нас с вами есть возможность окунуться в мир кино. И каждый из нас, кто окунется в мир кино, он может стать, и он становится по факту также членом жюри. И таким образом выбирают лучшего. В Латвии Манхэттен Шорт пройдет уже в 14-й раз. Надеюсь, что это действительно 14-й раз. 10 городов охватит Манхэттен Шорт. И в этом году фестиваль в Латвии состоится с 24 сентября по 4 октября. В Риге с 1 по 4 октября. И в Риге этот международный фестиваль будет проходить в кинотеатрах Splendid Palace и также кинотеатр Касунц. Особая ценность фестиваля – это действительно участие зрителей, поскольку каждый посетитель получает карточку для голосования и вместе со зрителями по всему миру определяют победителей Манхэттен Шорта. Именно об этом мы будем говорить в следующем, друзья. Ну а прямо сейчас 9:54. Рада вновь поприветствовать всех тех, кто уже с самого раннего утра вместе с нами. Поприветствую всех тех, кто совсем недавно присоединился и пополнила нашу очень дружную и уютную компанию радиослушателей СВХ+.
1: СВХ+.
2: Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и...

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Ветер умеренный, западный. Днем по стране от 17 до 22 градусов тепла. В Лепе и Венспилсе, Даугавпилсе и Резекне примерно одинаково, плюс 18, плюс 19. В Риге сегодня плюс 20-22 градуса. Ближе к вечеру ожидается дождь.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Полиция расследует нападение собак на воспитанников детского сада «Рекстинш» в Царникове. Партии, входящие в правительство Латвии, сегодня обсуждают возможный запрет на транзит через Латвию сельскохозяйственной продукции и кормов российского и белорусского происхождения. Партия «Альтернатива для Германии» получила почти 44% голосов на выборах в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция начала уголовный процесс после нападения двух собак на воспитанников детского сада «Рекстинш» в Царникове. Во время прогулки в минувшую пятницу животные покусали 6 детей. 2 пришлось прооперировать. Пострадала также помощница педагога, которая защищала детей. Собак после нападения вернули владелице. Их состояние должна оценить продовольственно-ветеринарная служба. Премьер Латвии Андрис Кулбергс потребовал от Министерства земледелия объяснить, почему до сих пор не приняты правила содержания собак, напавших на людей. Согласно этим правилам, животное подлежит обязательному усыплению, но должны выполняться ряд условий. А именно, если животное причинило человеку тяжкие телесные повреждения или стало причиной его смерти, а владелец привлечен к уголовной ответственности и вступило в силу решение суда. То есть даже по этим правилам сразу после нападения собак автоматически их не усыпляют. В Царниковском детском саду «Рекстинш» временно прекратили прогулки за пределами территории, а Адажское самоуправление сегодня обсудит дополнительные меры безопасности, включая закупку для учебных заведений ультразвуковых отпугивателей собак. Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 89 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 4 человека. Полиция задержала 6 нетрезвых водителей. Начато было 4 уголовных процесса. За различные нарушения ПДД полиция оформила за сутки 405 административных протоколов, из них 222 за превышение скорости. Во время велозаезда в Эйнебсбрауценс в Сигулде вчера умер один из его участников. Велосипедист потерял сознание, когда поднимался в гору. Окружающие начали оказывать ему первую помощь. Затем реанимацию продолжили дежурившие на соревнованиях медики и бригада скорой, но спасти мужчину не удалось. Организаторы указали, что им заранее не было известно о возможных проблемах со здоровьем у этого участника. Причина смерти неизвестна, ее должна установить медицинская экспертиза. Сегодня партии, входящие в правительство, обсудят возможный запрет на транзит через Латвию сельскохозяйственной продукции и кормов российского и белорусского происхождения. По данным статистики, в августе через латвийские порты было перевезено почти 159 тысяч тонн российского зерна. Это на 56% больше, чем за тот же период годом ранее. За лето через Латвию прошли также более 60 тысяч тонн зерновых из Беларуси, причем свыше 80% этого объема имело российское происхождение. Украина предупреждала, что Россия может смешивать со своим зерно, украденное на оккупированных украинских территориях. Правительство Латвии планирует разрешить продовольственно-ветеринарной службе брать образцы транзитных грузов и проводить лабораторные проверки, чтобы установить происхождение товара. Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уитков и Джаред Кушнер после переговоров в Москве встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также представителями Франции, Великобритании и Германии. Обсуждалось завершение войны, помощь Украине зимой и гарантии безопасности. Американская сторона рассчитывает в ближайшее время возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и Россией. При этом главным нерешенным вопросом остается контроль над Донбассом. Стороны признают, что война, скорее всего, продолжится и зимой. Выступающая за сотрудничество с Россией партия «Альтернатива для Германии» получила почти 44% голосов на выборах в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт. Занявший 2 Христианско-демократический союз набрал чуть больше 17%. «Альтернатива для Германии» таким образом получает 39 из 83 депутатских мандатов в местном парламенте. Для абсолютного большинства ей не хватило 3 мест. То есть в Саксонии-Анхальт все-таки придется формировать коалиционное правительство. «Альтернатива для Германии» может создать коалицию с союзом Сары Вагенкнехт, который по итогам выборов получает 5 депутатских мандатов. У этих двух партий совпадают взгляды по целому ряду вопросов, таким как ограничение миграции, отказ от поставок оружия Украине и восстановление энергетических связей с Россией. Явка на этих выборах в Саксонии-Анхальт составила рекордные 76,5%. Это самый высокий показатель с 1990 года. Супердорогой проект Rail Baltica идет со скрипом, и теперь снова нужны деньги. Причем не на какой-то прогресс, а на консервацию недостатков.

0: Конструкцию надо законсервировать вместе с минимальным содержанием до 2035 года. Это обойдется еще более чем в 500 000 евро. Называется сумма в 582 тысячи евро без НДС. Когда строительство могло бы возобновиться, неизвестно. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.

вдохновляет улыбки, волнует сердца. В эфире она, Диана Салле.

0: Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Металлолом стал мец давай, много денег выручай. Металлолом стал мец давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом стал мец давай.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem.
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Готов ли твой ребенок к жизненным вызовам? Шашки развивают логическое мышление, умение думать на несколько шагов вперед и понимание того, что каждое действие имеет последствия. На занятиях по шашкам «Дом» от «Приэкс» дети в позитивной атмосфере стремятся к победам и учатся принимать поражения. Длительная концентрация и стрессоустойчивость – навыки, которые полезны не только в игре, но и в жизни. Приглашаем детей от 5 до 10 лет, как начинающих, так и с опытом. Записывайся. «Дом» от «Приэкс» ЛВ.
8: Да, это жесткий вайб. Ты попадешь в этот жесткий вайб. Не обломаешься, будет кайф. Будешь упрямым, а будет кайф.
9: СВХ+.

0: звук на радио, которое рядом.
1: Диана Сауле. В каждом лучике эфира.
2: Многие радиослушатели, куда, где вы пропали, все ли в порядке? Утренний эфир продолжается, конечно, друзья, продолжается. И, как обещала, у нас гость в студии, с радостью представляю. И после такой вот довольно продолжительной паузы, поскольку мы общались очень-очень давно, и вот как раз очередной случай, когда есть возможность вновь увидеть друг друга вживую. Станислав Токалов, латвийский кинорежиссер, сценарист и также организатор того самого Манхэттенского фестиваля короткометражного кино в странах Балтии. Стас, привет.
3: Привет. Очень давно не сидел возле микрофона в радиоэфире.
2: Ну, как давно?
3: Ну, года 3-4, наверное. У нас же была программа о кино.
2: Конечно.
3: Как раз на СВХ+.
2: Конечно.
3: И тогда там вот сейчас волнение, как будто опять в первый раз все.
2: Опять первый,
3: да.
2: Опять первый класс.
3: Да.
2: Но это хорошо, потому что, знаешь, как говорят, если у тебя отсутствует волнение и вообще как бы не переживаешь, то это уже как бы не очень нормально. Согласен с этим?
3: Нет, не согласен. Мне кажется, что если стать профессионалом своего дела, то можно и волнение минимизировать. Убрать совсем нет, потому что это тоже помогает, дает тонус. Но в целом без волнения точнее можно отработать, мне кажется.
2: Хорошо, прислушиваюсь к твоей точке зрения. Стас, чтобы не забыть, и дабы не забыть, поскольку я обещала радиослушателям отчитаться за то самое число, по которому сегодня определяла победителя в коде доступа, 33, скажи, пожалуйста, что так и было. Я тебе написала, пока ты еще был в пути, сообщение, в котором попросила назвать число от 30 до 50 там было.
3: От 30 до 50 ты попросила, 33 я назвал, потому что я подумал, что бабушка моя, наверное, бы назвала это число. Ее уже с нами нет, но вот ей очень нравилось число 3. И я подумал, что 33 тогда в честь бабушки назову такое число.
2: Все, моя совесть чиста, так что сами все слышали, все соответствует правде. Ну и, конечно, давай начнем про самую главную тему, которую сегодня хочется обсудить. Это очередной, который стал уже ежегодным фестивалем, обычно проходит именно осенью. Кстати, когда-нибудь был в другое время года или всегда это осень?
3: Нет, всегда осень, потому что во всем мире проходит в течение сейчас уже полутора-двух недель. Он расширился, до этого была неделя, теперь шире это окно, потому что больше стран участвует. И всегда было осенью, всегда в эти даты. Мы стабильно в первый уикенд октября встречаемся, голосуем за фильмы, обсуждаем, ссоримся, радуемся, находим друзей новых, которым нравятся такие же фильмы, как и нам. Вот, у нас уже классическое. Мы с тобой пытались понять, 12 или 14 раз, и это, как всегда, связано с тем, что как считать, потому что еще было два фестиваля до того, как я стал его проводить. Соответственно, если считать только фестивали эти, тогда 12, если нет, то 14, но так как в следующем году Manhattan Short 30 лет, большой юбилей, так что у нас предюбилейный показ, и пусть будет тогда 14, тогда поэтому у нас будет тогда 15, и 30 лет, и как мы знаем, радио СВХ очень любит свои юбилеи встречать, самое главное, все, поэтому мы тоже вот подключимся к этой традиции, будем отмечать юбилеи все
2: будете
3: свои.
2: Будете отмечать, и это на самом деле очень-очень такое прекрасное стечение обстоятельств, согласись. 30, если останавливаемся на том, что в этом году 14 уже по счету,
3: да.
2: В следующем 15. И по поводу дней рождений, в том числе и нашей радиостанции, как раз весной латышская СВХ отметила 33.
3: Ага, вот.
2: Ну, это так, если
3: да.
2: Что. Расскажи, пожалуйста, про программу этого года. Может быть, есть что-то необычное, на что стоит обратить внимание? И в том числе тем, кто, может быть, никогда до этого Манхэттенский фестиваль короткометражного кино не посещал.
3: Но у нас так, мы оперируем как секта немножко, потому что...
2: Надо бояться.
3: Нет, бояться не надо, потому что все, кто приходит, приходят еще раз. Поэтому присоединяйтесь к нашу компанию. Действительно, люди, которые приходят, очень редко не приходят. Каждый приходит, рассказывает, я был 7 лет, я был 10 лет, я был 3 года. Все считают года. Я видел все фильмы, поэтому мне очень сложно удивить, отвечая на твой вопрос. Но в этом году мне очень запал «Из Кубы» фильм, снятый в Кубе. Я сам ездил снимать документальное кино в Кубу, поэтому, наверное, мне, у меня отчим кубинец. И поэтому мне это как-то запало в сердце, фильм. Очень запал «Из Грузии». Анимационный фильм в этом году. Два анимационных из Америки. Такой о искусственном интеллекте. Фильмы из Великобритании, Австралии. Так, ну-ка, вспоминай. Мексика с Венгрией вместе сделала фильм. Очень интересное, мне кажется, составление. Ирландия, да, значит, Южная Африка, Великобритания я назвал. И Молдова первый раз в этом году.
2: Ух ты!
3: Да.
2: 10 финалистов, которых отбирали все эти страны.
3: Угу.
2: И в 10 разных странах будет показано? Или
3: нет,
2: это еще локация
3: нет,
2: намного
3: нет,
2: шире?
3: В 60 странах будет показано.
2: Во всем мире.
3: Во всем
2: и
3: мире
2: это действительно
3: показано.
2: Происходит в одно время, последний
3: в
2: уикенд?
3: В течение этого... Да, да, это, этот уикенд, когда мы смотрим, это уже самый последний уикенд, начинается в некоторых странах в последний уикенд сентября.
2: Угу.
3: И тоже всю неделю показы. И это делается для того, потому что в итоге подводятся результаты, победитель объявляется. И, соответственно, во всем мире, каждый в своем кинотеатре посмотрел, голосует. Это считается самый посещаемый фестиваль в мире. То есть количество посещений больше, чем, например, на Каннском фестивале или на Венеции, потому что из-за формата. Формат позволяет в разных странах показывать одновременно кино. Это не то, что вот определенные кинотеатры вот там неделю показывают, да, только фильмы. И более 100 тысяч зрителей смотрят, и поэтому если твой фильм выигрывает на этом фестивале, то это считается, что ты выиграл самый большой зрительский приз в мире, который ты можешь выиграть. Очень часто фильмы, которые выигрывают в Манхэттене, потом номинируются на Оскар. Прошлый год, единственный год я не посмотрел, до этого было два фильма. Он выиграл лучший короткометражный игровой и анимацию тоже. Ну, то есть постоянно эти фильмы, этот фестиваль привлекает фильмы, которые очень хотят выиграть «Оскар», потому что все 10 финалистов автоматически квалифицируются, чтобы была возможность и им быть номинированным. Потому что в других случаях только фильм-победитель. Даже в больших фестивалях, например, там, Каннского фестиваля, только фильм-победитель квалифицируется на «Оскар». А здесь все 10. И это удобная платформа для кино, которое хочет попретендовать на «Оскар», быстрее попасть в эту квалификацию.
2: Ну, это на самом деле очень круто. И масштаб всего фестиваля, и то, что разные страны, и разные фильмы, которые представляют разные, опять же, страны. И в том числе уникальный момент, что каждый зритель становится членом жюри, так можно сказать?
3: Mm-hmm. Я всегда это называю как киномероприятие, потому что это такой телепорт, когда ты вот смотришь фильмы, переносишься в разные страны, разные абсолютно проблемы людей, разный статус жизни, да, от мальчика, который пытается границу Америки пересечь, кубинские проблемы, да, где в очень плохом состоянии остров находится, или проблемы из Великобритании, где человек попадает там, в круговорот такой, где он не может там, уйти из жизни, да, то есть ну, в комедийной форме. Соответственно, жанры все время меняются, то комедия, да, то анимация, то серьезная драма, то триллер какой-то. И ты в таком калейдоскопе за два часа с небольшим очень много что узнаешь, много что видишь, как живут люди вокруг мира. Я всегда это называю киномероприятие, потому что фестиваль — это сразу все так серьезно, и все. Это ты просто вот очень круто с кино вместе проводишь вечер.
2: А скажи, пожалуйста, вот смотреть короткометражки, понимая, что каждая из них потенциально претендует на «Оскар», это вот для тебя, как человека из киноиндустрии, это тяжело? Как ты это оцениваешь и как это для тебя?
3: Ну, видишь, я как человек, который обещал, что я никогда больше не буду делать короткометражные фильмы, и сам сделал короткометражный фильм, который документальный, который сейчас попал на ИТФУ, это самый большой документальный фестиваль. Мне кажется, есть такое предвзятое отношение, что короткометражные фильмы делают только молодые режиссеры, чтобы куда-то пробиться.
2: Ну, на самом деле, да, такой стереотип существует.
3: Это неправда, потому что для каждой истории, для каждой истории есть своя форма. То есть какая-то история лучше будет как пьеса, да, написанная, книга, документальный фильм, игровой фильм, перформанс. И есть истории, которые лучше всего вкладываются в формат короткометражного фильма. То есть очень часто история не связана с тем, что просто нету денег или что, а что это самый лучший формат, в котором рассказать именно эту историю. Поэтому мне кажется, что... ну, во-первых, за года очень столько... Ну, прям больших. Уэс Андерсон делает очень много короткометражных фильмов. Если вы зайдете на IMDb и проверите своих любимых режиссеров, там, Вильнёв, да, то есть периодически проскакивают короткометражные фильмы. Это значит, что просто история диктовала, что в таком формате надо делать, да. Ну, поэтому нету такого. Очень разные. Есть молодые авторы, есть авторы, которые с опытом большим, это видно из фильма, рассказывают историю лучшим способом, который они могут.
2: Лучшим способом, который они могут представить именно в таком коротком метре формате. И Манхэттен Шорт фестиваль, международный фестиваль короткометражных фильмов уже в конце сентября, начало октября с 1 по 4 в Риге будет проходить, да. Splendid Palace и также кинотеатр Касунс. Mm-hmm.
3: А, и всю неделю в других больших городах во всех у нас...
2: Какие большие города Латвии?
3: Ну, Даугавпилс, Резекне, Вентспилс, Лепая, Сигулда, Цесис, Кулдейга.
2: Ну, видишь?
3: Вот такие большие города.
2: Вот, это прекрасно, действительно, обхват всей нашей любимой Латвии. Стас, у меня есть предложение, давай прервемся на небольшую музыкальную паузу. Как ты смотришь на это предложение?
3: Я как ты.
2: А я как ты.
0: ВХ плюс.

0: Всем лучи добра! Диана Саула в эфире!
1: Также Станислав Токалов, латвийский кинорежиссер, сценарист и в том числе основатель Manhattan Short Film в странах Балтии. И как раз именно об этом международном кинофестивале мы сегодня общаемся в преддверии. Скоро-скоро смогут и наши латвийские любители короткого метра посмотреть, что новое в мире происходит и как какие-то определенные истории рассказаны разными и не только молодыми начинающими режиссерами, но и профессионалами своего дела.
2: У многих этих короткометражных фильмов бюджеты больше, чем латвийских полнометражных фильмов, понимаешь? Это, ну, как бы есть разница. Просто когда ты видишь, как этот фильм сделан, ты понимаешь, что ой-ой-ой-ой-ой, да? И вроде он 20 минут или 15, но ты просто видишь, какой масштаб. Да, что мы так не снимаем. Поэтому и, ну, самое главное, то, что как я тебя пытался убедить сейчас, пока была пауза, да.
1: И ты меня убедил.
2: Да, о том, что ты приходишь на полный метр, и вот если он тебе не зашел, то ты два часа сидишь, ты уже купил билет, и тебе, уйти уже не хочется, потому
1: и
2: что уже заплачено.
1: Уже не очень хочется кушать, да?
2: Да. Это частая история. А здесь тебе не понравилось, через 10 минут закончилось, начинается другое. И всегда так, что кому-то что-то нравится, кому-то что-то нет, кому-то что-то очень не нравится. Но это всегда закончится, и всего будет количество работ, как это, где что-то тебе понравится, что-то нет, и потом ты будешь спорить с тем, с кем пришел, потому что, скорее всего, фильмы разные понравились, и ты, наконец-таки, этого человека узнаешь и поймешь, как по-разному вы думаете. Вот будешь идти домой и думать, как мог этот фильм понравиться.
1: И потом человека. Еще там ссоры, да, в продолжении вечера.
2: Да. Но это же прекрасно, мы лучше узнаем друг друга. Мы лучше узнаем друг друга.
1: Как происходит голосование? Каждый зритель получает такую карточку, и там что нужно? От 1 до 10, там какую-то галочку
2: ставить? Там вот последние 7 или 8 лет также лучшего актера выбирают, то есть есть 6 фильмов, и все фильмы участники.
1: Лучшего актера? Именно актера? Или это подразумевается, и это может быть актер и актриса?
2: Да, конечно. Да, нету gender neutral. То есть, кто лучше отработал. Да. И, соответственно, лучший фильм. И каждый получает эту карточку, заполняет. Мы собираем все карточки. Из зала вас никто не выпустит, если вы карточку не заполнили. Всегда это смешно. Чем происходит? Блокируем все выходы. То есть выйти, не проголосовав, не получается. Мы собираем и отправляем в Америку.
1: Нет. Не шутишь? То есть, действительно, выйти, не проголосовав, ты не можешь.
2: Не надо сейчас специально пытаться это делать. Мы же с улыбкой это все делаем. Это все радостно, но я не шучу. И мы собираем все анкеты, фиксируем результаты, но отправляем также сами анкеты в Америку, потому что один год было так, что 30 голосов, то есть вот было 77 с чем-то тысяч голосов собрано, и первое и второе место отделило 30 голосов. И тогда уже проверяли всех, ну, чтобы правильно результаты были зафиксированы. Да, так что...
1: Но это важная составляющая, иначе бы как?
2: Мне кажется, что это принципиальное отличие от других фестивалей, что ты не чувствуешь себя, что ты посмотрел фильм, у тебя есть какое-то мнение, ты его можешь зафиксировать на бумаге и выразить, и, соответственно, ты понимаешь, что каждый выразил свое мнение, потом ты смотришь, как твое мнение отличается,
1: совпало
2: с Латвией, мы тоже публикуем результаты латвийские, и потом мировые ты смотришь, как отличается восприятие в нашей стране, как отличается в мире, а на больших фестивалях понятно, что ты ничего не решаешь, решает какое-то высокопочтенное жюри, и ты просто смотришь. И поэтому, мне кажется, у нас так классно, что каждый год приходит больше и больше людей, мы такая вот семья, ладно, не секта, семья мы, Manhattan Short.
1: Секта-семья. Результаты голосования будут объявлены 5 октября?
2: Да. То есть в понедельник, вот в воскресенье у нас последний сеанс, мы публикуем сразу результаты из Латвии, потом, соответственно, в понедельник вечером, потому что в Нью-Йорке идет подсчет голосов, публикуется Ник Мейсон, это главный организатор фестиваля в Нью-Йорке, публикует мировые результаты.
1: Так,
2: и посыпались тогда сообщения. Я же говорила... Я говорил, нет, как это могло выиграть, и все, и там это продолжается обсуждение.
1: Ник Мейсон, ты имеешь в виду того самого, да, кто является уже основателем его мирового...
2: Он, кстати, австралиец.
1: Да.
2: Он австралиец, живущий в Нью-Йорке, и фестиваль вообще зародился, когда была атака на башни-близнецы, и первый фестиваль был показан в парке, в Централ парке, просто чтобы поддержать местных жителей, которые были грустные. То есть он вообще был совсем маленький. На заднике трейлера просто повесили
1: экраны,
2: показывали.
1: Я слышала именно эту версию о том, что он прикрепил проекционный экран к боку грузовика, и таким образом на улице можно было посмотреть.
2: И мне кажется, эта душа осталась, потому что, ну, чаще было пару лет, когда было тяжелые программы, да, когда очень много драматических фильмов было, но всегда это программа, то есть есть разные фильмы, есть комедии, есть это никогда не вот одна тематика, да, там какой-то арт-хаус.
1: Ни один жанр.
2: И в этом большое отличие, то, что, потому что я много по фестивалям езжу, и где я смотрю фильмы, идет вот одна, ну там, например, идут эти драмы, и ты смотришь 20 короткометражных фильмов драматических, и выходишь, как будто тебя облили водой холодной.
1: Из одной драмы в другую возвращаешься в реальную жизнь.
2: Да, возвращаешься в свою драму, да. А здесь все-таки сложно как программа, и поэтому очень разный спектр эмоций ты испытываешь.
1: Стас, слушай, еще один такой нюанс, что в рамках фестиваля также будут вручать главную награду молодежного конкурса короткометражных фильмов «Baltic Film Tale». Так он называется.
2: Да, «Baltic Film Tales», да, это мы проводим 4-й год уже. Это было дано обещание, это 6 лет обратно, что если больше людей будет приходить, мы организуем тоже. И вот мы 4-й год организовываем для стран Балтии, для детей и молодежи до возраста университета, то есть 19 лет, пока они не поступили, киноконкурс. И каждый год разыгрываем приз в 500 евро, то есть у нас много заявок со всех стран Балтии присылают, и мы выбираем один лучший фильм, который, ну, 500 евро это хорошо, но главное, мне кажется, то, что фильм показывается вместе с автором, который может его представить перед основной программой, полный зал Splendid, то есть у нас всегда полный зал, и ты представляешь, ты вот тебе там 16 лет, и ты стоишь перед залом 600 человек и показываешь свой фильм на этом большом 15-метровом экране, еще что-то можешь сказать. То есть, мне кажется, если бы мне было 16 лет, и мне предоставили такую возможность, я бы быстрее смог двигаться вперед в своей профессии.
1: Выберут этого победителя, и получается уже как бы сразу и в этом году будет показан этот фильм?
2: Да, на каждом сеансе перед началом мы показываем этот фильм. Каждый раз очень смешно, перед каждым сеансом вручаем ему приз. Каждый раз говорит речь, что же 15 раз. Это очень тоже смешной экспириенс.
1: Да, это хороший такой опыт.
2: Для меня...
1: С каждым разом все лучше и лучше, и какая-то, наверное, тоже нотка...
2: Так как мы семья, я многих людей знаю, которые ходят или узнаю, 3 года запоминаю, и каждому пытаюсь пожать руку, и поэтому мне кажется, что каждый заслужил увидеть вот этого молодого автора, который мы показали, где каждый, кто купил билет, тоже в этом поучаствовал, потому что он дал возможность найти финансирование, чтобы это сделать, что я всегда и забываю. Поэтому, как бы, чтобы все видели, на что они... Что они спонсируют, я показываю на каждом сеансе. Да. 3 дня выходишь, получаешь. И очень смешно смотреть, как у 16-летнего мальчика или девочки меняется эта речь по мере того, как идет 4 дня. И как бы меняют ли они, говорят они то же самое, или каждый раз новое пытаются придумать, тоже очень интересно.
1: Конечно, это интересно. В очередной раз немного музыки привнесем в утренний эфир. 10:43, и потом вернемся и уже завершим. Поставим такую жирненькую или не очень.
2: Слушаюсь и повинуюсь.
1: Ни в коем случае. Нет, наслаждайся. Станислав Токалов, латвийский кинорежиссер, сценарист, и в том числе также организатор Манхэттен шорт-фильма в странах Балтии.
0: Каждом лучике эфира. Диана Сауле. Каждом лучике эфира.
3: Mastermind rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 7. līdz 9. septembrim Armāns top kārtī. Doktora Dasa Rīgas miesnieks ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs divi veidi 130 gramu, eiro 49.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Для укрепления организма в аптеках «Апотека» скидка 50% на любом мульти. Сбалансированный комплекс витаминов и минералов для женщин, мужчин и подростков. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
7: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах «Хэсбургер» теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в «Хэсбургер».

0: эфира.
1: Диана Сауле. Каждому лучику эфира.
2: Станислав Токалов, латвийский кинорежиссер, сценарист, а также основатель, организатор Manhattan Short Film в странах Балтии. До сих пор напротив меня в студии радиостанции СВХ плюс Стас. Вопрос, который я тебе успела задать вот буквально еще за эфиром, давай его в эфир перенесем, по поводу латвийских короткометражек, когда это было, что Латвия тоже принимала в этом международном фестивале участие.
3: Значит, в 2017 году фильм «Сарау Юст» Павла Гуменникова попал в основную программу. Это был большой... На самом деле, это был такой переломный год, я думаю, потому что у нас удвоилось количество людей, которые пришли через этот фильм, они узнали в городах, и все остались. То есть у нас просто стало в два раза больше зрителей. Как ты понимаешь, ну вот Ник показывал на трейлере, а у нас первый показ был в подвале малого театра за пожертвование тоже, да, как бы мы тоже, ну, большую дорогу прошли за эти 12 лет и 2 года, которые другие организаторы еще делали. И Александр Ронис, который играл главную роль, он парень на инвалидной коляске, у него нет ног, и он помог девушке спасти ее сумку. Он физически очень способный и, ну, невероятные вещи абсолютно делает, даже в своем состоянии. И он выиграл лучшего актера тогда в этом году. Это был один из первых лет, когда был актер номинация, и вот он выиграл награду даже. Это было очень круто.
2: Хочется пожелать, что все-таки в дальнейшем, в будущем наша страна на этом фестивале смогла себя представлять.
3: Я думаю, что очень сложно конкурировать, потому что в короткометражном мире огромная конкуренция, то есть это всегда тысячи фильмов, которые присылают, то есть еще больше, чем в полнометражном кино. И второе, то, что, конечно, очень сложно конкурировать нашим короткометражным фильмам с зарубежными чисто по финансовым возможностям. То есть сколько ты можешь финансов привлечь, чтобы этот фильм снять, чтобы он был на уровне. И с каким-то фильмом из Великобритании очень сложно конкурировать, потому что просто видно, что он намного, совсем за другие деньги сделан.
2: Угу. Ну и в целом вопрос, который сам по себе напрашивается тебе, как кинорежиссеру, как сценаристу. Ну вот действительно ли такая ситуация у нас сейчас в Латвии, что тяжело искать финансирование на проекты и для именно таких локальных историй?
3: Ну, я думаю, что, конечно, потому что сейчас у нас находимся в ситуации с непростым соседом, все напряжен весь регион, и понятно, что средства перераспределяются на оборону, и культура всегда первая, откуда эти деньги берут, поэтому в кино, даже при всех победах на «Оскаре» и других успехах в этом году, фильм «Улю» про баскетболиста на Каннский фестиваль попал.
2: Премьера которого сейчас 15 сентября. Неделе, да.
3: И у Павла Гуменникова тоже полнометражный фильм детский выходит. Я, к сожалению, забыл название, но тоже сейчас, по-моему, в начале октября
2: выходит. В латвийских кинотеатрах.
3: Да, в латвийских кинотеатрах. Соответственно, все происходит как-то,
2: само
3: боремся.
2: По себе, да.
3: Мне кажется, что наша история — это не большие бюджеты, наша история — это крутые идеи, которыми мы можем удивить мир. Это наша реальность, и мы в ней живем, и нам нужно ее понять, простить и стараться придумывать круче идеи, чем у других, в других странах мира, где больше денег.
2: Над чем же Стас Токалов сейчас работает? Над какими проектами ты именно сам трудишься в это время?
3: Но мы только закончили съемку нового сериала, вот после «Советских джинсов», который называется... Я не придумал на русском название еще. Я тебе объясню, новому, почему.
2: Да, объясняю.
3: Потому что на английском называется «The Last Divorce of Communism». По-латышски «ПД коммунизма шчершинас». А когда на русский ты напрямую переводишь, «Последний развод коммунизма». Развод, как, то, что эта пара развелась, а не развод, как понимаешь, на сленге это. Я пока не могу подобрать слово. Вот. То есть не то, что, потому что я не думал про это. И, значит, шесть эпизодов сериал, который выйдет в марте, рассказывает историю. В 88 году пара решает фиктивно развестись, чтобы оставить квартиру усопшей мамы. Потому что у тебя не могло быть двух квартир, они придумывают схему и переоценивают насколько хороших брак, насколько сильна их любовь, когда перед ними открываются возможности свободы. Свободы в отношениях, свободы страны, которая становится независимой. То есть тоже ироничный и комичный. Сейчас документальный фильм, который я рассказывал, будет на фестивале. Еще два документальных фильма и два художественных тоже подождать. Много что делаем. О Самойлове и Граудене, волейболистках, я снимаю кино к Олимпиаде, которые чемпионки мира стали. Ну, есть чем заняться.
2: Есть чем заняться, и я желаю, Саш, чтобы тебе на все это хватило энергии, времени.
3: Времени мне не хватит на это. Энергии, может быть, посмотрим.
2: Да, но я желаю, чтобы все-таки и одного, да, и другого тебе хватило, да, бы. Ну, напоследок еще один быстренько такой хочу задать вопрос по поводу сериала «Советские джинсы». Ведь на самом деле этот сериал получил очень большой отклик, и хочу тебя спросить, вот как строилась твоя совместная работа с Юрисом Курсетисом?
3: Ну, в сериалах не как в кино, то есть это моя идея, мы написали сценарий, главный мой партнер для этого Теодора Маркова, с которым мы являемся шоураннерами этого сериала. И потом, когда мы уже написали все и создали эту работу, мы подбираем еще одного режиссера, потому что большой очень объем сделать, и Юрис Курсетис очень талантливый режиссер, и мы посчитали, что вот его нужно позвать. Ну, то есть это, соответственно, ну, как дополнительный режиссер, так же, как сейчас в этом сериале у нас из Литвы режиссер очень талантливый, которого мы зовем, максимально пытаемся включить весь процесс, и мне кажется, что, ну, как я уже сказал, Юрис супер талантливый, и у нас классно прошла работа над этим сериалом. На сериале главный шоураннер, а не режиссер. То есть это немножко по-другому, как в художественном фильме. Тот, кто пишет, главный, потому что ты контролируешь всю канву истории большой. Вот. Хорошо сложилось, я не знаю, это так давно было, я уже столько всего сделал другого, я уже не помню. Это, ну, видишь, я сейчас уже тебе что-то рассказываю.
2: И уже через несколько минут уже забудешь об этом. Ну, благо мы выяснили, 12-й или 14-й по счету Манхэттен шортфилм в этом году.
3: Ну, видишь, как классно, да, все. Да. Пусть 15-30 пусть будет. Да.
2: Все. Стас, спасибо тебе огромное за то, что сегодня погостил, нашел время.
3: Спасибо,
2: увидел,
3: что позвала.
2: Увидел наше новое помещение, Слово 65, уточняла у Стаса, как было найти все хорошо, быстренько.
3: Очень быстро все нашел, все очень хорошо было.
2: У нас наконец-то на дверьми вот та самая, да, необходимая.
3: Да, ревью положительный, все хорошо, кофе предложили, воду предложили, от всего отказался, хорошо поговорили. С тобой, как всегда, приятно разговаривать.
2: Спасибо тебе, до новых встреч, сегодня продолжение отличного дня и еще раз тебе всевозможных творческих успехов.
3: Спасибо.
2: Станислав Токалов, латвийский кинорежиссер, сценарист. И, конечно, приглашаем всех на Манхэттен шортфильм. Это конец сентября, начало октября. Ищите информацию, покупайте билеты. Welcome. И каждый из вас станет в том числе членом жюри. Таким образом будут определять победителя. Всем

0: Сегодня, друзья, так придется попрощаться на хвостике этой композиции. Градусы режиссера, да, неспроста, конечно, поставил каждый из нас с вами режиссер своей жизни. Ну и хочу всем нам с вами пожелать как минимум на день сегодняшний, а это понедельник, а это 7 сентября. И на этом утренний эфир завершает свое общение, вещание. Сразу после 11 встречайте, в студии появится Полина Кузьмина, дневное время вместе с ней, с 11 до 15, а мы, скорее всего, встретимся с вами завтра с 7 до 11. На этот момент прощаюсь и всем отличного дня. С 7 до этого момента с вами в студии была Диана Саул. Пока, до завтра.
1: Спелые хиты для созревших радиослушателей.
2: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
3: Радио СВХ Плюс.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Ветер умеренный, западный. Днем по стране плюс 17, плюс 22 градуса. Лепая, Вентспилс, Даугавпилс, Резекне примерно одинаково. Плюс 18, плюс 19. В Риге днем до плюс 20-22. Ближе к вечеру ожидается дождь.
3: Радио СВХ Плюс.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Полиция расследует нападение собак на воспитанников детского сада в Царникове. Партии, входящие в правительство, сегодня обсудят возможный запрет на транзит через Латвию сельскохозяйственной продукции кормов российского и белорусского происхождения, прежде всего зерновых. Выступающая за сотрудничество с Россией партия «Альтернатива для Германии» получила почти 44% голосов на выборах в парламент федеральной земли Саксонии-Анхальт.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция начала уголовный процесс после нападения двух собак на воспитанников детского сада «Рекстинж» в Царникове. Во время прогулки в минувшую пятницу животные покусали шестерых детей. Двоих пришлось прооперировать. Пострадала также помощница педагога, которая детей защищала. Собак после нападения вернули владелице. Их состояние должна оценить продовольственно-ветеринарная служба. Премьер Латвии Андрис Кулбергс потребовал от Минземледелия объяснить, почему до сих пор не приняты правила содержания собак, напавших на людей. Согласно этим правилам, животное подлежит обязательному усыплению, но только при выполнении ряда условий. Если оно причинило человеку тяжкие телесные повреждения, либо стало причиной его смерти, если владелец привлечен к уголовной ответственности и если вступило в силу решение суда. То есть даже по этим правилам, которые еще не приняты, сразу после нападения собак автоматически не усыпляют. В Царниковском детском саду «Рекстинж» временно прекратили прогулки за пределами территории. Адажское самоуправление сегодня обсудит дополнительные меры безопасности, включая закупку для учебных заведений ультразвуковых отпугивателей собак. Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 89 ДТП. Травмы получили 4 человека. Полиция задержала 6 нетрезвых водителей. В 4 случаях начаты уголовные процессы. За различные нарушения ПДД полиция оформила 405 административных протоколов, из них 222 за превышение скорости. Сегодня партии, входящие в правительство Латвии, обсудят возможный запрет на транзит через Латвию сельскохозяйственной продукции и кормов российского и белорусского происхождения. По данным статистики, в августе через латвийские порты было перевезено почти 159 тысяч тонн российского зерна. Это на 56% больше, чем за тот же период годом ранее. За лето через Латвию прошли также более 60 тысяч тонн зерновых из Беларуси, причем свыше 80% этого объема имело российское происхождение. Правительство Латвии планирует разрешить продовольственно-ветеринарной службе брать образцы транзитных грузов и проводить лабораторные проверки с тем, чтобы установить происхождение товара. Посланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер после переговоров в Москве встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые, а также с представителями Франции, Великобритании и Германии. Обсуждались завершение войны, помощь Украине зимой и гарантии безопасности. Американская сторона рассчитывает в ближайшее время возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и Россией. При этом главным нерешенным вопросом остается контроль над Донбассом. Стороны признают, что война, скорее всего, продолжится и зимой. Выступающая за сотрудничество с Россией партия «Альтернатива для Германии» получила почти 44% голосов на выборах в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт. Занявший второе место Христианско-демократический союз набрал чуть больше 17%. «Альтернатива для Германии» таким образом получает 39 из 83 депутатских мандатов в местном парламенте. Для абсолютного большинства ей не хватило 3 мест. Поэтому в Саксонии-Анхальт придется формировать коалиционное правительство. «Альтернатива для Германии» может создать коалицию с союзом Сары Вагенкнехт, который по итогам выборов получит 5 депутатских мандатов. У этих двух партий совпадают взгляды по ряду вопросов, таким как ограничение миграции, отказ от поставок оружия Украине и восстановление сотрудничества с Россией, прежде всего энергетических связей. Явка на этих выборах в Саксонии-Анхальт составила рекордные 76,5%. Это самый высокий показатель с 90-го года. В Министерстве экономики Латвии подсчитали, во сколько обойдется полное закрытие вантового моста в Риге на время ремонта. Начать его планируется в конце следующего года, 2027-го. По оценке главы министерства Виктора Валайниса, если мост закроют, латвийская экономика будет терять около 700 тысяч евро ежедневно. Политик предлагает построить через Даугаву временный мост, чтобы сохранить движение транспорта. Министр считает, что после ремонта вантового моста эту временную переправу можно будет использовать и при проведении работ на других мостах, а также для нужд обороны. Во сколько обойдется этот временный мост, Валайнис не сказал, но заявил, что государство должно помочь с этим Рижской думе. Супердорогой проект Rail Baltica идет со скрипом, и теперь снова нужны деньги. Причем не на какой-то прогресс, а на консервацию недостроенной эстакады у Рижского центрального вокзала и одинокой опоры в Даугаве. Всю эту конструкцию в СМИ давно называют «мостом в никуда». Только на разработку проекта консервации недостроя требуется свыше 81 тысячи евро. Опору и часть пролета построили примерно за 20 миллионов евро, хотя уже на тот момент было известно, что денег на завершение моста нет, и в первый этап Rail Baltica он не войдет. Теперь недостроенную конструкцию надо законсервировать вместе с минимальным содержанием до 2035 года. Это обойдется как минимум в 500 000 евро. Называется сумма 582 тысячи евро.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Всем привет, всем здравствуйте. Новая неделя у нас стартовала. Спасибо Диане Сауле за то, что нас пробудила и настроила на позитив. 11 часов и 10 минут. Да, это точное время. И 7 сентября на календаре. Эта неделя у нас такая полноценная, можно сказать, учебная. Так что, если в вашей семье есть школьники, я вам желаю еще раз выдержки, удачи и всего самого-самого лучшего. И вот приступаю к работе сразу. Получаю ваши сообщения, ваши открытки. Это мега-мега приятно. Спасибо Наталье, спасибо Марине, спасибо Анастасии. Также спасибо Инсу за теплые пожелания. Здравствуйте и самого доброго дня и вам тоже. Огромный привет радиослушателям СВХ+. Седьмой день сентября пусть будет самым лучшим. Большой привет от брата Виктора. Вы лучшие, вы тоже.

0: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
1: Это лето еще раз показало Европе то, о чем мы предупреждали годами. Наша внешняя граница небезопасна, а Брюссель продолжает платить за политику, которая не работает. Мы все видели, что за два дня в Испанию ворвались более 70 тысяч мигрантов из Марокко. Тысячи людей все еще живут на улицах, угрожая людям, и в августе попытки вторжения продолжались. 22 страны ЕС публично раскритиковали социалистическое правительство Испании, обвинив политику Санчеса по легализации мигрантов как спусковой курок кризиса. Европа регулярно платит Марокко за безопасность границ, но безуспешно. В общей сложности за 10 лет ЕС потратил почти 500 миллионов евро на управление границами и миграцией Марокко. Европейская комиссия вновь обещает Марокко еще 190 миллионов евро и более тесное партнерство. Это не решение. За неудачи приходится расплачиваться снова и снова. Патриоты требуют от Европы четких действий. Приостановить выплаты Марокко до тех пор, пока не проявятся реальные гарантии пограничного контроля и, наконец, потребовать ответственности, а не просто платить и молчать.
0: Вилис Криштапанс. О самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
2: Это была политическая реклама, которую оплатила группа «Патриоты за Европу» в Европейском парламенте. Реклама связана с информированием о работе депутата Европейского парламента в Европейском парламенте. Подробная информация на радио СВХ ЛВ.

Свои братцы, что вначале появилась музыка или танцы? А ответ простой, еще никто не видел такой красоты. Давай танцуй, не стой, ведь вначале появилась ты.

0: и 22 минуты. Ну что, Дианочка, давай займемся танцами, может, не хочешь потанцевать? Есть еще силы у тебя?
1: После утреннего эфира, а ведь была некая такая пауза, давно я в эфир не выходила,
0: тебя
1: поэтому...
0: Тебя так ждали, тут все писали, спрашивали.
1: Ой, ну так же и тебя всегда ждут, поэтому я рада передать тебе эстафетную палочку. Готова также рассказать, как прошел утренний эфир. Было интересно, было активно, было энергично. У меня такое впечатление создалось, что, знаешь, как-то, наверное, эти минувшие выходные, суббота, воскресенье, ведь много разных мероприятий проходило, не только в Риге. Ты тоже была, кстати, делись своими ощущениями,
0: да,
1: впечатлениями. Сплин.
0: Я была на сплинах, и, конечно, я была в восторге, мне очень понравился концерт, невзирая на погоду. Я с дочкой ходила, мы вооружены, ну как, мы были подготовлены. На нас был плащ, он у меня еще прибережен с концерта Джастина Тимберлейка в Таллине, когда там было еще хуже в 10 раз, там ливень. Здесь-то хоть он прекращался, и мы получили удовольствие. Единственное, там я, конечно, это чуть... Ну ладно, не буду рассказывать в эфире.
1: Субботнее?
0: В субботу-то вечером можно, а то мне тут некоторые радиослушатели говорят: Полин, почему вы все время говорите про еду и про алкоголь? Я говорю, ну, потому что...
1: Каждому свое.
0: Нормальный человек.
1: У нас хорошо тут распределено, правильно? Да, кто-то должен и про это. Запустили конкурс сегодня, который будет...
0: Про баню, да?
1: Про баньку, да, про баньку. Конкурс замечательный. В конце этой недели разыграем... приз недели.
0: Посещение. А это правда, что там каждому и по шапке, и по венику?
1: Это да. Это
0: обалдеть.
1: Да.
0: А я слышала сегодня кусочек конкурса, там было про, загадано про какая лучше березовая...
1: Про обратную сторону лист березовый, да. Какой должна быть, это по всем тем правилам, чтобы действительно веник служил как можно дольше и лучше отрабатывал то, к чему он предусмотрен, какая должна быть обратная сторона.
0: Бархатистая, теперь знаю.
1: И не только. Ну, если что, почитай, будет время, сообщение от наших радиослушателей. Ну и, конечно, порадовала вся активность, которая и потом уже происходила, поэтому я рада, что мы так начинаем эту полноценную сентябрьскую неделю. Тебе желаю отличного эфира.
0: Спасибо огромное. Я тоже была рада услышать тебя с утра. И отдельный привет еще раз Стасу Токалову за то, что он к нам пришел в гости. Кусочек, к сожалению, что-то пропустил, но надеюсь, что будет возможность это все потом послушать. Да?
1: Я уже все обсудила, и за эфиром в том числе. Какие-то некоторые нюансы, которые важны и нам с тобой, сможешь посетить. Смогут и наши радиослушатели посетить.
0: Круто.
1: Будем конкурсы разыгрывать в ближайшее время. И конец сентября, начало октября – это международный фестиваль, который на мировом уровне...
0: Manhattan Shorts, вот это, да?
1: Да.
0: Ну, классно, ну, супер, понедельник, замечательно. Что еще могу сказать? Порадоваться за всех нас, пожелать всем крутой трудовой недели. Ну, и тогда мы завтра после 7 включаем... Приемники.
1: Завтра встречаемся. У тебя тоже будет много разных приятных поводов удивить и порадовать наших радиослушателей. Я имею в виду призы, которые сможешь сегодня
0: призы,
1: разыграть.
0: Да, а у тебя, а мужчины все у тебя, вот, к сожалению. Завтра кто к тебе придет? Настоящий боец! Это да? Это правда?
1: Это правда. Но об этом давай лучше сама расскажешь уже после того, как я пойду заниматься другими делами. До встречи, друзья. Всем отличного понедельника. Полин, отличного эфира.
0: Диана Саула, спасибо.
2: СВХ+.

0: Точное время вместе с MoneyRatings.lv. Все твои счета только в MoneyRatings.
1: Точное время 11:29.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRatings все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRatings. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRatings.lv.
2: СВХ плюс.
3: Забудь тебя дела. От твоего тембра по телу дрожь. Честно.

11:32, 7 сентября на календаре. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. И вот во второй половине дня местами все же вероятны кратковременные дожди. Ветер западный, слабый или умеренный. Днем по стране плюс 17-22. Сегодня такой, можно сказать, летний день осенью. В Лепое и Венспилсе 18-19. Такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. А в Риге сегодня дождик обещают ближе к вечеру. Так светит солнышко пока что. И +20, +22. Действительно, как-то до конца и не ощущаю, что уже осень наступила, летнее настроение присутствует. Еще раз приветствую наших радиослушателей. Вот, Сергей, вам отдельный привет. Как обычно, вы радуете своими коллажами. И вот желает Сережа всем даже романтичного понедельника. Почему и нет? Потому что сегодня, оказывается, если я заглянуть в календарь, 7 сентября, день «Почувствуйте любовь». Любовь, как уверяют, начинается с мелочей, с улыбки, внимания, добрых слов и веры в лучшее. Последнее особенно, потому что если в отношениях не верите в лучшее, то можно так себе чувствовать. Сегодня также планы на день предлагает Сергей. Давайте посмотрим. Улыбнуться себе в зеркале. Вы это делали? Если нет, то сделайте. Заметить что-то красивое вокруг. Опять-таки подойти к зеркалу и посмотреть на себя. Красивые же вы, правильно? Я в этом не сомневаюсь. Позвонить или написать близкому человеку, сделать хотя бы одно доброе дело, а вечером устроить себе уют и, может быть, посмотреть любимый фильм. Так что сегодня больше улыбок, больше приятных разговоров, теплых эмоций, вдохновения на мечты и, конечно, любви во всем.

0: Лучшая музыка.
1: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: 100% хиты.
2: На малиновой луне, на обратной стороне, мы увидим все, мой ангел, я найду тебя.
0: Музыка для всех.
2: Если
0: музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: В Даугавпилсе. Улица Ригас дышит, улица Ригас звучит, улица Ригас открывает истории. 12 сентября главная улица города превратится в живое пространство искусства и культуры, где на каждом шагу спрятана своя жемчужина латгальской культуры. Ищи, замечай, исследуй в музыке, танце, искусстве, традициях и современном творчестве. Вина Ила Даутстуасту. Приходи и найди свою жемчужину.
3: СВХ плюс.

0: на волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Твой драйв, твой пульс, твой главный бит. Пусть позитив тебе кипит. СВХ Плюс.
2: 11:44, но кто как провел выходные, кто-то отсыпался, кто-то гулял, кто-то 3 дня практически без сна ловил карпов. Вот хочу рассказать историю, которой действительно можно гордиться. Латвийские рыболовы Валтер Спирктин, Ширайвис, Кабинецкис стали вице-чемпионами мира по спортивной ловле карпа. Причем для обоих это был первый чемпионат мира и сразу серебряные награды. Соревнования проходили в Северной Македонии, на озере Маврово. И это, в общем, такая рыбалка, когда не приехал туда на пару часиков, закинул удочку, там пожарил шашлычок, поехал домой. Здесь настоящий марафон, который длится 72 часа. Спортсмены практически не покидают свои сектора и ловят и днем, и ночью. В общем, за 3 суток латвийская пара поймала 77 карпов общим весом почти 194,5 килограмма. Золото досталось Украине, 81 рыба и больше 216 килограммов. До первого места латвийцам не хватило чуть меньше 22 килограммов. Ну а самое интересное, результат, кстати, не случайный. Еще летом латвийская команда специально приезжала на это озеро, изучала дно, тренировалась. В августе Пирктенш и Кабинецкис уже выступали здесь на турнире, тогда поймали 25 карпов. Вот, ну, а на чемпионате себя проявили тоже очень даже прекрасно, поэтому поздравляем наших рыболовов с серебряной наградой. Очень гордимся. Классно, круто. Здесь тоже такие фотографии очень инстаграмные, я бы сказала, выглядят прекрасно на фоне рыб и Валтерс и Райвис. Ура, апсвейцам. Ну, а как наши слушатели проводили время, Дима вот тут прислал еще и фотографии, тоже, кстати, с наградами и с медалями. Нет, он рыбу не ловил. Добрый день, Полина. Мои выходные были на спорте. В субботу ночной забег в Елгове, 10 километров, а в воскресенье в Сигулде велогонка, 47 километров. Какой вы молодец, Дима, и огромное спасибо вам за фотографии. Очень мне нравятся они. Чувствуется, что выходные ваши прошли замечательно. Тут и медалька у вас тоже есть. Елгова Снакс, Пус Маратонс. Супер, здесь и вы на велосипеде, весь такой спортивный. И тоже есть медалька из Сигулды, 36-й, Тризисмитсеста, из Вены, и Безбрауценс. Ну, Коэс Юсари Апсвейцу, я вас поздравляю, очень за вас рада. Ну, а наш радиослушатель Иво из леса находится где, как вы думаете? В лесу! И желает всем, чтобы этот день начинался с солнышка. Здесь у нас куст брусники, здесь у нас красивый грибочек. Спасибо вам огромное. Всем классного дня!
0: СВХ Плюс.

0: встречаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 2 литра при покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага Грита 40 штук 7,69. Lidl. Стоит того.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
3: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
2: Каждый вторник с 18 до 19.
3: С повтором воскресенья с 11 до 12.
2: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
3: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
2: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
3: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
2: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Ветер умеренный, западный. Днем по стране от 17 до 22 градусов тепла. В Лепе и Вентспилсе, Даугавпилсе и Резекне плюс 18-19 градусов. В Риге до плюс 20-22. Ближе к вечеру ожидается дождь.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 12 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Полиция расследует нападение двух собак на воспитанников детского сада в Царникове. Сегодня партии, входящие в правительство Латвии, обсудят возможный запрет на транзит через Латвию сельскохозяйственной продукции и кормов российского и белорусского происхождения, прежде всего зерновых. В Министерстве экономики подсчитали, во сколько обойдется полное закрытие вантового моста на время ремонта.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция в рамках уголовного процесса расследует нападение двух собак на воспитанников детского сада «Рекстень» в Царникове. Во время прогулки в минувшую пятницу животные покусали 6 детей. 2 пришлось прооперировать. Пострадала также помощница педагога, которая защищала детей. Собак после нападения вернули владелице. Их состояние должна оценить продовольственно-ветеринарная служба. Премьер Андрис Кулбергс потребовал от Министерства земледелия объяснить, почему в Латвии до сих пор не приняты правила содержания собак, напавших на людей. Согласно этим правилам, животное подлежит обязательному усыплению только при выполнении ряда условий, а именно, если собака причинила человеку тяжкие телесные повреждения либо стала причиной его смерти, если владелец животного привлечен к уголовной ответственности и если вступило в силу решение суда. То есть даже по этим правилам, еще не принятым сразу после нападения, собак автоматически не усыпляют. В Царниковском детском саду «Рекстенш» временно прекратили прогулки за пределами территории, а в Думе Адажского края обсуждают дополнительные меры безопасности, включая закупку для учебных заведений и ультразвуковых отпугивателей собак. Во время велозаезда Венебис Брауциенс в Сигулде вчера умер один из его участников. Велосипедист потерял сознание, когда поднимался в гору. Окружающие начали оказывать ему первую помощь. Затем реанимацию продолжили дежурившие на соревнованиях медики и бригада скорой. Спасти мужчину, однако, не удалось. Организаторы указали, что им не было заранее известно о возможных проблемах со здоровьем этого участника. Причина смерти неизвестна, ее должна установить медицинская экспертиза. Днем ранее, в субботу, под Саласпилсом насмерть разбился мотоциклист. Это произошло вскоре после 11 утра на дороге, которая соединяет Даугавпилское шоссе и Рижскую окружную. По сообщению полиции, водитель мотоцикла BMW врезался в дорожный барьер и погиб на месте. Ведется расследование, выясняются обстоятельства аварии. Сегодня партии, входящие в правительство, обсудят возможный запрет на транзит через Латвию сельскохозяйственной продукции и кормов российского и белорусского происхождения. По данным статистики, в августе через латвийские порты перевезли почти 159 тысяч тонн российского зерна. Это на 56% больше, чем за тот же период годом ранее. За лето через Латвию прошли также более 60 тысяч тонн зерновых из Беларуси, причем свыше 80% этого объема имело российское происхождение. Спецпосланники президента США Дональда Трампа, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер после переговоров в Москве встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также представителями Франции, Великобритании и Германии. Обсуждались завершение войны, помощь Украине зимой и гарантии безопасности. Американская сторона рассчитывает в ближайшее время возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и Россией. При этом главным нерешенным вопросом остается контроль над Донбассом. Стороны признают, что война, скорее всего, продолжится и зимой. Выступающая за сотрудничество с Россией партия «Альтернатива для Германии» получила почти 44% голосов на выборах в парламент Федеральной земли Саксония-Анхальт. Занявший 2 Христианско-демократический союз набрал чуть больше 17%. «Альтернатива для Германии» таким образом получает 39 из 83 депутатских мандатов в местном парламенте. Для абсолютного большинства ей не хватило 3. Поэтому в регионе придется формировать коалиционное правительство. «Альтернатива для Германии» может создать коалицию с союзом Сары Вагенкнехт, который по итогам выборов получает 5 депутатских мандатов. У этих двух партий совпадают взгляды по ряду вопросов, таким как ограничение миграции, отказ от поставок оружия Украине и восстановление сотрудничества, прежде всего энергетических связей Германии с Россией. Явка на этих выборах в Саксонии-Анхальт составила рекордные 76,5%. Это самый высокий показатель с 1990 года. И последнее. В Министерстве экономики Латвии подсчитали, во сколько обойдется полное закрытие вантового моста в Риге на время ремонта, который планируется начать в конце следующего, 27 года. По оценке главы ведомства Виктора Валайниса, если вантовый мост закроют, латвийская экономика будет терять около 700 тысяч евро ежедневно. Политик предлагает построить через Даугаву временный мост, чтобы сохранить движение транспорта. Министр считает, что эту временную переправу затем можно будет использовать и при проведении работ на других мостах, а также для нужд обороны. Во сколько обойдется временный мост, Валынис не знает, но он заявил, что государство должно помочь с этим Рижской думе. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.

настроение желает радиостанции СВХ+. 7 сентября на календаре 12.10. И вот чувствуется, у наших радиослушателей действительно были ударные выходные. Во-первых, еще раз хочу поприветствовать тех, кто промок, но не был сломлен на концерте группы «Сприн». Вот несколько наших радиослушателей. Здесь Сергей, здесь Анатолий, Андрей. Вот прислали фотографии и видео с концерта. Согласитесь, концерт был бомбический. Мне лично очень он понравился. Я получила большущее удовольствие, даже невзирая на то, что промокла до нитки. И мои кеды восстановлению после этого концерта просто они восстановлению не подлежат. Плюс ко всему, даже плащ вот этот вот пончообразный от дождя тоже у меня, к сожалению, весь порвался, потому что я пыталась настолько усиленно его затянуть, вот этот капюшон, что у меня эти веревочки, все. Ну, в общем, ладно. В целом, концерт был прекрасным и замечательным, так что я хочу порадоваться за тех людей, кто не испугался дождя и приехал на Вандерсал. Костя, вот тоже у него было мокро, я бы сказала, но приятно, потому что пишет он выходные, особенно в субботу в Эстонии, у нас слушатели из Эстонии, погода неожиданно порадовала. Взял САП, который ты и летом не часто брал. И вот здесь фотография, я за вас очень-очень рада. Круто, красиво. Я мечтаю попробовать на сапборде покататься. Пока что не было такой возможности, но, может, наверстаю еще в этой жизни упущенное. И Любовь тоже желает всем доброго дня и доброго утра, новой недели, понедельник сегодня.

0: сегодня. Свежих сил, хорошего дня, будьте здоровы, берегите себя. И еще вот одно сообщение от нашей радиослушательницы Ирины. Я бы хотела обратиться особенно к тем, кто проживает где-то около Сауреши. Ирина пишет: ближайшие поселки, будьте осторожны, у нас появилась медведица с медвежатами, не отпускайте ваших детей одних. Поселок Упеслеяс и Сауреши. И вот здесь вот тоже фотография, где можно рассмотреть медведицу и медвежат. Будьте внимательны, собачники, кто гуляет по лесу с собаками, кто там отправился по грибы, например, или с детьми, кто гуляет по лесу, там медведица и медвежата, как мы знаем, она может быть очень агрессивной.
1: На волне СВХ+, Полина Кузьмина.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Желаешь, чтобы твой ребёнок освоил навыки, которые пригодятся на всю жизнь? Дом от Прекс приглашает на занятия по шашкам детей в возрасте от 5 до 10 лет, как без предварительных знаний, так и уже с опытом. Под руководством профессиональных тренеров дети развивают логическое мышление и концентрацию, а также испытывают радость соревнований на турнирах в Латвии и по всему миру. Летние лагеря, новые друзья и первые большие достижения. Подари ребенку увлекательную тренировку ума. Записывайся. Дом от Прекс ЛВ.
3: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
4: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается! Даник Веснёнок проведёт бой на голых кулаках против украинской суперзвезды Францис Розенталс. Встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Гамбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты – Билеши Сервис ЛВ.
5: СВХ плюс.

часов и 20 минут. Всем прекрасного настроения мы желаем. Лето вроде и прошло, но сегодня погода достаточно летняя. В Латвии переменная облачность. Лишь во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, слабый или умеренный. Днем по стране плюс 17, плюс 22. В Лепе и Вентспилсе 18, 19. Такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. В Риге 20-22. И дождик обещают ближе к вечеру. Но нам-то дождь не страшен, особенно фанатам группы Сплин. Вот продолжаю получать ваши сообщения, ваши фотографии. Вот и мы там были, пели и пили, вас видели и не подошли. Все было супер. Ольга и Наталья, слушаем вас. Девчонки, какие вы красотки! А чего вы не подошли? Вместе бы попели и попили. В следующий раз обязательно, пишут нам Ольга и Наталья. Не, концерт был крутой концерт. Очень понравился, тем более, что и многим также разделяют со мной мои восхищенные отзывы. Потом, я так поняла, Александр Васильев и компания отправились в Таллин, и там уже дождя не было, поэтому другой был вайб, но мне кажется, особенно под песню «Джин», вот когда шел этот дождь, я пью свой джин, я все еще жив, это как будто погода сама создавала спецэффекты, было очень красиво и замечательно. Не люблю это слово, но по инстаграмному реально получились видео и рилсы крутыми. К слову, кстати, если вы хотите посмотреть, то вот Саша Буслаев наш вообще подобрался к самой сцене и вот снимал с расстояния вытянутой руки, можно сказать. И у нас аккаунт есть в Инстаграме радиостанции СВХ+, и в рилсах, в сторис выложены некоторые фрагменты самых хитовых песен группы Сплин. Так что заходите, пожалуйста, и

0: Кузьмина.
1: Твой драйв.
0: В разгар дня.
2: Ну и сейчас действительно разгар дня, 12:28. Я думаю, что многие из вас уже отправились на обеденный перерыв. Желаю всем приятного аппетита. И, как обычно, давайте вспомним, заглянув в календарь, какие гастрономические праздники сегодня справляют в мире. 7 сентября начну с самого сезонного. Сегодня день сбора грибов. Осень как бы только начинается, но самое время вооружиться корзинкой, лукошком и отправиться в лес. Лисички, белые, подосины, маслята, козлята и так далее. Главное, собирать только те грибы, в которых вы уверены на 100%. Дальше праздник для тех, кто предпочитает отдыхать с кружкой в руке, причем с кружкой пива. Сегодня в Америке день любителя пива, но в понедельник стартануть с таким праздником, мне кажется, небезопасно. Особенно не забывайте, кто за рулем, что лучше вообще даже и не думать об алкоголе, пока вы в дороге. Есть сегодня и еще один гастрономический праздник в Америке. Называется он День любителя салями. Такие тонкие ломтики салями в сэндвич, на пиццу, ну или просто на тарелочку. Приятного аппетита. И еще сегодня в Америке отмечают День тыквы. Яркая, синяя, невероятно универсальная. Из нее делают и супы, и пироги, и каши. Запекают с пряностями и даже добавляют в кофе. Да, вот этот вот тыквенный латте. Сейчас, по-моему, начался сезон. И завершает наш гастрономический список. Сегодня день финикового хлеба с орехами. Ну, вроде бы десерт. На самом деле это ароматная выпечка. В Америке очень популярна. Сладкие финики, хрустящие орехи. Мягкое тесто, конечно. В общем, отличный вариант к кофе или чаю. Приятного вам аппетита!

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ плюс.

0: 20:36, 7 сентября на календаре. Всем еще раз классного понедельника. Привет тут Наталье, привет тут Ольге. Очень приятно, что вы нас слушаете. И также Инесса и Любовь. Вот тоже девчонки передают всем пламенным привет. И тут фотографии очень красивые. Переспросили. Напомните, пожалуйста, еще раз зачитайте, где Ирина встретила медведицу. Еще раз, да, зачитаю, где это было сообщение. Ирина написала: ближайшие поселки, будьте осторожны, у нас появилась медведица с медвежатами, не отпускайте ваших детей одних, поселок Упы-Слэс и Сауреши, и также будьте аккуратны, если гуляете с собаками. Ну и еще тут по поводу нумерологии спрашивают, как сегодня цифры сложились. Очень просто, они сложились у нас в восьмерочку. Главное число сегодняшнего дня – это 8. Энергия денег, результата, амбиции, конкретных действий. День прекрасно подходит для того, чтобы не просто мечтать, а довести дело до результата, разобраться с финансами, принять решение или поставить точку в затянувшемся вопросе. При этом сама семерка, 7 сентября, число сегодняшнего дня, добавляет интуиции и желание побыть немного наедине с собой. Поэтому сочетание интересное, 7 и 8, меньше суеты, больше расчета. В общем, в финансовых вопросах считать, сравнивать, договариваться, в отношениях не давить, а прислушиваться. В работе отличный день сегодня для важных решений и завершения дел. А вот чрезмерный контроль и желание все сделать по-своему могут сегодня сыграть против вас. Так что фраза дня от нумерологов: «Я знаю, чего хочу, и спокойно двигаюсь к результату». Может, проще, надо проще,
1: не читать мир между строчек. СВХ+. Может, проще.

0: un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Metalolom Stalmiec davai, много денег выручай. Metalolom Stalmiec davай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Стальмец, давай.
5: Вкусный, сочный и пикантный. Это Хэсбургер кебаб с курицей. В этом месяце за 4 евро и 40 центов. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейшие хэсбургер майонезы с паприкой и чили.
6: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
3: Подари мне в дар, забери.

0: 12 часов и 48 минут. Так, иностранцы. О, как вам такие иностранцы, как Рональду и Месси? Мне так очень нравятся ребята. И можете себе представить такую ситуацию. Месси отдает пас Рональду. Рональду забивает. Вот, может, это подумаете, что у меня белая футбольная горячка. Нет, на самом деле в декабре такое действительно может произойти. Карлос Тевес готовит свой настоящий прощальный матч. Он завершил карьеру еще, как знают фанаты футбольные, в 2022 году, но попрощаться с болельщиками на легендарной Ля Бомбонере, домашнем стадионе Бока Хуниорс, так и не успел. И теперь решил все это исправить. Договорился уже с президентом Боки Хуаном Романом Рикельме о проведении матча в декабре. Точная дата пока не определена, но они рассматривают выходные 12-13, может быть, 19-20 декабря. И дальше начинается самое интересное. Тевес, вот что он задумал, знаете, что он хочет? Он хочет собрать примерно 60 футбольных звезд, с которыми пересекался за свою карьеру. Среди возможных гостей Буффон, Рикельме, Руни и два человека, которые почти 20 лет определяли мировую футбольную историю, конечно же, это Лионель Месси и Криштиану Рональду. Или Рональду. Меня вечно тут поправляют: Месси на Месси, Рональду на Рональду. В общем, вы поняли, о ком еще идет речь. Сам Тевес знаком с ними, конечно, лично. С Рональду он играл вместе в Манчестер Юнайтед и выиграл Лигу Чемпионов, а вот с Месси много лет играл за сборную Аргентины. И вот, в общем, собираются они, двух главных, так скажем, футбольных соперника эпохи, сделать так, чтобы они впервые играли по одну сторону поля. Последний раз Месси и Рональдо одновременно появлялись на поле в январе 2023-го, но тогда они снова были соперниками, понятно. Месси совсем недавно, как мы рассказывали, завершил карьеру в сборной Аргентины, но продолжает играть за Интер Майами. Рональдо тоже приближается, ну, к финалу своей карьеры, но если, в общем, этому Карлосу Тевесу удастся собрать их обоих в Буэнос-Айресе, конечно, это будет грандиозная встреча, может стать одним из самых красивых футбольных финалов целой эпохи. Вот уже пишет наш радиослушатель Андрей, что ему лично эта идея очень нравится. Я с вами соглашусь. Ну и понятно, что спорт — это большие деньги, так что тут наверняка уже и спонсоры тоже появятся, которые поддержат эту пока что фантастическую идею, но, может быть, произойдет встреча. Напомню, что рассматриваются выходные 12-13 или 19-20 декабря.
1: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от плюс 17 до 22 в Лепе и Венспилсе 18-19. Такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. В Риге плюс 20-22. И ближе к вечеру возможен небольшой дождь.
0: Радио СВХ плюс.

0: Состояние детей, которых покусали собаки во время прогулки детсадовской группы, стабильное. Цены на отопление в Риге могут повыситься примерно на 10%. Сегодня в Домском соборе молебен по пропавшим в Непале латвийцам. В Риге час дня новости на СВХ+. В студии до 6 вечера Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: Премьер-министр Андрис Кулберг заявил в социальных сетях, что Министерство земледелия должно взять на себя ответственность за пробелы в регулировании режима содержания собак, нападающих на людей. Два крупных пса во время прогулки группы детского сада «Рексенч» в Царникове покусали шестерых детей. Также пострадал сотрудник детсада. Двое детей были доставлены в больницу. Им потребовались операции, однако их состояние оценивается как стабильное. Ответственным службам удалось установить владелицу собак. Нападение собак на детей в Царникове также расследует государственная полиция. Начат уголовный процесс по статье о преступлениях против общественного порядка. Текущий прогноз показывает, что тариф на отопление Рига Силтумс без НДС может вырасти с примерно 83 до более чем 94 евро за мегаватт-час. С учетом НДС это может означать примерно 100-105 евро за мегаватт-час. Примерно на 10 евро больше, чем в прошлом году, сообщает программа ТВ3 на Каперсонига. Цена природного газа выросла за последние месяцы, стоимость древесной щепы тоже. Председатель правления Ригас Силтумс Калвис Калнинч прогнозирует, что переменная часть тарифа может быть пересмотрена ближе к отопительному сезону. На портале общественных инициатив Manobals LV начат сбор подписей за сокращение числа депутатов Сейма со 100 до 70. Автор инициативы Ричард Бумерс указывает, что основанием для предложения уменьшить число депутатов является сокращение численности населения Латвии. Это позволило бы сохранить примерно такое же соотношение числа жителей на одного депутата, как в 1993 году. Когда при населении около 2 600 000 человек в Сейм были избраны 100 депутатов. Сейчас население страны составляет 1 800 000 человек. Однако число депутатов не изменилось. К тому же это приведет к сокращению расходов государственного бюджета примерно на 1,5 миллиона евро в год. В ходе воскресных переговоров в Киеве представители Украины с посланниками США Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером о возможностях прекращения российско-украинской войны обсуждались гарантии безопасности и экономические гарантии для Украины, а также территориальный вопрос. Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что война продолжится и зимою, и подчеркнул, что Киеву необходим пакет зимней помощи от западных партнеров. Киев рассчитывает на значительные объемы и возможности использования американского сжиженного природного газа, а также на новые поставки средств противовоздушной обороны. Полное закрытие Вантового моста на время ремонта обошлось бы экономике Латвии примерно в 700 тысяч евро ежедневно, заявил министр экономики Виктор Валайнис. Он считает, что на время ремонта моста через Даугаву необходимо построить временный мост, чтобы обеспечить движение транспорта. Валайнис ознакомился с возможными затратами и планирует обсудить этот вопрос с мэром Риги Вестурсом Клейнбергсом. Конкретную сумму на возведение временного моста министр не назвал, но отметил, что государство должно прийти на помощь Рижской думе. Сегодня в 6 вечера в Домском соборе состоится молебен о пропавших в Непале жителях Латвии и их близких, сообщается на сайте собора. На молебен приглашаются все, кто желает быть с пропавшими без вести и их близкими в своих мыслях и молитвах. 33 туриста из Латвии официально считаются пропавшими без вести. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Euronics» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин, холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Euronics». Смотрите на euronics.lv. СВХ плюс.

0: на плюс. Полина Кузьмина.
1: Привет, кто к нам присоединился, мы вас ждали. Прекрасно выглядите, 13 часов и 8 минут, 7 сентября уже на календаре, и ощущение, что пришла осень, не покидает многих, как мне кажется. Вообще, психологи называют не только минусы, а прежде всего плюсы сентября и нового сезона. Первое и самое очевидное – это ощущение нового старта. После лета мозг воспринимает сентябрь почти как понедельник года. Появляется желание что-то изменить, поставить цели, наконец взяться за дела, которые откладывались. Второй плюс – это вот я не могу не согласиться, возвращается режим. Сон, работа, питание, спорт – все как-то постепенно становится более организованным, предсказуемый график снижает ежедневный стресс и так далее. Летом, конечно, хочется и посидеть подольше, и поесть, может быть, побольше, и отдохнуть получше, но в сентябре и осенью мы уже возвращаемся в более такой привычный трудовой-учебный ритм. И еще один плюс от психологов насчет сентября – это меньше FOMO, то есть страха что-то пропустить. Летом кажется, что все где-то отдыхают, путешествуют, веселятся, ты там сидишь на работе, ничего не успеваешь. Ну вот в сентябре этот марафон уже заканчивается, можно спокойно жить в своем темпе, не боясь что-то пропустить. Но у меня такое ощущение, когда я листаю свою ленту Фейсбука, что у многих все только начинается. И вот отпуск уходят люди, отправляясь в какие-то страны, где тепло и светит солнышко и так далее. Поэтому круглогодично, по идее, что-то происходит. А если говорить вообще о новых сезонах, там, в театре и так далее, это же все осень. Осенью гораздо больше всего происходит. И о том, что происходит и будет происходить в нашей замечательной столице, в Риге, я совсем скоро расскажу более детально. Базара 0 Fight Club 4. Будем готовиться к этому мероприятию, которое произойдет уже на этой неделе, в субботу 12 сентября в Xiaomi Arena. И у меня два билета для того, чтобы кто-то из вас, дорогие слушатели, выиграл их и отправился и посмотрел на все эти бои. Более подробно расскажу немножко позже, но номер для обратной связи я все же напомню: 25 45 25 25.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: влюбленной.
1: Точное время вместе с MoneyRating LV. Все твои счета только в MoneyRating.
2: Точное время 13 часов 19 минут.
1: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating LV.
3: СВХ плюс.

0: 12 сентября в Риге будет очень горячо. В Xiaomi Arena состоится 4-е большое бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club 4». Вечер, где в одном где там встретятся сильнейшие бойцы из Латвии. Не хватает мне мощи. Вот хочется как ринг-анаунсер «Now and стран Балтии» международные спортсмены. Ну и здесь действительно есть на что посмотреть. Главный бой вечера. Основатель «Базара 0» Даниила Веснёнок против украинца Бавара де Гладиатор Ханакова. Это будет необычный поединок. Бой на голых кулаках. Вау. Еще нас ждет долгожданный реванш. Заур Джавадов и Кристоп Зилла снова встретятся в ринге, но теперь на дистанции 5 раундов под судейством международных рефери Глори. После их прошлого противостояния вопросов осталось немало. И 12 сентября мы получим ответы. А кто-то получит и вот хорошо получит. Непобежденный Францис Розенталс выйдет против опытнейшего международного ветерана Жуэлтона Бразилиан Саб-Зеро Лутербаха. А еще обещает быть настоящий шоу-дуэль Каспар Скамбала против Кристопа Зутиса. И это только главные имена. Уже, в общем, приглашайтесь вы с 18 часов. Там 3 предварительных боя по гибридным правилам FFES. ММА. В общем, извиняюсь, если как-то неправильно зачитываю, но будет круто и интересно. Кстати, самое-то важное, что сейчас я хочу разыграть 2 билета. Вот прямо сейчас. Никаких финалистов, полуфиналистов. Вот именно сегодня вот 2 билета у меня есть, и сразу хочу их разыграть. Для того, чтобы любители данных видов спорта отправились и уже получили удовольствие. 12 сентября Xiaomi Arena Базара 0 Fight Club. Будет громко, будет жестко. Ну что, как будет происходить конкурс? Внимательно, надо будет послушать. Прозвучит цитата из фильма «Рокки Бальбоа», боксер Рокки, как мы знаем. Говорит ее герой Сильвестра Сталлоне. Русский дубляж вот я проиграю, чтобы все было понятно всем. И слушайте внимательно. Возможно, именно вы сможете выиграть билеты. Там будет запикано одно важное слово. И вот это слово я попрошу вас прислать на номер 25452525. Итак, прямо сейчас, внимание, задание.
1: Я скажу то, что для тебя не новость. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь глубину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как... Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар, как двигаешься вперед. Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают!
0: Только так побеждают. Итак, вот еще коротенько напомню.
1: Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как... Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар.
0: Итак, что, по мнению Рокки Бальбоа, бьет сильнее всего? Пишите 25452525.
2: ВХ плюс.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Твой драйв, твой пульс, твой главный бит. Пусть позитив тебе кипит. СВХ Плюс.
2: И позитив по мне кипит, и, конечно, интерес от предстоящего события. Базара 0 Fight Club 4 продолжает подготовку к мероприятию, которое состоится, напомню, уже на этой неделе, 12 сентября, на Xiaomi-арена в Риге. Организаторы объявили три главных поединка вечера в программе своего четвертого бойцовского шоу. Главным боем вечера утвержден поединок на голых кулаках между Даниилом Даником Весненоком и Баваром The Gladiator Ханаковым. Весненок — один из основателей «Базара 0», представитель латвийского ММА и бывший чемпион Европы WKN в полулегком весе. Его соперником станет украинский боец из Мариуполя Ханаков, обладающий большим опытом боев на голых кулаках и бокса без перчаток. Кстати, хочу сказать, что завтра к Диане Сауле с утра после 10, да, правильно, 8 сентября, я вижу в календаре, на интервью придет Бавар Ханаков после 10 часов. Вот. Мы его очень-очень все ждем и будем тут, конечно же, вообще себя хорошо вести. Ну и также вторым подтвержденным поединком станет реванш между Зауром Джавадовым и Кристопом Зиле. Один из самых обсуждаемых боев после «Базара 0 Fight Club 3». И третий объявленный бой состоится между Франсисом Розенталсом и Джоэлтоном Бразилиан Саб-Зиро Лутербахом. Розенталс — латвийский боксер, многократный чемпион Латвии. На шоу «Базара 0 Fight Club 3» во втором раунде победил Кристопа Зутиса техническим нокаутом. Зутис тоже будет там. Вот, вообще много встреч разных интересных, поэтому не пропустите, будет очень горячо. Ну а чтобы выиграть два пригласительных на это мероприятие, я вас попросила поучаствовать в конкурсе и на номер 25452525 отправить зашифрованное слово.
3: Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как... Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар.
2: Итак, это был кусочек цитаты из фильма «Рокки Бальбоа». О боксере Рокки говорит герой Сильвестра Сталлоне. И вот было вообще практически все ответы верны. Очень много правильных ответов, но было и много любопытных версий. Например, были такие варианты, как «совесть», «время», «погруши», «отчаяние», «страх», «ты сам», «правый», «правда». Потом мне очень понравилось, что не бьет никто так сильно, как Пеле. Судьба, потом измена и предательство. Но правильный ответ — это, конечно же...
3: Я скажу то, что для тебя не новость. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой...
2: Как жизнь, удар. Как жизнь, да. И очень много верных ответов, поэтому, дорогие слушатели, мне, как обычно, понадобится время для того, чтобы определить победителя. Сегодня без всяких финалов. Сегодня вот сразу два билета будут разыграны. Огромное спасибо вам за участие.

очень хочется на море. Сегодня вообще солнышко светит, как будто и не сентябрь, как будто и можно еще отправиться и искупнуться. К слову, есть и такие среди наших радиослушателей, но сейчас у нас, наверное, даже такой фон лучше подошел бы. Для того, чтобы перенестись на боксерский ринг. Да. Вот. Это я тут тоже засмотрелась, пока готовила задание для конкурса. Здесь про Рокки Бальбоа и вот эту вот цитату. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто принял участие в нашем конкурсе. Сегодня было очень много верных ответов. И вообще ответов крайне много пришло. Но вот верных 68. Поэтому еще раз аплодисменты всем, кто поучаствовал, кто не поленился, кто отправил мне ответ жизни на номер 25452525. Это очень ценю и рада, что вы с нами, дорогие слушатели. Но победитель у нас только один, а билета два, которые мы ему и вручим, или ей. Ну, я уже знаю, кому, потому что, признаться, так как много было верных ответов, то все эти манипуляции проделала за эфиром, для того, чтобы все было динамично и красиво в прямом эфире. Итак, я зашла, и у меня здесь рандомайзер, генератор случайных чисел онлайн от 1 до 68, и получился номер 37. Я, читав 37-й правильный ответ, я хочу сказать, что победительницей стала у нас Диана. Диана, номер телефона Дианы заканчивается на 4187. Дианочка, я вас поздравляю. Вы, к слову, одна, ну, как бы там не то, что из первых, но вот когда посыпались верные ответы, были где-то там в самом начале. Я вам пришлю билеты обязательные, желаю вам классного просмотра. Ну а всем нашим радиослушателям я рекомендую не только слушать радио СВХ Плюс завтра, но и подключиться к прямой трансляции, потому что после 10 здесь в гости к Диане Сауле придет как раз-таки Бавара, гладиатор Ханаков, ведь главным событием вечера станет бой на голых кулаках. Я, признаться, никогда такого не видела и очень надеюсь, что у меня тоже получится 12 числа оказаться в Шаоми-арене, потому что безумно интересно, как это все будет происходить. Основатель «Базара 0» Даниил Весненок и вот как раз-таки украинский спортсмен Баварда-гладиатор Ханаков. Вот. Посмотрим. Приходите. Много других замечательных боев. Будет и Франсис Розентал, за которого мы также будем болеть, против опытнейшего международного ветерана Желтона Бразилиан Саб-Зеро Лутербаха. Конечно же, Каспар Скамбала против Кристопа Зутиса. И еще Заур Джавадов, Кристоп Зиле, бой, который очень многие ждут. Так что приходите 12 сентября, и мы сможем посмотреть зрелищное шоу.

0: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
1: Вкусный, сочный и пикантный. Это Хэсбургер кебаб с курицей. В этом месяце за 4 евро и 40 центов. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейшие хэсбургер-майонезы с паприкой и чили.
2: Готов ли твой ребенок к жизненным вызовам? Шашки развивают логическое мышление, умение думать на несколько шагов вперед и понимание того, что каждое действие имеет последствия. На занятиях по шашкам «Домат Приэкс» дети в позитивной атмосфере стремятся к победам и учатся принимать поражения. Длительная концентрация и стрессоустойчивость – навыки, которые полезны не только в игре, но и в жизни. Приглашаем детей от 5 до 10 лет, как начинающих, так и с опытом. Записывайся. «Домат Приэкс ЛВ».
3: В Даугав Пилсе. Улица Ригас дышит, улица Ригас звучит, улица Ригас открывает истории. 12 сентября главная улица города превратится в живое пространство искусства и культуры, где на каждом шагу спрятана своя жемчужина латгальской культуры. Ищи, замечай, исследуй в музыке, танце, искусстве, традициях и современном творчестве. Вина Иила, Даут Стуасту. Приходи и найди свою жемчужину.

находитесь в офисе, не знаю, стоит ли запрыгивать на офисный стол, но вдруг у вас достаточно свободные взаимоотношения в коллективе. Как мы знаем, танцы очень полезные, заставляют работать и сердце, и мышцы, улучшают координацию, помогают сжигать калории. Это все нам необходимо. Кстати, 7 сентября, вот я не зачитала, хотела бы передать привет огромной бабе Люде. Так вот подписалась милая наша радиослушательница и сообщила, что 7 сентября день внучат. Поэтому у всех бабушек и дедушек с этим праздником здоровья вам, терпения, много-много сил. Пусть ваши внучата растут в любви, а ваше сердце всегда молодеет рядом с ними. И, кстати, у меня 10 внуков, 7 внучек и 3 внука. Возраст от 19 лет до годика. Баба Люда. Вот, вам большой привет. Вы умничка и молодец. Крепкого вам здоровья. И еще отдельный привет нашей постоянной бригаде. Добрый день, здравствуйте, слушаем вас, пишет Виктор. Все в порядке, работаем, дома строятся. Круто! Что ж, впереди у нас новости. Владимир Новодворский расскажет, что происходит в нашей стране и в мире. А мы встретимся уже в рамках будущего часа. Оставайтесь с нами.

0: Слыха плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами возможны дожди. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 17 до 22. Лепа и Венспилс 18-19. Такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. В Риге 20-22. И ближе к вечеру возможен небольшой дождь.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Самоуправление рассматривает возможность выдавать воспитателям детского сада отпугивающие собак устройства. Цены на отопление в Риге могут повыситься примерно на 10%. Умер режиссер и политик Рихард Пикс. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: После нападения собак в Царникове, в результате которого во время прогулки пострадали 6 воспитанников детского сада и 1 педагог, 2 детей по-прежнему находятся в больнице. Тем временем самоуправление Адашевского края начало оценивать дополнительные меры безопасности в детских садах, в том числе возможность обеспечить персональ ультразвуковыми устройствами для отпугивания собак. Параллельно пострадавшим детям и их семьям оказывается психологическая помощь. Ответственным службам удалось установить владелицу собак. Что будет с собаками, пока не сообщается. Государственная полиция завела уголовное дело по статье о преступлениях против общественного порядка. Текущий прогноз показывает, что тариф на отопление Рига Силтумс без НДС может вырасти этой зимой с примерно 83 до более чем 94 евро за мегаватт-час. С учетом НДС это может означать примерно 100-105 евро за мегаватт-час, примерно на 10 евро больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила вчера программа ТВ3 НЭКа Персонига. Цена природного газа выросла за последние месяцы. Стоимость древесной щепы тоже. Председатель правления Рига Силтумс Калвис Калнинш прогнозирует, что переменная часть тарифа на отопление может быть пересмотрена ближе к отопительному сезону. В ходе воскресных переговоров в Киеве президента Украины с посланниками США Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером обсуждались гарантии безопасности и экономические гарантии для Украины, а также территориальный вопрос. Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что война продолжится и зимой, и подчеркнул, что Киеву необходим пакет зимней помощи от западных партнеров. Киев рассчитывает на значительные объемы и возможности использования американского сжиженного природного газа, а также на новые поставки средств противовоздушной обороны. Минувший август в Латвии в среднем был влажнее нормы, при этом одни сутки 22 августа, когда на Латвию обрушились ливни и мощная буря, стали самыми дождливыми в истории метеорологических наблюдений Латвии. Больше всего осадков в августе выпало в Колке и Салдусе. Меньше всего осадков было в Екапилсе. Минувшее лето было в Латвии немного теплее, чем годом ранее, но при этом оно стало третьим самым прохладным за последние 10 лет. Умер бывший политик и кинорежиссер, и кинооператор Рихард Пикс, сообщила его семья. Пикс снимал документальные и художественные фильмы, был директором Рижской киностудии, возглавлял Национальный центр кинематографии, был министром культуры, депутатом Сейма и Европарламента. Сегодня в 6 вечера в Домском соборе состоится молебен о пропавших в Непале жителях Латвии и их близких. На молебен приглашаются все, кто желает быть с пропавшими без вести и их близкими в своих мыслях и молитвах. 33 туриста из Латвии до сих пор не найдены и официально считаются пропавшими без вести. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: ПТА, ПТА, сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА, спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
0: СВХ+. Никакая не...

женщин. Может быть, вам нравятся джинсы-бочонки? Это барл-балун. Такие объемные в районе бедер и сужающиеся к низу. А, это если в Аладдина можно поиграть. Они все еще актуальны этой осенью. И еще джинсы-сигареты. Сигарет. Это более узкие, но не в облипку. Не совсем скини. То есть чуть от ног они отлепляются, но тем не менее, в общем, выглядят достаточно современно. И возвращается клёш, хотя мне кажется, что и в прошлом сезоне он был актуален. Умеренный клёш, правда, не супер клёш, как Bee Gees, а такой умеренный, не огромная труба, а такая чуть-чуть. А по цвету очень актуален темный индиго, а также чистый голубой деним. Все сильно рваные вот эти джинсы, о которых пели Ума Турман, рваные модели, сейчас выглядят менее в тренде. 14:09. Всем еще раз привет. Еще один час вместе с вами Полина Кузьмина. Далее начинается эфир Дима Харова. Я надеюсь, что настроение ваше хорошее. Спасибо вам, что вы на правильной волне радиостанции СВХ+. СВХ+.

0: когда это взросление происходит, я не в курсе. Да, самостоятельность, жизненный опыт и так далее. Но не знаю, как вы там, я еще не повзрослела, хотя у моих одноклассников уже внуки. Ну, как дети. А что поделать, может, это и неплохо. Если внутреннему нашему ребенку хорошо, так это прекрасно. Так, недавно мы тут дискутировали на тему, ну, не дискутировали, рассказывала, какие джинсы сейчас в тренде. И вот наш постоянный слушатель Орик пишет, что пирамиды очень ему нравились, но где их нынче взять? Ну, я сказала, в винтажном, сейчас так называют секонд-хенды, в винтажном магазине можно поискать пирамиды. И вот Орик пишет, что искал, не нашел, у нас на фирме была вечеринка, надо было быть в белом. Весь город вообще на уши поднял, хотел штанишки с боковыми карманами, как в 80-х, но белые. И вот их я действительно там нашел, и фотографию вы прислали. Как вам идет, красавец! На мероприятии, то есть вообще, я обожаю, когда реально придумываются некие вечеринки, и там есть четкий дресс-код. И тогда ты понимаешь, в чем ты туда можешь прийти. Особенно, когда вспоминается вот атмосфера, скажем, 80-х, 90-х, это очень приятно. Во-первых, потому что можно для начала хотя бы разобрать свой шкаф, можно там что-нибудь найти. Ну и вообще, когда все приходят в одном таком стиле, это же круто и замечательно. Еще мне очень нравятся вечеринки, когда, скажем, каждой там семье или паре, ну или гостю надо быть в определенном цвете. Или, например, принести что-то определенного цвета. Вот я была на одном дне рождения, там нам выпало принести все оранжевое. Оранжевого цвета. И вот мы там искали, что принести. Кто-то фиолетового принес, кто-то белого и так далее. Потом еще на одной вечеринке у нас было задание принести что-то, что начинается на букву твоего имени, ну, на первую. То есть мне надо было на П принести, скажем. Ну, вот это, мне кажется, облегчает задачу, когда ты куда-то идешь в гости или на мероприятие. Вот. Что еще? Еще большой привет всем тем, кто присутствовал на концерте группы «Сплин». Вот Алена прислала тоже, что в субботу мы были на концерте «Сплинов». Спасибо СВХ Плюс за билеты. Алена выиграла у нас билеты. И это был водный концерт. Люди на концерте не только слушали Александра Васильева, но и прикольно танцевали в лужах. Здесь ребята резвятся, но в резиновых сапогах они подготовились, просто прыгают по лужам. Круто! Концерт был замечательным, и вот Сергей тоже там присутствовал, он нам прислал даже такое сообщение. В двух словах впечатление от концерта можно описать так. Мы шли сквозь ливень, и казалось, что Бог устал нас любить, но билеты в кармане, а значит, выхода нет. Мы пробирались сквозь непогоду, чтобы почувствовать, как бьется мое сердце в унисон с тысячами других. У сцены собирались новые люди, насквозь промокшие, но абсолютно счастливые. Кто-то жевал орбит без сахара, кто-то кутался в куртку, понимая, что мы остаемся зимовать. Но с первыми аккордами весь этот бред с плохой погодой мгновенно вылетел прочь из моей головы. Музыка чертила в мокром воздухе нашу линию жизни. Под дождем растворялась пластмассовая жизнь, обнажая что-то искреннее и настоящее. Когда звучал романс, время замерло, а уже через минуту толпа снова прыгала по лужам под крик «Танцуй!». После овации мы шли по мокрому асфальту, желая лишь одного — повернуть время назад. Возникала мысль, что тебе это снится, и если кто-то сомневается в магии, то передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите. Настоящее волшебство творилось прямо здесь, под этим дождем. Спасибо большое, Сергей.
1: СВХ+.

прислала целую корзину с грибами. Здесь и лисички, здесь и белые, здесь и другие грибы, которые выглядят очень аппетитно. Именно так я и провела свои выходные. Я за вас очень рада, Светлана. Так, насчет джинс, все у нас тут продолжаются дискуссии, джинсы, галифе. Вам такие нравятся, Александр? Замечательно. И Алена. Алена посещала концерт группы «Сплин», победительница у Димы Харова в эфире. Выиграла Алена билеты. Я передам спасибо Диму, но вы сами можете написать. Круто, я рада, что вам понравилось, и то, что вы выиграли именно в эфире радиостанции СВХ+. Ну, а сейчас давайте поговорим о погоде. На этой неделе в Латвии временами будет идти дождь, однако прогнозы о количестве осадков различаются у синоптиков. Так, во вторник и среду ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и, возможно, гроза. При слабом, умеренном южном, юго-западном ветре температура воздуха завтра во вторник поднимется до плюс 18-22 градусов. В среду столбики термометров местами могут достичь плюс 26. Во второй половине этой недели также вероятен дождь. Будет дуть умеренный западный и юго-западный ветер. Температура воздуха немного понизится. Ночью она опустится до плюс 8-13 градусов. Местами на побережье будет не холоднее 16. А максимальная температура воздуха составит плюс 16-21. И согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, на этой и на следующей неделе количество осадков в Латвии превысит норму, то есть будет мокро. В свою очередь, температура воздуха в ближайшие недели прогнозируется в пределах нормы или даже немного выше. СВХ+.

0: лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я
0: растаю. 100% хиты.
1: Только ты меня.

14:35, 7 сентября на календаре. Далее информация для водителей. Внимание, внимание, строительный сезон на латвийских дорогах продолжается, причем в полную силу. Работы сейчас идут примерно на 50 участках по всей стране, поэтому будьте внимательны. Соблюдайте ограничения скорости, обязательно следите за временными знаками. Итак, самые заметные ограничения на главных трассах – это Даугавпилское шоссе. Здесь сразу несколько проблемных участков. От Госпаре до Нейцгале действует ограничение скорости от 30 до 70 км в час. Проезд этого участка может занять около 40 минут. Проезд как-то так звучит, как будто одно дело проехать и проехать. А еще примерно 20 минут закладывайте на участок от Калнышки до Любаста, там тоже можно время потерять. На объездной Даугавпилс на участке в сторону Свента работают тоже временные светофоры. А здесь проезд может занять до получаса. На Елгавском шоссе от поворота на Лелвейрцаву до литовской границы 2 светофорных участка. Ориентировочное время проезда или проезда все-таки 30 минут. Это смотря как вам повезет. А на Визамском шоссе между Сигулдой и Аукшлейгатне также временный светофор. Проезд займет около 25 минут. Еще один участок, который стоит иметь в виду, это Лиепайское шоссе между Блидене и Пурвокруакским кладбищем. Там сужение дороги, светофоры, ограничение скорости. И время в пути, чтобы не читать слово «проезд», занимает примерно 20 минут. В общем, если сегодня отправляетесь в дальнюю дорогу, лучше заложить дополнительное время. Тут уже надо мной стали хихикать наши слушатели. Подъезд. Ну да, подъезд, так даже и не прочитать. А «проезд» — это да. Это вот так вот. 14:37. Будьте, пожалуйста, внимательны, аккуратны за рулем. Также не забывайте, что начался новый учебный год, поэтому около школы снижаем скорость, будем бдительны, соблюдаем правила дорожного движения, пристегиваемся, детишек перевозим в специальных креслах и не нарушаем.

0: Королев красоты. Тут вот как раз выходные конкурса проходил Мисс Мира и 24-летняя Джо Хейримола Домингес. Это девушка из Доминиканской Республики. Теперь новая Мисс Мира, новая королева красоты. Финал конкурса прошел 5 сентября во вьетнамском Нячанге, прямо у моря, на такой огромной открытой сцене. Она очень была большая, порядка 110, даже больше метров. Но самое здесь интересное, безусловно, не только корона. Для Доминиканской Республики это вообще историческая победа. Страна выиграла Мисс Мира всего второй раз за всю историю. Первую корону доминиканка Мариасела Альварес получила в 1982 году. То есть пришлось ждать сколько, получается? 44 года. Сама вот эта девушка Джо Хейри далеко не просто модель. Она окончила университет по специальности бизнес-менеджмент, преподает литературу, социальные науки на английском, работает корреспондентом, занимается вообще еще и общественными проектами, проектами, как и проезды. А более того, она основала инициативу, которая называется Voices of Tomorrow. Эта инициатива помогает детям из малообеспеченных семей изучать английский язык. Именно этот проект стал частью ее выступления в финале. Ее идея проста. Знание языка может открыть ребенку дорогу к образованию, хорошей работе и совершенно новым возможностям. И здесь мы не можем не согласиться. В этом году вообще за корону боролись 111 красоток, 111 участниц. Первая вице-мисс стала представительницей Испании. Второе место досталось участнице из Малайзии. Была среди конкурсанток и представительница Латвии. Нашу страну представляла 27-летняя рижанка Милана Смолара. В финальную шестерку она, увы, не попала, но зато представила социальный проект в поддержку животных латвийского приюта, где находится более 200 животных. За это большое спасибо девушке. А следующий конкурс «Мисс Мира» пройдет уже в мае 2027 года в Танзании. Вот на такой красивой, в прямом смысле, новости я и завершу свой эфир. Огромное спасибо вам за внимание. А впереди у нас не только красивые, но и хорошие новости. Программа ведущий Дим Харов после 15, после новостей. И также напомню, что в рамках будущего часа звучат не только классные, хорошие, добрые новости, но и ваши поздравления, которые можно и нужно отправлять на номер 25-45-25-25. А я, Полина Кузьмина, прощаюсь с вами до завтра. Завтра у нас уже вторник, 8 сентября. Мы встретимся после 11. Но я, во всяком случае, буду вас здесь ждать. Как получится, присоединяйтесь. Пока.
1: СВХ+.

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Freeway gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Карта лояльности Веселиба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес аптеках. Ветерон Kids. Витаминный минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты Веселиба.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Storen Technika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: В Даугавпилсе. Улица Ригас дышит, улица Ригас звучит, улица Ригас открывает истории. 12 сентября главная улица города превратится в живое пространство искусства и культуры, где на каждом шагу спрятана своя жемчужина латгальской культуры. Ищи, замечай, исследуй в музыке, танце, искусстве, традициях и современном творчестве. Вина Ила Даутстуасту. Приходи и найди свою жемчужину.
5: Замедляется время рядом с тобой.
6: СВК плюс.

0: Этой ночью небольшие дожди лишь по восточным районам. С утра туман. Температура воздуха от 10 до плюс 16. Завтра днем небольшие дожди лишь местами по западным и центральным районам. На побережье порывистый ветер. Температура воздуха от плюс 17 до 23. Венспасы и Лепое, Даугавпилс и Резекне без осадков 19-20. В Риге с прояснениями и до плюс 22.
1: Радио СВХ Плюс.

0: собаки, напавшие на детей в Царникове, не были ревакцинированы от бешенства. Водители региональных автобусов 16 сентября проведут однодневную забастовку. 22 августа был самым обильным на осадке за все время синоптических наблюдений. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: У собак, которые напали на детей в Царникове, не была вовремя проведена ревакцинация против бешенства, сообщила продовольственно-ветеринарная служба. В настоящее время животные клинически здоровы, признаков бешенства у них не наблюдается. В целях безопасности владельцу животных поручено обеспечить их изоляцию и наблюдение. Просто усыпить агрессивных собак по закону нельзя. Обязательная эвтаназия предусмотрена в случае, если собака причинила человеку тяжкие телесные повреждения или стала причиной его смерти, а владелец собаки решением суда был привлечен к уголовной ответственности за нарушение правил содержания животных. После нападения собак в Царникове, в результате которого во время прогулки пострадали 6 воспитанников детского сада и 1 педагог, 2 детей по-прежнему находятся в больнице. В полиции заведено уголовное дело. Не видя заинтересованности в решении со стороны должностных лиц Министерства сообщений, Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков совместно с автоперевозчиками 16 сентября проведет акцию протеста. В ее рамках региональные пассажирские перевозчики на один день прекратят перевозку пассажиров. Акция символически состоится спустя год после предыдущей акции протеста. Перевозчики считают, что этого времени было достаточно для поиска финансовых решений, необходимых для стабилизации ситуации с пассажирскими автобусными перевозками, говорится в сообщении ассоциации. На портале общественных инициатив Мана Балсылова начат сбор подписей за сокращение числа депутатов Сейма со 100 до 70. Автор инициативы Ричардс Бумберс указывает, что основанием для предложения уменьшить число депутатов является сокращение численности населения Латвии. Это позволило бы сохранить примерно такое же соотношение числа жителей на одного депутата, как в 1993 году, когда при населении около 2 миллионов 600 тысяч человек в Сейм были избраны 100 депутатов. Сейчас население страны составляет 1 миллион 800 тысяч человек, однако число депутатов не изменилось. К тому же это приведет к сокращению расходов государственного бюджета примерно на 1,5 миллиона евро в год. Текущий прогноз показывает, что тариф на отопление Рига Силтумс без НДС может вырасти с примерно 83 до более чем 94 евро за мегаватт-час. С учетом НДС это может означать примерно 100-105 евро за мегаватт-час, примерно на 10 евро больше, чем в прошлом году, сообщает программа ТВ3 на КПРСОНИГА. Цена природного газа выросла за последние месяцы. Стоимость древесной щепы тоже. Председатель правления Рига Силтумс Калвис Калнинш прогнозирует, что переменная часть тарифа может быть пересмотрена ближе к отопительному сезону. Умер бывший политик и кинорежиссер, кинооператор Рихард Спикс, сообщила его семья. Пикс снимал документальные и художественные фильмы, был директором Рижской киностудии, возглавлял Национальный центр кинематографии, был министром культуры, депутатом Сейма и Европарламента. Минувший август в Латвии в среднем был влажнее нормы. При этом одни сутки 22 августа, когда на Латвию обрушились ливни и мощная буря, стали самыми дождливыми в истории метеорологических наблюдений Латвии. Больше всего осадков в августе выпало в Колке и Салдусе, меньше всего в Екапилсе. Минувшее лето было в Латвии немного теплее, чем годом ранее. При этом оно стало третьим самым прохладным за последние 10 лет. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
2: хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин, холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv.
3: Плюс. Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
1: Это лето еще раз показало Европе то, о чем мы предупреждали годами. Наша внешняя граница небезопасна, а Брюссель продолжает платить за политику, которая не работает. Мы все видели, что за два дня в Испанию ворвались более 70 тысяч мигрантов из Марокко. Тысячи людей все еще живут на улицах, угрожая людям, и в августе попытки вторжения продолжались. 22 страны ЕС публично раскритиковали социалистическое правительство Испании, обвинив политику Санчеса по легализации мигрантов как спусковой курок кризиса. Европа регулярно платит Марокко за безопасность границ, но безуспешно. В общей сложности за 10 лет ЕС потратил почти 500 миллиардов евро на управление границами и миграцией Марокко. Европейская комиссия вновь обещает Марокко еще 190 миллионов евро и более тесное партнерство. Это не решение. За неудачи приходится расплачиваться снова и снова. Патриоты требуют от Европы четких действий. Приостановить выплаты Марокко до тех пор, пока не проявятся реальные гарантии пограничного контроля и, наконец, потребовать ответственности, а не просто платить и молчать.
0: Виллис Кришнапанс. О самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
2: Это была политическая реклама, которую оплатила группа «Патриоты за Европу» в Европейском парламенте. Реклама связана с информированием о работе депутата Европейского парламента в Европейском парламенте. Подробная информация на радио СВХ ЛВ.
3: СВХ+.

0: каждый будний день. В это время хорошие новости.
1: Здравствуйте, подруги и други мои. Приветствую вас, мои дорогие, замечательные, в прямом эфире радио СВХ+. Это понедельник, 7 сентября, где начинается программа «Хорошие новости». Меня зовут Дим Харов, и на протяжении этого часа буду рассказывать вам хорошие, позитивные, интересные новости со всего мира. Буду передавать ваши поздравления, музыкальные заявки буду исполнять. Привет и буду передавать. В общем, вместе с вами будем делать этот мир лучше. Не упустите, пожалуйста, возможность это сделать. Пришлите свои сообщения в WhatsApp, Telegram или смски на номер 25-45-25-25 или письмо электронное на plus@radiosvh.lv. Сегодня Иван, Регина, Ренат очень обрадуются, если вы их поздравите по православным традициям с именинами. Эрминс и Регина по латышским традициям сегодня именинники и, соответственно, именинницы поздравляем. Международный день чистого воздуха для голубого неба сегодня отмечается в мире. Ну и надо поздравить всех, у кого сегодня день рождения. Поздравляем. Добра, удачи, счастья, здоровья. Как можно больше хороших новостей. Меня зовут Тим Харов.
2: Вперед!

0: Хороших новостей много,
1: много, много
0: не бывает.
2: Знаете, какую красивую новость расскажу. Представительница Доминиканской Республики стала победительницей международного конкурса красоты «Мисс Мира 2026». Финал прошел во вьетнамском городе Нячанг в субботу 5 сентября. Второе и третье место заняли участники, соответственно, из Испании и из Малайзии. Всего в конкурсе участвовало 111 победителей национальных отборов. Вьетнам впервые принял этот конкурс «Мисс Мира». А вообще, первый конкурс «Мисс Мира» состоялся в 1951 году. И в этом году его провели в 73-й раз во Вьетнаме. Самой красивой дамой мира признана представительница Доминиканской Республики. Алена нам написала. Добрый день. Хочу сказать огромное спасибо за выигранные билеты на группу «Сплин». Мы отлично провели время, несмотря на сильный дождь. Концерт был очень позитивным. Может, послушаем группу «Сплин», например, песню «Мое сердце». Прекрасное предложение, надо сказать, Алена. Очень рад, что вам понравился концерт. А у нас впереди еще много-много конкурсов. Говорю о вам, Алена, и всем тем, кто слушает нашу радиостанцию. И много-много призов, что немаловажно.

0: точное время вместе с MoneyRatings LV. Все твои счета только в MoneyRatings.
1: Точное время 15 часов 28 минут.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRatings все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRatings. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRatings LV.
2: Радио СВХ+.

0: «Хорошие новости» с Димом Харровым продолжаются.
1: Забавная новость пришла из Чехии, где на прошлой неделе вечером в полицию одного из городов позвонил обеспокоенный мужчина и сообщил, что заметил раненую косулю, которая уже какое-то время лежит без движения, пока полиция приезжает, ехала к месту происшествия. Мужчина, насколько я понимаю, был там. Вот полицейские тут же выехали на указанный перекресток у опушки леса. Однако все, что они обнаружили на месте, это деревянное садовое украшение в виде лежащей косули. Понятное дело, и ничто этому украшению не угрожало. Деревянному, в виде косули. Интересно, проверили ли они на трезвость этого парня, который вызвал их на место происшествия. Так, Сергей наш, радиослушатель, написал «Любимое радио», поставьте что-нибудь из «Фактора 2». Спасибо за «Любимое», дорогой Сережа. Вот эту песню давайте послушаем. «Фактор 2», Эллен Грей, «Красавица».

0: замечательную, классную новость сейчас расскажу. 2 сентября Джорджу Клуни вручили почетную награду «Золотой лев» за вклад в кинематограф, а в качестве актера, режиссера и продюсера. Произошло это на 83-м Венецианском кинофестивале. Вот. И перед тем, как эту награду вручили, было зачитано письмо про, соответственно, Джорджа Клуни, письмо Брэда Питта. Они известные друзья, они уже долго-долго дружат, общаются, они коллеги по кинематографу, понятное дело, снимаются вместе. Вот. И вот что написал Брэд Питт про Джорджа Клуни. Он может делать, исполнять, достигать, соревноваться практически во всем. И делает это лучше, чем любой из нас. Но, пожалуйста, держите его подальше от танцпола, написал Брэд Питт. Он проказник, шутник, альтруист, актер, спортсмен. Единственный человек, который хотел бы видеть рядом в кризисной ситуации. Отец, муж, гражданин мира, защитник справедливости и действительно ужасный танцор. Такое несколько шутливое письмецо было зачитано на сцене вот во время вручения «Золотого льва». Прекрасно, когда у друзей по отношению друг к другу есть самая ирония и ирония, правда? Уверен, что Джордж Клуни не обиделся. Но мне как-то очень захотелось посмотреть, как он танцует. Вспомним, давайте, хотя бы какой-нибудь фильм, где он танцует. Вот. Как-то я не вспоминаю сразу. А Джордж Клуни действительно замечательный актер. Так, продолжим нашу программу. По просьбе нашей радиослушательницы Светланы сыграем что-то из репертуара Эмина. Вот эту песенку, дорогая Светочка, я выбрал. Актуально она должна звучать. Это осень, она называется «Слушай».
1: Это осень, так опять не кстати, надевает желтое свое платье.
2: Радио СВХ+. Ночи

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал мец, давай.
3: Желаешь, чтобы твой ребенок освоил навыки, которые пригодятся на всю жизнь? Дом от Преекс приглашает на занятия по шашкам детей в возрасте от 5 до 10 лет, как без предварительных знаний, так и уже с опытом. Под руководством профессиональных тренеров дети развивают логическое мышление и концентрацию, а также испытывают радость соревнований на турнирах в Латвии и по всему миру. Летние лагеря, новые друзья и первые большие достижения. Подари ребенку увлекательную тренировку ума. Записывайся. Дом от Преекс ЛВ.
4: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
5: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
6: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
5: Каждый вторник с 18 до 19.
6: С повтором воскресенья с 11 до 12.
5: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
6: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
5: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
6: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
5: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
7: СВХ плюс. Никакая.

песенку мы сыграли по просьбе нашего радиослушателя Евгения. Если вы хотите, чтобы мы по вашей просьбе что-то сыграли, до 16.00 осталось не так много времени. Всего 13 минут. Успейте поучаствовать в программе «Хорошие новости». 25, 45, 25, 25. Присылайте свои музыкальные заявки. Ну, а если есть какие-то поздравления, в том числе сделайте это вместе с нами. Я постараюсь вас не подвести. А пока давайте вот эту, как мне кажется, совершенно чудесную новость расскажу, которая пришла из Франции. Мэр французского муниципалитета Сен-Жюст-Рен-Рембер, это муниципалитет так называется, а мэра зовут Оливье Жоли, издал шуточный указ, запрещающий тигровым комарам летать над коммунной. Жоли решил издать указ после многочисленных жалоб жителей муниципалитета в мэрию. Теперь на территории коммуны запрещен полет комаров как днем, так и в течение ночи. Жителям рекомендуется сообщать о любых нарушениях в соответствующие органы. Муниципалитет отмечает, что некоторые меры по борьбе с кровососущими уже были приняты. В частности, в парках установили домики для летучих мышей, которые охотятся на комаров. Добровольцам также выдали 250 комплектов для борьбы с насекомыми. Интересно, что это за комплекты. В указе мэр также призвал жителей принимать меры вокруг своих домов, убирать емкости, в которых может скапливаться стоячая вода. Следить за состоянием водосточных труб, а также накрывать или обрабатывать бассейны и пруды. Ранее тигровые комары встречались преимущественно в тропических и субтропических районах Юго-Восточной Азии. Последние несколько десятилетий они, судя по всему, добрались до территории Западной Европы, что, как мне кажется, не очень хорошо. Не очень хорошо. Глядишь, из Франции к нам, не дай бог, прилетят. Вот. А пока давайте выполним просьбу нашей радиослушательницы Ирены, которая попросила сыграть песенку Жанны Фриске. Вот эту песенку давайте, дорогая Ираночка, послушаем.

0: хорошие новости продолжаются.
1: Хорошие новости.
2: В Пекине открылся детский сад для роботов, в котором практикуется их самообучение без человеческого вмешательства. В нем для роботов внедряют совсем иной способ обучения. Вместо того, чтобы просить людей продемонстрировать, как необходимо выполнять какие-либо действия, роботы пытаются сделать это самостоятельно. Методом проб и ошибок они нарабатывают опыт. То есть роботы много раз повторяют одно и то же действие, после чего получают обратную связь от физического взаимодействия и исправляют неточности. Например, если робот, который учится ходить, врезается в стену, он запоминает случившееся. И в следующий раз на основе полученного опыта старается не совершать той же самой ошибки. Получается, что сама неудача становится источником данных для обучения. Такая новость пришла из Китая. И там же еще одна новость о том, что искусственный интеллект признал свою ошибку в шутливой форме после того, как его неверный совет завел туриста в опасную ситуацию. 57-летний китаец решил побродить по горам, а пошел. Когда при спуске спросил УИ, куда ему двигаться, тот отправил его, черт знает, в какую-то тьму таракань, откуда пришлось его эвакуировать местным пожарным, между прочим. Дело не шуточное. Судя по всему, китаец попал еще и на деньги. На следующий день его спасли, слава богу. Привет пожарным китайским. Пожаловался на плохой маршрут, на что и ему дословно ответил. Ха-ха-ха. Правда, да? Если оглянуться назад, если бы вчера просто воспользовался обычной навигацией и пошел по нормальной тропе, оказался бы в другом месте и не переживал бы такие трудности. Вот. Интересно, в какой детский сад вот этот вот ИИ ходил? То есть он мало того, что шутит, так, по-черному, прямо скажем, над парнем, который чуть не погиб. Вот. Он еще, как мне кажется, чуть издевается. Мы же радио СВХ Плюс и тем более программа «Хорошие новости» делаем только позитив. С вашей помощью, в том числе. Дорогой Димхаров и наше прекрасное радио, спасибо, Кристиночка, за прекрасное. Не могли бы вы, пожалуйста, поднять настроение моей замечательной подруге Иннете и сыграть ей песенку «Где же самолеты?» Вот. Слушательница Кристина нам написала. Спасибо большое, Кристиночка, и вам прекрасное настроение, и вам огромное спасибо. Дорогая Иннета, надеемся, вы сейчас слушаете радио СВХ+. Мы желаем вам развеликолепнейшего настроения и всяческих успехов. Это на самом деле чудесный и солнечный летний, но осенний понедельник. Вот для вас песенка звучит. Улыбнитесь, пожалуйста.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью небольшие дожди только по восточным районам. С утра туман. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 16. Завтра днем небольшие дожди лишь местами по западным и центральным районам. На побережье порывистый ветер. Температура воздуха от 17 до 23. Венспилс и Лепы, Даугавпилс и Резекне без осадков. 19-20 в Риге с прояснениями и до 22.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Собаки, напавшие на детей в Царникове, не были ревакцинированы от бешенства. Водители региональных автобусов 16 сентября проведут однодневную забастовку. Латвия на первом месте требует отставки министра здравоохранения. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: У собак, которые напали на детей в Царникове, не была вовремя проведена ревакцинация против бешенства, сообщила продовольственно-ветеринарная служба. В настоящее время животные клинически здоровы, признаков бешенства у них не наблюдается. В целях безопасности владельцу животных поручено обеспечить их изоляцию и наблюдение. Просто усыпить агрессивных собак по закону нельзя. Обязательная эвтаназия предусмотрена в случае, если собака причинила человеку тяжкие телесные повреждения или стала причиной его смерти, а владелец собаки решением суда был привлечен к уголовной ответственности за нарушение правил содержания животных. После нападения собак в Царникове, в результате которого во время прогулки пострадали 6 воспитанников детского сада и 1 педагог, 2 детей по-прежнему находятся в больнице. В полиции заведено уголовное дело. Не видя заинтересованности в решении со стороны должностных лиц Министерства сообщений, Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков 16 сентября проведет акцию протеста. В ее рамках региональные пассажирские перевозчики на один день откажутся выполнять автобусные рейсы. Акция символически состоится спустя год после предыдущей акции протеста. Перевозчики считают, что этого времени было достаточно для поиска финансовых решений, необходимых для стабилизации ситуации с пассажирскими автобусными перевозками, говорится в заявлении ассоциации. Оппозиционная партия «Латвия на первом месте» внесла в Сейм проект решения о выражении недоверия министру здравоохранения Хасаму Абумери. В требовании об отставке партия ссылается на запрос о проблемах, связанных с транспортировкой пациентов, очередями на оплачиваемые государством медицинские услуги и сокращением финансирования Рижского родильного дома. Ответ министра, который лишь ссылается на общую фискальную ситуацию в стране, оппозицию не убедил. Доводы министра свидетельствуют о глубоком системном кризисе в отрасли и неспособности министра адекватно действовать в условиях кризиса, посчитали в партии «Латвия на первом месте». Текущий прогноз показывает, что тарифное отопление Рига Силтумс без НДС может вырасти с примерно 83 до более чем 94 евро за мегаватт-час. С учетом НДС это может означать примерно 100-105 евро за мегаватт-час, примерно на 10 евро больше, чем в прошлом году, сообщает программа ТВ-3 НК «Персонига». Цена природного газа выросла за последние месяцы, стоимость древесной щепы также. Председатель правления Рига Силтумс Калвис Калнинш прогнозирует, что переменная часть тарифа может быть пересмотрена ближе к отопительному сезону. Умер бывший политик и кинорежиссер, кинооператор Рихард Пикс, сообщила его семья. Пикс снимал документальные и художественные фильмы, был директором Рижской киностудии, возглавлял Национальный центр кинематографии, был министром культуры, депутатом Сейма и Европарламента. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
1: Плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: На обед, после работы или по дороге домой. Для бургера всегда найдется подходящий момент. А с предложением Lido Ашайс Клубинч есть еще один приятный повод. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time. Здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Ну что, поехали, подруги и друзья мои. Это программа Drive Time. Сегодня 7 сентября, уже понедельник. День в самом разгаре. У кого-то, возможно, день рабочий и закончился. И кто-то сейчас уже по пути домой. Вместе с нами, как всегда, ресторан «Лидо», за что им огромное вкусное спасибо. И на этой неделе мы также будем поддерживать вашу активность не без помощи вот этой подарочной карты от ресторанов «Лидо». Самому активному участнику или самой активной участнице программы Drive Time в конце недели в пятницу я с удовольствием вручу подарочную карту от ресторанов Lido на 30 евро. Поэтому сообщайте об актуальных новостях, в том числе и о дорожных новостях, рассказывайте, участвуйте в нашем.

0: Вложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: В Даугав пилсе. Улица Ригас дышит, улица Ригас звучит, улица Ригас открывает истории. 12 сентября главная улица города превратится в живое пространство искусства и культуры, где на каждом шагу спрятана своя жемчужина латгальской культуры. Ищи, замечай, исследуй в музыке, танце, искусстве, традициях и современном творчестве. Вина Ила Даутстуасту. Приходи и найди свою жемчужину.
2: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lidl. Наслаждайся любимыми бургерами Lidl Street Food Ашайс. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lidl. Клуб Ашайс. 6 бургеров, седьмой бесплатно. Lidl. За то, что настоящее.

0: Неписанные правила от Drive Time. Самый надежный маневр – не делать лишнего.
1: Ну, давайте посмотрим, кто вчера лишнего наделал. И какие маневры вчера были неудачными, и сколько их было. Статистика. Статистика происшествий за вчерашний день от МВД Латвии. Официальная, кстати, статистика. Всего в стране случилось 89 аварий, в которых пострадало 4 человека. Относительно немного. 4 человека немного. Двое из них в Риге и Рижском регионе, один в Видзуме, один в Латгале. Причем и с 4 пострадавших все или велосипедисты, или водители электросамоката, или пешеходы. За рулем автомобиля вчера никто не пострадал. И погибших тоже нету. Вот, кстати, нет погибших, это хорошо. И нет пострадавших в Земгале и Курзаме. Что касается нарушения правил дорожного движения, было составлено 405 протоколов. Да, за нарушение правил дорожного движения чаще всего нарушали в Земгале 112 нарушений. Никого не задержали за агрессивное вождение. Скоростных нарушений 222. Чаще всего нарушали Видзуме 54 раза. За вождение в нетрезвом состоянии было задержано 6 человек. Трое в Земгале, трое в Видзуме. У четверых сильное было опьянение. И, соответственно, или автомобиль конфискует, или штраф будет по стоимости автомобиля. Еще двое будут платить штраф согласно обнаруженным промиллам. Уголовного дела заведено не будет, я так понимаю, на этих двоих. В графе угонов стоит ноль, и это тоже позитивная информация, на которой и закончим обзор статистики вчерашнего дня происшествий на дорогах.
2: Drive Time. С нами безопаснее.
3: СВХ плюс.

свежее. Очень симпатичненький, надо сказать, прогноз погоды у нас на завтра. Завтра вторник, 8 сентября. Ночью небольшие дожди по восточным районам. С утра возможен туман. Ночью от 10 до 16 градусов тепла. Относительно теплая погода, кстати, ночью. Завтра днем небольшие дожди лишь местами по западным и центральным районам, а на побережье возможен порывистый ветер от 17 аж до 23 градусов завтра температура. Неплохо, неплохо. Венспилс слепая, Даугавпилс Резекне без осадков 19-20, в Риге переменная облачность с прояснением, погода до 22 градусов тепла завтра в столице.

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: Ожирение – одна из главных причин развития сахарного диабета, который, в свою очередь, значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и болезней глаз. Хронически повышенный уровень сахара в крови повреждает мелкие сосуды сетчатки. А на зрение также могут влиять высокий уровень холестерина и повышенное артериальное давление. Организм представляет собой единую систему, в которой все органы взаимосвязаны, а центральную роль играет сердце. Поэтому состояние сердечно-сосудистой системы напрямую отражается и на здоровье глаз. Мы, офтальмологи, конечно, не кардиологи, но можем без какого-либо инвазивного вмешательства увидеть кровеносные сосуды. Поэтому нередко после осмотра глаз пациенту рекомендуют пройти дополнительное обследование, отметила офтальмолог Даце Летувете. Иногда у пациента совсем другие жалобы, с которыми он пришел, но расширив зрачок и взглянув на сетчатку, мы сейчас уже почти в каждом кабинете окулиста можем очень глубоко заглянуть в ткани сетчатки. Это своеобразное большое зеркало сосудистой системы, пояснила врач. Сегодня это зеркало все чаще отражает последствия ожирения и избыточного веса. Многие не задумываются, что лишний вес может сказаться и на зрении. Хронически повышенный уровень сахара повреждает мелкие сосуды сетчатки, что может привести к серьезным нарушениям зрения. А к хронически высокому уровню сахара ведут сахарный диабет и ожирение. Поэтому людям с повышенным уровнем холестерина, ожирением, сахарным диабетом, высоким артериальным давлением или заболеваниями сосудов специалисты рекомендуют посещать офтальмолога не реже одного раза в год. Берегите свое здоровье, не болейте.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
4: СВХ плюс.
5: Все мы изначально.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Сентябрь возвращает нас в привычный ритм. А хороший бургер всегда кстати. Предложение Lido, а 6 клубинч. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно. А какой бургер твой любимый?
2: Неписанные правила от Drive Time. Ремень безопасности – самый дешевый апгрейд жизни.
3: 16.36, продолжаем Drive Time на радио СВХ+. И через несколько минут песенка, реклама, песенка. Мы с вами будем крутить большое колесо удачи вместе с Путом. Проверьте зарядочку ваших мобильных телефонов, которые вам пригодятся, чтобы дозвониться в прямой эфир радио СВХ+. И выиграть приз уже совсем скоро.
4: Плюс.

0: Мегафуд 2026. Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. Ригафуд с 10 по 12 сентября на Кипселе.
1: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
3: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bongelati saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
5: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lido. Клуб A6. 6 бургеров, 7 бесплатно. Lido. За то, что настоящее.
6: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год. И как после валиков шли играть в футбол.
7: СВХ плюс.

0: Это Drive Time. В студии Дим Харов. Drive
1: Time. Итак, будем сейчас крутить большое колесо удачи пута. И перед тем, как вы дозвонитесь, я вам расскажу о призах, которые мы разыгрываем, чтобы вы загадали, если дозвоните, какой приз выиграть. Договорились? Главный друг колеса удачи пута – это крупнейшая сеть бесконтактных автомоек в Латвии «Пута». Соответственно, подарочная карта номиналом 50 евро в розыгрыш. На одном и даже на двух секторах. Вот удачи пута. Йосер, компания позаботится о четвероногих членах семьи, подарив ценный набор продукции или для вашей собачки, или для кошки, или для вашей лошадки, если она у вас есть. Целью ему Боды. Турагентство Боды поможет одному из слушателей стать обладателем стильного чемодана и предоставит особенно выгодную цену на следующее путешествие. Парки приключений Тарзанс приготовили для вас подарочную карту номиналом 50 евро для вашего активного отдыха. Подарочная карта кафе Биты. Ты у нас в розыгрыше номиналом 50 евро. Если выиграете, отправитесь в самое сердце Юрмала и вкусно там проведете время. Ну и еще о вкусах. Набор лакомств, деликатесов Рамкалны, которым можно побаловать себя или своих близких или друзей, также в розыгрыше. Вот все перечисленные призы, какой достанется вам, мы узнаем буквально через несколько минут. Сейчас самое ответственное дело. Вам надо будет дозвониться по сигналу в нашу студию. Телефон 25-45-25-25. После этого я вам задам один вопрос, который касается радио СВХ+. Вот. И вы на него, надеюсь, очень правильно ответите. И тогда будем крутить колесо удачи. Все понятно. Сейчас надо дождаться сигнала. Это будет сигнал на старт, внимания марша. После этого я скажу звоните, и вы дозваниваетесь. Соответственно, номер, давайте напомню, 25-45-25-25. На старт, внимания марш, дозваниваемся. Давайте с вами знакомиться. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как вас зовут?
2: София.
1: София. Очень приятно, София. Вы еще не выиграли в нашем конкурсе «Большое колесо удачи пут», правда?
2: Нет.
1: Вот.
2: Нет, не выиграла.
1: Скажите, пожалуйста, вы сейчас, я слышу по тому звуку, который вот присутствует, вы где-то сейчас или в автомобиле, или где-то идете, да?
2: Нет, в автомобиле, да,
1: еду. В автомобиле. София, я вас не очень буду отвлекать?
2: Нет, я не за рулем, я пассажир.
1: Очень хорошо. А кто за рулем?
2: Мой парень.
1: Подмигните ему?
2: Да.
1: Как зовут его?
2: Михаил.
1: Пусть Михаил внимательно смотрит на дорогу. София, смотрите, пожалуйста, я вам задам один вопрос. Если вы внимательно слушаете радио СВХ+, вы с легкостью на него ответите. Вы готовы?
2: Ну, давайте попробуем.
1: Назовите, пожалуйста, дорогая София, имя и фамилию работника службы информации радио СВХ+, который сегодня рассказывал о новостях, читал новости в первой половине дня до 12:00. Он, как правило, читает эти новости по утрам.
2: Блин, я не знаю.
1: Ну и ладно.
2: Только внимательно я слушаю.
1: А зря, как оказалось. Спасибо большое, София. А зря. Ну, вы-то сейчас точно ответите правильно. Здрасте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как вас зовут?
3: Светлана.
1: Светлана. А вы где, Светлана, слушаете радио СВХ+, в данный момент?
3: А я пока дома.
1: Дома. В каком районе? Риги или какого-то другого города?
3: А это Пурчики.
1: В Пурчике? Очень хорошо.
3: Да.
1: Очень хорошо. Светлана, судя по вашему радостному голосу и такому очень уверенному, вы мне сейчас назовете имя и фамилию работника службы информации радио СВХ+, который, как правило, читает новости по утрам в нашем эфире. Скажите, как его зовут?
3: Алексей Новак.
1: Точно, совершенно. Леша Новак, Алексей Новак, это правильный ответ. А сейчас, дорогая Светлана, мы будем с вами крутить колесо удачи. Свет, вы не выигрывали до этого, нет?
3: Нет.
1: Вот. Отлично. Вы сейчас точно что-то выиграете, я вам обещаю. Вы готовы?
3: Да.
1: Загадали уже приз?
3: Ну, загадала, но что будет, посмотрим.
1: Поехали. Крутится. Оп! Дорогая Светочка, вы в Пурчике живете, да?
3: Да.
1: Когда последний раз в Юрмале бывали? Судя по всему, вы обрадовались.
3: Потому что давно не была.
1: Вот. Мало того, что вы съездите в Юрмалу, а там должно быть сейчас классно, погодку только надо поймать, вы еще и вкусно отправитесь в самое сердце Юрмала в кафе «Битта».
3: Вот классно.
1: Классно. Мне тоже очень нравится. Дорогая Света, трубку телефонную не кладите. Мы с вами за эфиром чуть-чуть поболтаем, а пока расскажу о кафе «Битта». Смотрите, если Юрмала, то «Битта» — вкусные завтраки, ароматные кофе, пирожные, булочки и другие лакомства. Место дружелюбное для семей в самом сердце Юрмалы, на улице Йомас, 63, кафе «Битта». Подробнейшая информация на сайте cafebitta.lv. Закончилось на этом сегодня наше с вами мероприятие под названием «Большое колесо удачи Путо». Завтра в это же время продолжим.
4: Путо – лелакайс пашапкалпошанас без контакта автомазгатаву тиклс Латвия пьедава. Авто ун коммерс транспорта мазгашану измантоят модернаку технологию палидзиву. Путо автомазгатавас изманту атро, рупиго вай перфекто мазгашанас комбинации. Транспорт лидзекли номазгают арактивайам путам, пулверведа мазгашанас лидзеклем вай комбинеют абас программ скопа. Izvēlies kādu no Puto pašapkalpošanās automazgātavām visā Latvijā. Vairāk Puto LV.

0: металлические крыши и водосточные системы. Metal Master – лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master – хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 2 литра. При покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага Грита 40 штук 7,69. Lidl. Стоит того.
2: Карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес аптеках. Doppel Herz Active Magni 400. Комплексные средства для сердца, энергии и мышц. В сентябре со скидкой до 44%. Doppel Herz. Немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
5: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
4: Каждый вторник с 18 до 19.
5: С повтором воскресенья с 11 до 12.
4: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
5: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
4: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
5: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
4: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
6: Коллекция хитов.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью небольшие дожди по восточным районам, с утра туман, температура воздуха от плюс 10 до плюс 16. Завтра днем небольшие дожди, лишь местами по западным и центральным районам, на побережье порывистый ветер, температура воздуха от плюс 17 до 23. Венспилс и Лепа и Даугавпилс и Резекне без осадков 19-20, в Риге с прояснениями и до плюс 22.
0: Радио СВХ плюс.

0: собаки, напавшие на детей в Царникове, не были ревакцинированы от бешенства. Водители региональных автобусов 16 сентября проведут однодневную забастовку. Латвия на первом месте требует отставки министра здравоохранения. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Крупнейшие розничные сети в основном полностью отразили на ценах снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные группы товаров, сообщили в Совете по конкуренции, ссылаясь на данные мониторинга рынка. В целом среднее снижение цен в затронутых группах продовольственных товаров составило чуть менее 8,5%, что превышает установленный минимальный уровень снижения цен в 7,4%. Пилотный проект сниженного НДС действует на молоко, яйца, мясо, птицы и хлеб до конца июня следующего года. Тариф на отопление Рига Силтумс в этом отопительном сезоне может вырасти примерно на 10%, с примерно 83 до более чем 94 евро за мегаватт-час. С учетом НДС это может означать для рижан примерно 100-105 евро за мегаватт-час. Это примерно на 10 евро больше, чем в прошлом году, сообщила программа «Нека Персонига» на ТВ-3. Цена природного газа и древесной щепы выросли. Председатель правления Рига Силтумс Калвис Калнинш прогнозирует, что переменная часть тарифа может быть пересмотрена ближе к отопительному сезону. У собак, которые напали на детей в Царникове, не была вовремя проведена ревакцинация против бешенства, сообщила продовольственная ветеринарная служба. В настоящее время животные клинически здоровы, признаков бешенства у них не наблюдается. В целях безопасности владельцу животных поручено обеспечить их изоляцию и наблюдение. Просто усыпить агрессивных собак по закону теперь нельзя. Обязательная эвтаназия предусмотрена в случае, если собака причинила человеку тяжкие телесные повреждения или стала причиной его смерти, а владелец собаки решением суда был привлечен к уголовной ответственности за нарушение правил содержания животных. После нападения собак в Царникове, в результате которого во время прогулки пострадали 6 воспитанников детского сада и 1 педагог, 2 детей по-прежнему находятся в больнице. В полиции заведено уголовное дело. Не видя заинтересованности в решении со стороны должностных лиц Министерства сообщений, Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков 16 сентября проведет акцию протеста. В ее рамках региональные пассажирские перевозчики на один день откажутся выполнять автобусные рейсы. Акция символически состоится спустя год после предыдущей. Перевозчики считают, что этого времени было достаточно для поиска финансовых решений, необходимых для стабилизации ситуации с пассажирскими автобусными перевозками, говорится в заявлении ассоциации. Оппозиционная партия «Латвия на первом месте» внесла в Сейм проект решения о выражении недоверия министру здравоохранения Хасаму Абумери. В требовании об отставке партия ссылается на запрос о проблемах, связанных с транспортировкой пациентов, очередями на оплачиваемые государством медицинские услуги и сокращением финансирования Рижского родильного дома. Ответ министра, который лишь ссылается на общую фискальную ситуацию в стране, оппозицию не убедил. Доводы министра свидетельствуют о глубоком системном кризисе в отрасли и неспособности министра адекватно действовать в условиях кризиса. Минувший август в Латвии в среднем был влажнее нормы. При этом одни сутки 22 августа, когда на Латвию обрушилась ливни и мощная буря, стали самыми дождливыми в истории метеорологических наблюдений. Больше всего осадков в августе выпало в Колке и Салдусе, меньше всего в Екапилсе. Минувшее лето было в Латвии немного теплее, чем годом ранее, но при этом оно стало третьим самым прохладным за последние десятилетия. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин, холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv.

0: Драйв тайм совместно с Лидо.
1: На обед, после работы или по дороге домой. Для бургера всегда найдется подходящий момент. А с предложением Лидо Ашайс Клубинч есть еще один приятный повод. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно.
2: На старте Драйв тайм.
0: Драйв тайм здесь и сейчас. В студии Дим Харов.
3: Приветствую вас, друзья мои, подруги. В прямом эфире радио СВХ Плюс продолжается программа Драйв тайм. Меня зовут Дим Харов. И в этом часу я предложу вам выиграть 2 билета в кино. У нас запланирован конкурс под названием «Детектор правды».
0: Драйв тайм. С нами. What? Oh.

Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер один весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочешь.

0: Детектор правды.
1: В сегодняшнем конкурсе «Детектор правды» предлагаю выиграть вам два билета в кино. Драма, приключения, триллер, фильм «Вышка 2». Второе название фильма «Мертвая точка» кинотеатра «Аполло» предлагает вам этот фильм. Вот он о чем. Две подруги отправляются в Таиланд, где решаются пройти на опасный маршрут на горе Кван. Путешествие превращается в борьбу за выживание, когда девушки оказываются в ловушке над пропастью. Фильм на английском языке с субтитрами на латышском и русском языках. Итак, два билета на фильм «Вышка 2» в кинотеатр «Аполло» сейчас мы с вами разыграем. И разыграем в конкурсе «Детектор правды». Сегодня международный день, когда ООН установила специальную дату 7 сентября. Да, отмечается международный день чистого воздуха для голубого неба. Вот об этом мы с вами поговорим. Три утверждения про голубое небо и про воздух я произнесу в эфире радио СВХ+. А вам надо будет определить, где я говорю правду, а где говорю неправду. Если говорю неправду, пишите ноль правды. Если говорю правду, пишите единичку. Да, и, соответственно, после трех утверждений комбинацию из трех нолей или единиц отправляете на 25-45-25-25 смс или WhatsApp. Первый правильный ответ и два билета ваши. Кино. Итак, сегодня международный день чистого воздуха для голубого неба. Первое утверждение. Небо нам с вами кажется голубым из-за того, что в нем отражается вода с поверхности Земли. Если правда, единичка, неправда, нолик. Второе утверждение. Воздух, которым мы с вами дышим, на 80%, приблизительно на 80%, состоит из азота. Если это правда, единичка, неправда, нолик. Ну и последнее утверждение. Вот после него отсылайте комбинацию из нолей и единиц на 25-45-25-25. Песню со словами «Под небом голубым есть город золотой» исполняет группа «Машина времени».

0: Детектор правды.
1: Сегодня, согласно директиве ООН, Международный день чистого воздуха для голубого неба отмечается. Небо нам кажется голубым из-за того, что в нем отражается вода с поверхности Земли. Насочинял я вам, обманул кое-кого. Нет, конечно же, это неправда. Небо нам кажется голубым из-за того, что воздух рассеивает короткие солнечные лучи, синий спектр, сильнее остальных. Поэтому небо нам кажется голубым. Там чистая физика. Вот. Ноль правды в первом утверждении про то, что вода отражает. Воздух, который мы дышим, на 80% приблизительно состоит из азота, утверждал я. А вот это правда. Вот это правда. Около 78% воздуха — это азот. Он разбавляет кислород и делает дыхание безопасным. Кислорода в воздухе около 21%. Аргона менее процента. Потом там углекислый газ, гелий, метан, криптон и так далее. В общем, на 80% приблизительно азота в воздухе. Это правда. Ну и, наконец, песню со словами «Под небом голубым есть город золотой» исполняет группа «Машина времени». Опять-таки, обманул я вас, кое-кого, но немногих. Группа «Аквариум». Борис Борисович Гребенщиков поет эту песню. 0-1-0. Правильная комбинация цифр в детекторе правды. Первой с правильным ответом была наша радиослушательница Рената. Кстати, было очень много правильных ответов. Рената, ваш телефон заканчивается на 797. Я вам сейчас два билета на фильм «Вышка 2» отправлю на ваш WhatsApp. Всем спасибо. Thank you.

0: Точное время вместе с MoneyRatings LV. Все твои счета только в MoneyRatings.
1: Точное время 17:26.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRatings все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRatings. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRatings LV.

0: Автоновости.
1: Министерство сообщений внесло в Кабинет министров предложение о внесении изменений в закон об автоперевозках, которые предусматривают с будущего года полностью прекратить пассажирские перевозки в Россию и Беларусь. Поправки предусматривают запрет регулярных и нерегулярных международных пассажирских автобусных перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных перевозок через территорию Латвии в эти страны. Полное закрытие Вантового моста на время ремонта обошлось бы экономике Латвии примерно в 700 тысяч евро ежедневно, заявил министр экономики Виктор Валайнис. Он считает, что на время ремонта моста через Даугаву необходимо построить временный мост, чтобы обеспечить движение транспорта. Валайнис ознакомился с возможными затратами и планирует обсудить этот вопрос с мэром Риги Вестурсом Клейнбергсом. Конкретную сумму на возведение временного моста министр не назвал, но отметил, что государство должно прийти на помощь Рижской думе. С сегодняшнего дня в Риге на улице Кришьяна Валдемара проводится реконструкция канализационных колодцев и локальное восстановление асфальтобетонного покрытия, во время которых введены ограничения движения. Работы планируется проводить на участке от улицы Якоба и бульвара Кронвальда до улицы Элизабетес. Во время строительных работ проезжая часть будет сужена, а правая крайняя полоса движения будет закрыта, чтобы уменьшить влияние работ на движение на одной из самых загруженных улиц Риги. Работы будут проводиться также в ночное время. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.
2: СВХ плюс.
3: Алло, знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Сентябрь возвращает нас в привычный ритм. А хороший бургер всегда кстати. Предложение Lido, Ашайс Клубинч. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно. А какой бургер твой любимый?
2: Напоминаю вам, друзья мои, подруги, что самый активный участник или участница программы Drive Time получает подарочную карту от ресторанов Lido. Да? Возможно, именно на бургеры вы и используете эту подарочную карту. Почему бы и нет? Купите 6, а 7 получите бесплатно. Рассказывайте в том числе о дорожной актуальной ситуации. Можете это делать смс-ками, ватсапками, голосовые отправлять. Можете звонить в студию, чтобы не нарушать правила дорожного движения, если у вас есть громкая связь. 25-45-25-25. Я жду ваших сообщений. Или каких-то других актуальных новостях и событиях, которые происходят там, где вы сейчас есть. Также рассказывайте. А я вам пока давайте расскажу о погоде. Ночью небольшие дожди по восточным районам, с утра туман. Температура ночью от 10 до 16. Завтра днем небольшие дожди лишь местами по западным и центральным районам. На побережье порывистый ветер. От 17 до 23 градусов температура завтра днем. Венспилс, Лепа и Даугавпилс, Рызекне без осадков 19-20. В Риге с прояснениями 22 градуса выше 0.
3: Заколосились хиты. Налились рейтинги.

Согласились вы, что сегодня, 7 октября, в самом населенном районе Нью-Йорка, который называется Бруклин, проходит кульминация крупнейшего уличного фестиваля Северной Америки West Indian American Day Carnival, на котором до 3 миллионов человек сегодня будут принимать участие. Для создания костюмов к одному карнавалу организаторы заказывают более 2-3 миллионов натуральных перьев, в основном петушиных, фазаних и страусиных. Их импортируют гигантскими партиями из Китая и Бразилии. Бруклинские дизайнеры начинают круглосуточно сшивать их вручную еще с марта месяца, представьте себе, и вот до сентября. Короли и королевы карнавальных труп надевают конструкции, которые могут весить 45-90 килограммов. Да, видели эти вот пышнейшие конструкции из перьев и так далее. Это огромные крылья и шлейфы из перьев и стразы. Часто оборудуют скрытыми колесиками. Знаете зачем? Чтобы их катить за собой. Тяжеленные, по 50, там, 60, 90 даже килограммов, да? Кстати, ежегодно кто-то из артистов пытается доехать до старта на метро и застревает на входе на станцию или в дверях вагона, из-за чего всю вот эту красоту приходится разбирать, а потом опять собирать. Музыкальные платформы карнавала признаны одними из самых мощных мобильных аудиосистем в мире. Мощность звука на одном грузовике может превышать 100 тысяч ватт. Жители Бруклина шутят, что в день парада у них дома сами по себе танцуют стаканы на полках. Одним из самых популярных освежающих напитков на параде является сок прямо из свежего кокоса. Продавцы из свежего, да? Продавцы привозят орехи целыми грузовиками. В результате к вечеру вдоль дорог вырастают настоящие зеленые стены, поскольку кокос-то свежий, из сотен тысяч, а может быть даже и миллионов опустошенных кокосовых скорлупок, которые коммунальные службы собирают отдельными самосвалами. Все это сегодня в Нью-Йорке будет твориться, или уже творится на самом деле. За неделю до карнавала наступает настоящий парикмахерский коллапс. Места в барбершопах и салонах плетения косичек бронируются за полгода. А вот за день до карнавала цены взлетают до небес. Суровые нью-йоркские офицеры полиции, приставленные охранять порядок регулярно становятся звездами ТикТока. Поддавшись всеобщему безумию карибским ритмам, они начинают зажигательно танцевать вместе с участниками парада, что официально не очень-то поощряется руководством, но безумно нравится публике. Во время ночного шествия существует традиция обсыпать друг друга детской присыпкой тальком, который, кстати, тоже до карнавала раскупается по всем аптекам, и обливать краской. Пиковые моменты над Бруклином поднимается такое плотное облако белой пудры, что видимость падает до нескольких метров всего лишь, а участники запасаются защитными очками и масками. Также люди специально мажутся сырой грязью, машинным маслом или цветной пастой. Знаете зачем? Знаете зачем? Исторический курьез в том, что изначально рабы, которые устраивали карнавал, делали это, чтобы их не узнали бывшие хозяева, если те встретят их на улице во время бурного веселья. Это, наверное, не только рабы устраивали тогда, получается. Традиция прижилась, и сегодня в грязи пачкаются дамы, джентльмены, топ-модели, топ-менеджеры, знаменитости. Да все пачкаются. После завершения шествия улицы Бруклина буквально сияют по подсчетам департамента санитарии Нью-Йорка. Карнавал оставляет на дорогах около 500 килограммов блесток, отвалившихся от костюмов. Спецтехника отмывает их еще несколько дней, а легкое мерцание асфальта можно заметить даже месяц спустя. Сегодня в Нью-Йорке.

0: СВХ плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью небольшие дожди только по восточным районам. С утра туман. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 16. Завтра днем небольшие дожди лишь местами по западным и центральным районам. На побережье порывистый ветер. Температура воздуха от 17 до 23. Венспилс, Лепая, Даугавпилс, Резекне без осадков 19-20. В Риге с прояснениями до плюс 22.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: С нового года будут запрещены регулярные и нерегулярные пассажирские рейсы в Россию и Беларусь. Водители региональных автобусов 16 сентября проведут однодневную забастовку. Собаки, напавшие на детей в Царникове, не были ревакцинированы от бешенства. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Министерство сообщений внесло в Кабинет министров предложение о внесении изменений в закон об автоперевозках, которые предусматривают с будущего года полностью прекратить пассажирские перевозки в Россию и Беларусь. Поправки предусматривают запрет регулярных и нерегулярных международных пассажирских автобусных перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных перевозок через территорию Латвии в эти страны. В настоящее время из Латвии выполняется один регулярный автобусный маршрут в Россию. Разрешение на обслуживание маршрута действительно до 9 января следующего года и продлевать его не планируется. Также министерство готовит проект постановления о продлении запрета на нерегулярные рейсы в Россию и Беларусь еще на год, то есть до конца октября следующего года. Не видя заинтересованности в решении проблем со стороны должностных лиц Министерства сообщений, Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков 16 сентября проведет акцию протеста. В ее рамках региональные пассажирские перевозчики на один день откажутся выполнять автобусные рейсы. Акция символически состоится спустя год после предыдущей. Перевозчики считают, что этого времени было достаточно для поиска финансовых решений, необходимых для стабилизации ситуации с пассажирскими автобусными перевозками, говорится в заявлении ассоциации. У собак, которые напали на детей в Царникове, не было вовремя проведена ревакцинация против бешенства, сообщила продовольственно-ветеринарная служба. В настоящее время животные клинически здоровы, признаков бешенства у них не наблюдается. В целях безопасности владельцу животных поручено обеспечить их изоляцию и наблюдение. Просто усыпить агрессивных собак по закону нельзя. Обязательная эвтаназия предусмотрена в случае, если собака причинила человеку тяжкие телесные повреждения или стала причиной его смерти, а владелец собаки решением суда был привлечен к уголовной ответственности. После нападения собак в Царникове, в результате которого во время прогулки пострадали 6 воспитанников детского сада и 1 педагог, 2 детей по-прежнему находятся в больнице, в полиции заведено уголовное дело. Крупнейшие розничные сети в основном полностью отразили на ценах снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные группы товаров, сообщили в Совете по конкуренции, ссылаясь на данные мониторинга. В целом, среднее снижение цен в затронутых группах продовольственных товаров составило чуть менее 8,5%, что превышает установленный минимальный уровень снижения цен в 7,4%. Пилотный проект сниженного НДС действует на молоко, яйца, мясо, птицы и хлеб до конца июня следующего года. Тариф на отопление Рига Силтумс в этом отопительном сезоне может вырасти примерно на 10%, с примерно 83 до более чем 94 евро за мегаватт-час. С учетом НДС это может означать для рижан примерно 100-105 евро за мегаватт-час. Это примерно на 10 евро больше, чем в прошлом году, сообщила программа НК «Персон Игна ТВ-3». Минувший август в Латвии в среднем был влажнее нормы, при этом одни сутки 22 августа, когда на Латвию обрушились ливни и мощная буря, стали самыми дождливыми в истории метеорологических наблюдений. Больше всего осадков в августе выпало в Колке и Салдусе, меньше всего осадков было в Екапилсе. Минувшее лето было в Латвии немного теплее, чем годом ранее, при этом оно стало третьим самым прохладным за последние десятилетия. Это были новости на СВХ+, и хорошего вам вечера.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
1: ВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: На обед, после работы или по дороге домой. Для бургера всегда найдется подходящий момент. А с предложением Lido Ice Clubbing есть еще один приятный повод. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно.
0: Это Drive Time с Димом Харовым.
2: 18:09. Здравствуйте. Всем доброго вечера. Всем, кто сейчас слушает радио СВХ+, и всем, кто не слушает радио СВХ+, доброго вечера. Вот. Буду рассказывать вам всякие интересности на протяжении этого часа. Два прогноза вас ожидает, метеорологический и астрологический. А что касается интересности, расскажу вам про Какапо. Какапо. Как вы думаете, кто это или что это? Что могло бы или кто мог бы называться Какапо, если вы не знаете точно, кто это? Попробуйте чуть-чуть посочинять, а я вам обязательно расскажу. Кстати, весьма-весьма, да, любопытная будет история. Какапо. Если у вас есть желание как-то пошутить, попробуйте. 25, 45, 25, 25.

0: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
1: Ко дарите, ты вер бриви лидзекли? Ты вари мерить палаист науду вея. Вари айзбраукт целюйума, нопирко сен кароту. Вари ари иликт зетя небалтам денам. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться, ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen.lv.
3: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
4: Drive Time совместно с Lido.
5: Сентябрь возвращает нас в привычный ритм. А хороший бургер всегда кстати. Предложение Lido, а 6 клубинч. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно. А какой бургер твой любимый?

0: Drive Time. С нами интереснее.
1: Выполняя свое обещание, рассказать что-то интересное про какапо. Какапо. Предложил вам пофантазировать, кто это или что это могло бы быть с таким, ну, довольно интересным названием. Какапо. Так, Александр, это возглас индейца после падения на агаву. Агава это кактус, да? Какапо. Нормально, кстати, Саша, молодец. Сергей фантазирует, что это художественный стиль такой. Есть барокко, есть рококо, есть какапо. Тоже неплохо, тоже неплохо. Был вариант, что это обезьянка, был вариант, что это попугай, это правильный вариант, и Алиса написала. Вроде это была птица, но я как-то была уверена, что она какапо, какапо. Нет, Алис, я специально проверил вот в интернете, какапо правильно надо ставить ударение. Это, значит, ночной попугай или совиный попугай, ночная нелетающая птица. Вот о ней-то я сейчас вам и расскажу. Есть у меня кое-что интересненькое. Какапо – это самые тяжелые в мире попугаи, самые большие, могут весить аж до 4 килограммов. Они действительно не умеют летать, и они ведут ночной образ жизни. Когда-то они были распространены на территории Новой Зеландии, по всей территории Новой Зеландии, но популяция их резко сократилась после появления хищников. К 20 веку, к 1900 году, птицы оказались на грани вымирания. В 1995 году была запущена программа по восстановлению их численности, когда их насчитывалось всего 51 особь вообще на всей планете Земля, представьте себе. И вот вам, пожалуйста, хорошая, замечательная новость. К 1 сентября этого года их общее число достигло 325. То есть в 95 году прошлого века было 51 особь, а сейчас 325. В общем, программа работает, это очень хорошо. Какапо, внимание, размножаются раз в 2-4 года, когда местные деревья дают им большое количество ягод. Следующий сезон размножения может начаться уже в 2028 году только. Вот, представляете, как редко они размножаются. При этом живут довольно долго, 60-80 лет. Вот, а птенцы оперяются только к 150-му дню своей жизни и считаются уже самостоятельными. Такая вот история про этих немногим известных птиц, несмотря на то, что они являются самыми тяжелыми в мире попугаями. Какапо. Они еще и летать не умеют.
2: СВХ+.

0: Ты скажи мне правду, что нас дальше ждет, пел Валерий Меладзе. Я вот вам сейчас скажу, а завтра мы с вами проверим, правду я сказал или неправду. Если сказал неправду, все вопросы к латвийским метеорологам. Итак, этой ночью небольшие дожди по восточным районам, с утра туман. Температура ночью от 10 до 16. Завтра днем небольшие дожди лишь местами по западным и центральным районам. На побережье возможен порывистый ветер. Температура по стране от 17 до 23. Венспилс слепая, Даугавпилс Резекне без осадков 19-20. В Риге с прояснениями 22 градуса выше нуля. Завтра, правда, проверим.
1: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
2: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Ну что ж, еще один прогноз, на сей раз астрологический. Завтра проверим, как он сбудется. Пусть все самое хорошее обязательно сбудется. Первая серия Овны. Завтра вам не стоит полагаться на фортуну. Она слепа и даже не желая вас обидеть, может выкинуть любой фортель завтра. Фортуна. Тельцы. Завтра у вас могут появиться проблемы в общении с сотрудниками. Не требуйте от них слишком многого. Насколько я так понимаю, это для тельцов каких-то директоров, начальников. Астрологический прогноз. Близнецы. Вы стоите на развилке. И все бы ничего. Да вы стоите не в одиночестве. И дорогу выбирать вам придется не только для себя. Имейте это в виду. Раки. Вы по магазинам ходить любите? Если да, то возьмите кого-нибудь с собой и вперед. А деньги дома оставьте. Львы, завтра вам, возможно, понадобится хотя бы небольшая передышка. Переложите груз ответственности на чужие плечи, сразу станет легче дышать. А потом сможете его обратно забрать, если захотите. Если отдадут. Дева. Завтра ваш оптимизм будет настолько силен, что вы сможете справиться практически с любым делом. Отсутствие страха потерпеть неудачу очень помогает в работе, говорят астрологи.
0: Гороскоп. Продолжение следует. СВК плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: На обед, после работы или по дороге домой. Для бургера всегда найдется подходящий момент. А с предложением Lido Ice Clubbing есть еще один приятный повод. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно.
2: Звездный инсайт.
0: Гороскоп.
3: Вторая серия гороскопа. Весы на очереди. Скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи, рыбы. Весы. Завтра наивысшую степень удовольствия вам сможет доставить лишь сознание удачно завершенного дела. Возможности для вас у этого, безусловно, есть. Так что дерзайте, весы, и пусть все у вас получится. Скорпион. Придется поступиться рядом амбиций, дабы не переживать слишком больших разочарований. Завтра стоит быть пессимистом. Сэкономите массу нервной энергии. Так, во всяком случае, советует астролог. Стрельцы, завтра вам стоит повнимательнее отнестись к вопросу взаимопонимания. От того, насколько хорошо собеседник поймет вас, зависит довольно многое. Козероги. Завтра работа в разумных количествах может быть полезна для вашего здоровья. К вечеру вы почувствуете, что доделали таки все, что хотели. Пусть так оно и будет. Водолеи. Завтра вы будете подобно скитающемуся рыцарю, вызывающему волнение везде, где он появляется. С вашей силой может конкурировать лишь Купидон. Так действуйте, сообща с ним, с Купидоном. Рыбы. Завтра вам может понадобиться помощь специалиста. Возможно, это будет весьма дорого стоить. Не слушайте свой внутренний голос. Он завтра будет склонен к ошибкам.
2: Гороскоп.

0: предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: В этом месяце расцветай красотой. Ведь в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ скидки до 50% на популярную косметику брендов Бабе, Авана, Бионики, Издин, Клоран и Сенсилис. В хороших руках. Апотека.
2: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
3: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lido. Клуб A6. 6 бургеров, 7 бесплатно. Lido. За то, что настоящее.
5: Перемотай пленку на 5 минут назад и выключи огни.
6: СВХ плюс.

0: вкусный, сочный и пикантный. Это Хэсбургер-кебаб с курицей. В этом месяце за 4 евро и 40 центов. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейшие хэсбургер-майонезы с паприкой и чили.
1: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Брединам. Айзнемшинас Максанауду.
2: Карта лояльности Веселиба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес-аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячные предложения звездных цен. Предложения в силе с карты Веселиба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Из архива хитов. Золотой запас. Радио СВХ плюс.
5: Да, я вижу, как ты танцуешь, малыш, ты меня волнуешь. Теплое море.

0: Лучшая музыка.
1: Носила туфли, примерила и не намеренно всю мою душу не изобнару.
0: 100% хиты.
1: Я отвезу.

0: «Вокруг» на радио, которое рядом.
1: Ничего не бойся!
2: Что касается музыки, если вы в пятницу, вот в это время, в 19.00 не слышали, а потом в воскресенье не слышали повтор, то для вас программа ТОП-20 будет как в первый раз. Повтор программы ТОП-20 ожидает вас после 19.00, ведущий Эдгар Старов. Я же, Дим Харов, с вами прощаюсь. До завтра. Увидимся и услышимся. Если вы смотрите, то увидимся. Если слушаете, то услышимся. Если то и другое, то и увидимся и услышимся здесь же. В эфире Радио СВХ Плюс. Огромное спасибо, подруги и другие мои, вам за компанию, за внимание. Пока, честь тебе.
3: Проехали.
0: Проехали.

0: Официальный фичар. ТОП-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайший час мы вам не подскажем, как незаметно рыдать на работе. Тем более, что незачем, уже пятница вечер. А это значит, работа находится где-то далеко. А зато подскажем все о 20 самых горячих хитах радиостанции СВК Плюс на этой неделе. Меня по-прежнему зовут Эдгар Сторм, и прежде чем мы начнем, давайте послушаем коротенечко три самые-самые горячие песни прошлой недели. На третьей строчке была Зиверт «Газ». Вице-лидером стали «Моя Мишель Баста», «Если я буду танцевать». Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанции СВХ Плюс снова удержались by India, Хчо и Мод, их блокбастер музыкальный под названием «Шаде». Вот такие результаты трех самых горячих хитов прошлой недели. Ну что, нам пора отправиться в тот самый далекий 60-минутный путь под названием «ТОП-20». Начинаем с 20-й строчки. На ней первая из трех новинок. «Вон Амур» под испанским небом.
0: 20. Место номер 20.
2: Я тебя не отдам. Любовь, как я тебя жду.
0: СВХ Плюс.

0: Нет, ее горячая двадцатка, радиостанция СВК Плюс, Вон Амура. Недавно он гремел с хитом «Широка река» от Надежды Кадышевой с новой версией в 26-м году. Еще одна переработка, на этот раз он добрался до песни Арианы «Под испанским небом». Что из этого получилось, мы прямо сейчас слышим как новинку на 20-й строчке в хит-чарте СВК Плюс. А дальше к нам присоединится еще одна новинка. На этот раз это «Фогель, я запомнил».
1: 19. Место номер 19.
2: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел глаз настала.
1: СВХ плюс.
2: По краю побережья, я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на

0: Потоп не запал на такую.
1: Ротация радиостанции СВХ Плюс запала на Фогеля. Я запал место номер 19 и новое вливание в горячую двадцатку. Ну а тройку новинок на этой неделе завершает Five Star Family Fargo «Перемотай». Они находятся на 18 строчке.
2: 18. Место номер 18. СВХ Плюс.

0: ЖКХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: В Мэнес аптеках в сентябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары в течение всего сентября. Предложения действительно с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Storen Technica katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Самое грандиозное бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club» уже 12 сентября в 19.00. Даник Весненок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Францис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зили. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на базара0.live. С промокодом СВХ получи скидку 25%.
0: Радио СВХ Плюс представляет.
6: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек ПУТО. Каждый рабочий день примерно в 16.40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
0: Звони в студию, отвечай на вопрос дня и, возможно, именно ты раскрутишь
6: большое колесо удачи ПУТО и получишь призы от партнеров. ПУТО. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.
7: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+.

0: Девочка, да. Его псевдоним произошел и стал к нему прилепляться еще в детстве. Именно так будущую звезду называла мама. Holiday Boy, потому что он всегда мог рассмешить членов семьи и поднять им настроение вне зависимости от ситуации. Поэтому и стал для них домашним праздником. Он же Holiday Boy. На этой неделе в горячей двадцатке радиостанции СВХ Плюс находится на 16-й строчке. Минусует одну строчку и 15 недель в нашем хит-чарте. Пожелаем ему удачи также дальше и ворваться в итоговый хит-чарт за 26-й год. А пока к нам врывается на 15-ю строчку Mia Boyka «Экспонат».
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм.

12. Место номер 15. СВХ+.

0: 14.
1: Место номер 14.
0: СВХ плюс.

0: артист, который считает, что бизнес-класс в самолетах абсолютно не стоит тех денег, которые за него просят. Он предпочитает летать исключительно эконом-классом, но всегда выбирает места у аварийного выхода, где можно все-таки вытянуть ножки. А мы знаем, что в бизнес-классе можно вытянуть ножки легко. Прямо сейчас в музыкальном плане вытягивает ножки, ручки и дотягивается со своей композицией «Любовная» до 14-й строчки «Акмаль». Минус одна позиция, 3 недели в нашем хит-чарте. Перед этим на 15-й «Мия Бойко», «Экспонат». А дальше все дороги ведут к встрече с Мари Гу.
1: 13. Место номер 13. Плюс.

Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 12. Место номер 12. Мы топчем песок, босиком.

0: Оказалось, что обожает осеннюю погоду, особенно когда идет дождь, бабахает гром. В общем, время, когда можно закутаться в теплый пледик и подумать о том, что происходит вокруг. Прямо сейчас в музыкальном плане мы думали о бриллианте, который создал Arctic Asti Seville. Именно так называется их сингл, который на этой неделе красуется на 11-й строчке. Ну что, нам пора ворваться в горячую десятку, но прежде давайте еще раз рестартанем все, вернемся в начало и послушаем, с чего мы сегодня начинали.
1: 20.
0: Начинали по традиции уже с 20-й строчки, на этой неделе на ней новинка «Вон Амур под испанским небом».
1: 19.
0: Еще одно новое вливание «Фогель, я запал».
1: Восемнадцать.
0: Ну и тройка новинок на этой неделе. Прям выстроились в ряд. Еще одна из них — Fiesta Family, Fargo, перемотай.
1: 17.
0: 17-я строчка достается ветерану хит-чарта SVH+, Holy Flame, Тану.
1: 16.
0: Holiday Boy, Loco La Vida.
1: Пятнадцатая
0: строчка. Мия Бойко, «Экспонат».
1: 14.
0: Акмаль, «Любовная». Тринадцатая строчка. Маригу, «Настоящие».
1: 12.
0: Санта Лучия от Гаязов Бразерс, 12-м.
1: 11.
0: Севиль, Arctic Asti, Бриллиант.
1: 20. Прямо сейчас лучшие из лучших. Топ 20 СВХ+.

20 из выхоплю. 9. Место номер 9. СВХ плюс.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļu puspārna augšdaļas Rimi 500 grami 1 eiro 59 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
5: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
6: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига Фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.
7: Официальный хит-чарт. Топ-20 СВХ+. Вместе с Эдгар Стор.

0: оказалось, Дмитрий Филатов из «Филатов и Кэрос» является настоящим антагонистом 1 сентября и проснулся именно 1 сентября в 3 часа дня. Посочувствовал всем детям и сказал, что в институте потом будет классно. Там ему понравилось. По-прежнему «Филатов и Кэрос», там, где рассвет, нравится в нашей горячей двадцатке. На этой неделе ребята плюсуют целых 7 позиций и врываются в горячую десятку. Место номер 7. Перед этим на 8-й уже проверенный хит временем. 19 недель вместе с нами. Группа «Винтаж», «Малахит». А вот дальше будет еще один интересный дуэт. На этот раз это бывшая участница группы «Серебро» Серябкина вместе с Димой Урихом.
1: 6. Место номер 6.

0: Топ 20 СВХ плюс. 5. Место номер 5.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни дней. Я обернусь
0: фениксом. СВХ плюс 5.

две композиции, которые больше 20 недель удерживаются в хит-чарте радиостанции СВХ+. И если на первой строчке по этому рейтингу является по-прежнему Коли Флейм и его Тону, он 28 недель уже вместе с нами, то вторая по выживаемости Бервуф и ее суперпесня под названием «Феникс». 26 недель. Плюс 4 позиции на этой неделе. Место номер 5. Бервуф, «Феникс». А сейчас настало время узнать, кому совсем чуточку не повезло. В том плане, что он не ворвался в горячую тройку, но так близко к ней подошел, что аж... мурашки. На этот раз это Айова. Мы. 4.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм. Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: О, не за горами тот час, когда мы узнаем, кто находится на третьей, второй, первой строчке в нашей горячей двадцатке. Самое интересное начинается прямо сейчас, но прежде давайте еще раз вернемся в историю и послушаем, что творилось с десятой.
0: Десять.
1: По четвертую. Место номер 10 на этой неделе достается диджею Смэшу Арго.
0: 9.
1: На 9-й лирик «Аутентичная».
0: 8.
1: Место номер 8. Винтаж «Малахит».
0: 7.
1: Седьмая строчка «Филатов и Кэрос», «Там, где рассвет».
0: 6.
1: Дуэт Серябкина Дима Урих. 8-901.
0: 5.
1: Место номер 5. Бервул Феникс.
0: 4.
1: И как мы слышали ранее, четвертая строчка достается Айова Мы.
0: Двадцать СВХ плюс. Бронзовый призер этой недели. Три. Место номер 3.
2: Газую, когда нету. Газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: СВХ плюс. 3.
3: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: она действительно обнимает деревья и общается с ними. Также тяжело переносит суетную и шумную энергетику больших городов, поэтому лес, дача, ну и мы частенько видим, что она отдыхает где-то далеко. Это все про Юлию Зиверт. Но все равно, возвращаясь, она газует и на этой неделе догазовала аж до третьей строчки. Зиверт, газ, место номер 3. Продолжаем.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер 2.

0: Ай, а лидер-то у нас точно поменялся. Но поменялся на кого? Совсем скоро узнаем. Ну а пока констатируем, что на второй строчке вице-лидером на этой неделе становится By India Choi Mod Shot D. Ну а на первой строчке...
1: Песня номер один этой недели.
0: Не, ну они нам подарили очередной супер-хит. И сделали это вдвоем. Я про Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать, добирается до вершины хит-чарта радиостанции СВХ Плюс на этой неделе. На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер один радиостанции СВХ+. Баста, моя Мишель, если я буду танцевать.
1: Номер один.

0: точное время вместе с MoneyRating LV. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 20 часов 5 минут.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating LV.

0: лотереи. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на tolmets.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Это лом, Толмец, давай.
2: Желаешь, чтобы твой ребенок освоил навыки, которые пригодятся на всю жизнь? Дом от Прекс приглашает на занятия по шашкам детей в возрасте от 5 до 10 лет, как без предварительных знаний, так и уже с опытом. Под руководством профессиональных тренеров дети развивают логическое мышление и концентрацию, а также испытывают радость соревнований на турнирах в Латвии и по всему миру. Летние лагеря, новые друзья и первые большие достижения. Подари ребенку увлекательную тренировку ума. Записывайся. Дом от Прекс ЛВ.
3: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: СВХ+.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадаму, нами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, к таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости. Но как увидел, я понял,

0: Утро для всех.
1: Добрые глаза часто за слабость принимают.
0: Только хиты.
2: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
2: Меня забудь, ты меня прости.

0: Спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
1: СВХ Плюс.

0: Утро для всех. Только хиты.
1: Сегодня одета не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: проекты. Только твоя музыка.

Лучшая музыка. Так красивые слова, самые слова, но проще говоря. 100% хиты. Вечерами летними.

Рядом. СВХ плюс.

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: 100% хиты.
2: Я не слишком люблю, когда в уши мне льют.

СВХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВХ Плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все
0: стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио.

0: ЖКХ Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: для всех.
1: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал. Ты не знаешь, зачем...
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

0: Только для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбила с ног, не знаю, ты...
0: Только хиты.
2: Ветер меняет направление. Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Европа Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается. Я сильно пьян.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью.

0: Лучшая музыка.
1: Нету счета твоим счетом, потеряешься бабаром. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: 100% хиты.
2: На малиновой луне, на обратной стороне, мы увидим все, мой ангел, я найду тебя.
0: Музыка для всех.
2: Если
0: музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.